раздумье и поочередно ударила лапой по ведрам. Каша и суп разлились на холодную землю. Медведица и суп разлились на холодную землю. Медведица рявкнула. Детеныш оставил человека.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

Наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию передачу «Христианская семья». 6 часов – свидетельства. В 7 часов – чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 9 часов – чтение книги, и в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

0: В эфире передача «Христианская семья». Сегодня предлагаем вашему вниманию проповедь Александра Чмых.
1: Меня зовут Александром, фамилия моя Чмых. Я один из служителей церкви города Курганинска, Кавказское объединение. Бог

благословил нас с женой иметь 10 детей. Вот. И уже у нас 36 внуков. Так дал нам Бог такое уже наследие. Братья и сестры, моя проповедь будет иметь такую обычную структуру. Три таких раздела. Первый и последний небольшой. Средний раздел будет более продолжителен. Вначале я хочу обратить внимание именно на ответственность мужей за ту роль, которую они добровольно на себя приняли, став мужами, став отцами. Второй раздел мы рассмотрим с вами 111-й псалом. Поэтому желательно, если вы приготовите Библии ваши заранее, откроете его, и мы сделаем такой как бы разбор, исследование Священного Писания 111-го псалма. Ну и третье, это я хочу пригласить всех вместе помолиться. Мы вместе помолимся. Братья и сестры, нахожу очень важным вопросом это правильное положение мужа в семье. Нахожу, что это является первопричиной неустройства семьи. Нахожу, что это является первопричиной неустройств в церкви. Нахожу, что это является первопричиной разрушающегося общества, в котором мы живем. Потому что мужчины не понимают или не хотят понимать своей роли в семье, в церкви и в обществе, которую Бог для них определил. Я повторяюсь, или это невежество их, или это безответственность, что и приводит к очень плохим результатам. Говоря вот об этой теме, нахожу, что, братья дорогие, нам по-особому проникнуться этим пониманием нашей роли, которую Бог усмотрел для нас с вами, и с полной ответственностью быть теми мужами, которыми желает нас видеть Бог, и быть на том месте, на которое ставит нас Всевышний. Вот это переживание имею, и поэтому этому будет и посвящена вот эта проповедь. 111-й псалом. О чем этот псалом? Братья и сестры, автор его неизвестен, 111-го псалма. Это псалом, который начинается таким словом «Аллилуйя». Это слово, призывающее к прославлению Господа. Братья и сестры, в этом псалме открывается очень важная тема. То и за что прославляет Бога. В этом псалме просматривается эта мысль, что человек, боящийся Бога, он, видя благословение, которое Бог ему дал, он за это повергается пред Богом и прославляет. Мне бы хотелось, чтобы, рассматривая сейчас вот текст этого псалма, мы с вами постарались увидеть себя, братья дорогие, себя увидеть в этом псалме. Если мы себя не увидим, то поставить для себя цель жить так, как учит этот псалом. Сегодня наполнить уста свои молитвенными словами и помолиться с покаянием Богу, чтобы исправить свою жизнь, чтобы мы могли вот так 111-м псалмом молиться, петь, прославлять, возвеличивать Господа. Первый стих. «Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди». Братья и сестры, речь в этом тексте и в этом псалме идет не просто о мужчине. Речь здесь идет в контексте этого псалма о муже, имеющем жену и детей. И вот это первое слово «блажен муж» – это слово, которое
должно пробудить в нас сейчас понимание, блажен ли я, счастлив ли я в моем браке. Иногда у некоторых молодых семей счастье заканчивается очень скоро. Они вступили в брак, он очень уверял ее, что он ее любит, он очень доказывал это. Как я однажды прихожу в дом к моей племяннице, а у них верандочка такая вот, и там, ну, букетов, наверное, 30 стоит, вот так вот букеты стоят. Я так удивился, говорю, вы что, занялись цветами? Думал, ну, они букеты вяжут, может, не знаю, вот, ну, у них не было ни теплицы, у нас кто-то цветами занялся, там теплицы у них, все такое, они делают, ну, выращивают цветы, их продают. Да нет, говорит, нет. А что такое? Да это ж у нас, говорит, в доме невеста. И вот жених каждый день приносит ей букет цветов. И вот она там в прохладной этой комнате их выставляет. Знаете, я так посмотрел и подумал, посмотрим, что будет после брака. Тоже так будут каждый день цветы? Или только до брака? И вот различными движется мужчина побуждениями к браку. Не всегда это зрелость духовная, не всегда это поиск Божьего водительства, руководства. Различные причины. И вот когда нет этой духовной зрелости, нет понимания ответственности, тогда счастье в браке заканчивается очень быстро. Люди не прониклись, молодые люди не прониклись пониманием, что такое брак, что такое семья, что такое положение в браке мужа, что такое положение в браке жены. Не прониклись, не поняли, что на эту тему говорит Господь. И ожидали счастья, а оно сделало крылья и улетело, и счастья не стало. Начались сперва непонимания, обиды, а потом ссоры, ну, а потом все плохое. Блажен муж. Какой муж блажен? В жизни какого мужчины будет счастье? Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Вот это первый текст, он говорит о самом основном, о самом главном, о этом духовном статусе мужчины. Мужчина должен бояться Бога, и мужчина должен не просто любить. Вот это слово «крепко любящий заповеди Его». Крепко любящий заповеди. И только вот такой мужчина будет счастлив в своем браке. Братья дорогие, давайте вспомним некоторые примеры, которые мы знаем из Святого Писания, о тех, кто боялся Бога. Ну вот, очень яркий пример. Конечно, я уверен, что вы сейчас тоже об этом подумали. Это наш праотец веры Авраам. Это был особый человек. Я уверен, что Божье провидение, оно касалось всех мужчин того периода на земле. Наш Бог – это Бог нелицеприятный. Бог любил всех, но оказался Авраам таким человеком, который услышал голос Божий и который выразил согласие повиноваться голосу Божьему. Я уверен, что Бог многих мужчин призывал выйти и идти из этого неистово развращенного мира. Но пошел только один Авраам, и он стал мужем веры, отцом всех верующих. Я не буду говорить на эту тему много, но мы знаем, что вся его жизнь Авраама – это была жизнь человека, боящегося Господа. В чем она заключалась? В чем суть вот этой фразы «человек, боящийся Господа»? Это человек, который послушный Богу, Его Слову. Это проявилось, когда он вышел. Это проявлялось, когда он пошел. Это выражалось, когда он странствовал в шатрах. Да, у него были ошибки. Он их оплакивал. Он нес наказание. Он испытал безмолвие Бога.
но он остался на положении человека, боящегося Бога. Братья и сестры, вот один только текст я хочу обратить, вы все хорошо знаете, книга Бытия, 22 глава. «Но ангел Господень, 11 стих, воззвал к нему с неба и сказал: Авраам, Авраам! Он сказал: вот я. Ангел сказал: не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». Мы знаем, что потом он возвел очи, он увидел овна. Вот здесь, 16 стих и ниже. «Мною клянусь, говорит Господь, что так как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя, умножая, умножу потомство твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов твоих, и благословятся в семени твоем все народы земли». Братья и сестры, вот оно блаженство, вот оно счастье, вот она глубина зрелости. Бог не сказал ему, что сейчас ты будешь жить в городе. Бог не сказал ему, что ты сейчас будешь иметь там вот такой какой-то там достаток, вот лучшие условия, лучшие валы, ослы, кареты там или что там еще было. Нет. И для Авраама было совсем не это первостепенно. Он жил одним Божьим благословением. И Бог сказал: «Я благословлю тебя». Он жил одним иметь потомство. И Господь сказал: «Умножая, умножу потомство твое». И такие сравнения, как звезды небесные. Это светило. Песок на берегу моря. Это не тот песок, который в грязи там. А это чистейший песок, не смешавшийся ни с чем. Это образы. И более того, и благословятся в семени твоем все народы земли. Твое семя, твое потомство, оно будет иметь такое влияние, братья и сестры. Вот оно счастье мужа, боящегося Господа. И Бог так благословил Авраама. Блажен муж, боящийся Господа, и крепко любящий заповеди его. Братья и сестры, говоря о заповедях Божьих, я хочу предложить другого мужа, достойного уважения, другого мужа, на которого нужно посмотреть, и образ жизни которого является примером сегодня для мужчин, живущих спустя несколько тысячелетий. Мы читаем книгу Ездры, 7 глава. Мы знаем об этой истории, как Ездра вышел из Вавилона. Мы знаем, как Ездра пошел в Иерусалим. И мы знаем, что путь их был благословен. И мы знаем, что рука Господа была над ними. И рука эта была благодеющая в их пути. Благодеющая рука Господа. И нам необходимо на это обратите сейчас внимание, братья дорогие. Почему в их пути очень сложно идти в страну плененную, разрушенный город, окруженную враждующими племенами, царствами и народами, не взявшей охраны от царя, имея средства даже определенные? Но они надеялись на Бога, и Бог их так благословил. И какая же была причина этого благословения? Мы читаем Ездры 7:10. Ну, выше немножечко я прочитаю. «Ибо в первый день первого месяца было начало выхода из Вавилона, и в первый день пятого месяца он пришел в Иерусалим, так как благодеющая рука Бога его была над ним, потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень, исполнять его и учить в Израиле закону и правде». Дорогие братья, это же такой яркий образ. Это для нас сегодня ярчайший образ книжник Ездра.
Братья, каждый из нас должен стать этим таким книжником Ездрой, чтобы расположить сердце свое. Вот откуда все начинается, от расположения сердца. Изнутри сердца исходят, что у нас там, какими движими чувствованиями. Ездра расположил сердце свое. К чему расположил? Он расположил, чтобы изучать, исполнять и учить. В богословии не как в математике. В математике от перестановки мест слагаемых, помните, что сумма не меняется. А в богословии не так. В богословии невозможно поменять слагаемые местами. Невозможно прежде учить, а потом изучать, а потом исполнять. Нет. Нужно именно в этой последовательности изучать. Нужно прежде всего расположить сердце свое, чтобы изучать, а потом исполнять и только потом учить. В народе израильском были те учителя, которые Господь сказал. Правда, Он о них сказал: «Все, что они вам будут говорить, слушайте, а вот по делам их не поступайте». Братья и сестры, формируют мышление детей не слова родителей, а их поступки. Ребенок учится тому, что видит у себя в дому. Родители – пример ему. Мы можем учить правильно, но если мы так не живем, отцы, братья, наши дети никогда не будут изучать, исполнять и учить, если мы не соберем для них этого имения, если мы не послужим для них примером в вопросе изучения Священного Писания. И только тот, кто является этим примером, изучать, только тот, кто, изучая, стал исполнять, только и этого человека, ученичество этого мужчины, оно будет результативно. Я представляю, как был блажен Ездра, который вышел и пришел. Как был блажен Ездра, потому что и Неемия, потому что вот эти все дела, которые они там делали, это имело успех. Было очень много, вы знаете, противящихся. Но верность этих людей Богу, крепкая любовь к заповедям Божьим, она делала невозможное. И царей уже тех не было, кто писал законы и постановления, и нашли то, что было сказано, и оказывали им содействие и помощь. Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Дорогие братья, как важно, чтобы нас, наши дети, видели с Библиями в руках. Как важно, чтобы нас, наши дети, видели не книжниками и фарисеями, которые все знают, но не живут так, Господь сказал. Они не живут так. Не живут. Да сохранит нас от этого Господь, чтобы мы знали, как правильно жить, и не жили. Мы никогда тогда не будем блаженны. Второй стих. «Сильно будет на земле семя его, род правых благословиться». В этом тексте говорится о том, что человек, который боится Бога, человек, который любит, крепко любит заповеди Его, то жизнь этого человека будет так Богом благословенна, что у него будет сильное семя. Семя, семья. Семья. Это первая мысль. И вторая – род. Род – это потомство семьи его. Это дети детей. Сильно будет на земле семя, род правых благословится. Сильное семя. Знаете, очень яркий образ – это семья Иакова. Это его сыновья. Это человек, который боялся Бога, хотя боролся с Богом. Он был так похожим на нас с вами. Он боялся, но боролся. Лгал, а потом каялся, а потом нес наказание, но сокрушался, оплакивал свои беззакония, но все равно он был человеком, боящимся Бога.
и любящим заповеди Его. И мы видим, как Бог благословил Иакова, Бог дал ему такую большую семью. Я хочу сейчас обратить внимание на Иуду. Иуда, один из сыновей Иакова. Я хочу обратить внимание на то благословение, которое сказал Иаков об Иуде. «Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего. Молодой лев Иуда с добычи, сын мой, поднимается, преклонился он, лег, как лев, как львица, кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды и законодателя чресла его, доколе не придет примиритель». И ему покорность народов. Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей. Моет в вине одежду свою, в крови гроздов одеяние свое, блестящие очи его от вина и белые зубы от молока. В этом благословении очень много вещей, на которые можно обратить внимание, потому что вот это пророчество Иакова об Иуде, оно буквально раскрывает большую историю вот этого рода Иуды. Это семя, это род его, Иуда. Мы видим, что Иаков отвергает Рувима, отвергает Симеона, отвергает Левия, и по определенным причинам благословляет, по-особому благословляет Иуду. Братья дорогие, и вот хочется отметить, что вот это благословение, которое было дано вот Иуде, как оно просматривается через весь этот путь колена Иудина. Сильно будет на земле семя, сильное. Колено Иудина, род правых благословится сильно. Мы знаем, что в период описания, вот исчисления, мы видим, что одно колено составляло 2/3 всего Израиля. Сильное было семя. Сильный род был правых, и большое было благословение. Мы знаем, что здесь Бог благословляет, и отсюда не отойдет скипетр от Иуды, законодателя чресла его, доколе не придет примиритель. Вот до примирителя, до прихода Христа, это колено будет иметь особое положение в Израиле. И ему покорность народов. Это потому, что он любил Бога и боялся Бога. Хотя в жизни Иуды были вещи, которые нам трудно понять. Очень важно отметить, что Иуда, даже там, где он был неправ, он находил в себе силы каяться, всенародно признавать свои ошибки и говорил: «Она правее меня! Она правее меня!» Мы помним, о ком идет речь. И Бог благословил. Бог благословил. Род правых благословится. Я хочу обратить внимание, что псалмопевец Давид из рода принес тоже такие благословения большие для себя и для потомства своего. Хочу обратить внимание, в 21-м псалме, смотрите, как псалмопевец Давид говорит о своем потомстве, как продолжитель вот этого потомства. «Потомство мое будет служить ему», 21 Псалом, 31-32 стих, «и будет называться Господним вовек. Придут и будут возвещать правду его людям, которые родятся, что сотворил Господь. Потомство мое будет служить ему и будет называться Господним». Псалмопевец Давид очень сильно переживал о потомстве своем. Мы знаем, как псалмопевец Давид оплакивал смерть сыновей своих, в которых был виновен. «О, сын мой Весалом, кто бы дал умереть мне вместо тебя?» Псалмопевец Давид признавал свой грех, каялся в нем. И Господь оказал такую милость и благословил потомство Давида. Хотя и наказывал его потомство, но все равно миловал. И мы много раз читаем: ради отца Давида.
Он не ходил, как отец Давид его, или он ходил, как отец Давид его. И Бог много раз вот делал это сравнение, как много значит, когда в роду нашем есть муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Третий стих читаем. Здесь уже раскрывается те благословения, которые будут в доме мужа, боящегося Господа. Обилие и богатство в доме его, правда его пребывает вовек. Обилие и богатство. Притча 15, 6 стихом мы читаем такой текст. «В доме праведника обилие сокровищ». На нас мир смотрит не всегда с пониманием. Иногда на нас мир смотрит, что мы люди, им кажущиеся недалекие люди. Мы люди, которые жизни не поняли, не видели. Вот о нас так мир иногда судит. Но человек, боящийся Бога, он ищет драгоценности не те, которые в этом мире. В доме праведника обилие сокровищ. Я хочу обратить внимание на сокровища, которые в доме праведника. Я бы обратил внимание, что у мужа, боящегося Господа, будет жена, как дар Божий, жена, боящаяся Господа. Это будет жена, добродетельная жена. И кто нашел добродетельную жену, что написано, он нашел? Ценою выше жемчуга. Тот получил благодать от Господа. Обилие и богатство в доме его. У человека, боящегося Господа, Бог даст и жену, боящуюся Господа. И которая жизнь будет не для себя. Жизнь этой женщины будет для мужа. И жизнь этой женщины будет для окружающих. Об этом мы читаем в 31 главе притчи. Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. И сразу же мы такое откровение читаем. Уверена в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. А она воздает ему добром, а не злом во все дни жизни своей. Отмечается во все дни. Дни бывают разные. И муж иногда в духовном, иногда в плотском состоянии. Но у него такая жена, которая воздает ему добром, а не злом. Вот драгоценность. Вот женщина, о которой мечтает каждый мужчина. Что даже тогда, когда он где-то поступает неправильно, у него есть жена, которая будет воздавать ему добром, а не злом во все дни жизни. И даже те, которые не покоряются слову, без слова житием жен своих приобретаемы были. Это те жены, которые освящают своих мужей, о чем апостол Павел пишет в послании к Коринфянам. Это наследие, это дар Божий человеку, боящегося Господа. И мы видим, что эта жена, она не просто живет для мужа, она живет для детей. У нее двойная забота о детях. Мы видим, что эта женщина, она заботится об окружающих. Мы видим, что эта женщина имеет мудрость в ведении хозяйства своего. Мы видим, что в этой женщине так написано. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива, красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. У мужа, боящегося Господа, будет как дар Божий и жена, боящаяся Господа. И если она не была такой, то написано, неверующая жена освящается мужем верующим. Вот какое благословение обещает Господь. Еще какое благословение, какие мы видим обилие и богатство в доме человека, боящегося Господа, крепко любящего заповеди. 127-й псалом мы читаем. «Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем, сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей».
так благословится человек, какой? Боящийся Господа. Вот, оказывается, какое будет благословение для человека, боящегося Господа. У него будет жена. Жена какая? Жена твоя, как плодовитая лоза. Сыновья какие? Как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Вот оно обилие, вот оно богатство. И вот она правда, праведность, вот это правильное состояние, оно пребудет вовек. Дорогие братья, как много у Господа благ, которые Он желает дать нам при условии, если мы будем мужами, боящимися Господа и крепко любящими заповеди Его. Следующий текст, четвертый текст. «Во тьме восходит свет правым, благ он и милосерд, и праведен». Человек, боящийся Господа, когда-то может оказаться во тьме. Тьма не объемлет его. Это образ, это выражение трудных обстоятельств, тяжких обстоятельств, невыносимых, может, обстоятельств. Я у себя здесь вот к этому тексту хочу вспомнить сейчас Иосифа. «Во тьме восходит свет правым, непонятый в семье, проданный в рабство, оклеветанный в рабстве, избиваемый, ратой глубокие борозды проводили по его спине, плетями били Иосифа. Но во тьме восходит свет правым». Если ты правый, слово «правый», праведность, святость, то есть боящийся Господа. «Во тьме восходит свет правым». И взошел этот свет для Иосифа. И оказывается, братья дорогие, оказывается, вот те трудные обстоятельства, в которых оказался Иосиф, вот та деградация, можно так сказать, ну, может, слово «деградация» не подходит, а вот то именно падение вниз до вот внутренней тюрьмы, где он оказался, вот, оказывается, это были ступени не вниз, оказывается, это были ступени вверх. Бог смиренному дает благодать. И мы видим, что во всех этих обстоятельствах тьмы, в которых оказался Иосиф, не по причине его состояния, а по причине Божьего испытания. Бог явил свет правым. Во тьме восходит свет правым. Свет взойдет только правым. Иногда мужчины обижаются на женщин и думают, ну вот была бы у меня вот такая жена, ну конечно, я бы был другим, но у меня же вот такая жена. И вот обижаются на женщин, обижаются, клянут себя, что вот ошиблись, не ту взяли, куда смотрел, почему так получилось. Ну, я думаю, и вы это слышали, я от некоторых это слышал. Вот люди сокрушаются, что сделали ошибку, и теперь ничего не поправишь. И подвергаются унынию, вместо того, чтобы быть мужем, освящающим жену, прошедшим, как Иосиф, вот этот трудный путь, и восходит или взойдет свет правым, придет этот свет, как в жизни Иосифа пришел этот свет. И вдруг из этих обстоятельств и остригся, и переоделся, и позван был к царю, к фараону, и вдруг он становится вторым во всем огромном царстве Египта. И при всем этом, обратите внимание, какое было его состояние Иосифа. Удивительное состояние Иосифа. И когда, помните, ну вы хорошо знаете эту историю, просто время хочется оценить. Вы хорошо знаете эту историю. И что когда Иаков умер, то братья пришли и начали говорить: «Отец заклял, прости братья твоих». А Иосиф заплакал, заплакал. Нет, у Иосифа не было мести. У Иосифа не было этой страсти отомстить, наказать, воздать. Иосиф таким не был. Иосиф, я боюсь Бога, сказал. Вот, вот,
Вот причина, почему он берет, зовет отца, почему он зовет всех братьев своих, почему он служит им не для того, чтобы завлечь сюда, чтобы здесь с ними рассчитаться. Нет, он любит братьев своих, он милосерд, благ он и милосерд, и праведен. У него природа Божья, у Иосифа. Братья, как человек, боящийся Господа, повинующийся Ему, он проявлял божественную природу любви к тем, которые предали, тем, которые били, тем, которые хотели убить. А он проявил к ним доброту, он проявил к ним любовь, он проявил к ним милосердие, он отнесся с ними правед, как праведник. Вот так, дорогие братья, поступают мужи, боящиеся Господа. Ибо я боюсь Бога, сказал Иосиф. Следующий текст, 5 стих. Добрый человек милует и взаймы дает. Он даст твердость словам своим на суде. Он вовек не поколеблется, в вечной памяти будет праведник, добрый человек. Человек, боящийся Господа и крепко любящий заповеди, это будет добрый человек. Муж добрый. И мы таких немало находим в Писании. Мы видим, как таким мужам добрым Бог был по-особому добр, потому что эти мужи проявляли божественную природу доброты. Но ты благий, добрый, добрый человек, милует и взаймы дает. Братья и сестры, как хочется, чтобы каждый мужчина, муж был добрый человек. Давайте посмотрим, что говорит Писание. Вот смотрите, тоже вы хорошо это все знаете. Просто хочу напомнить текст Писания. Нагорная проповедь, 5 глава, стих 16 Евангелия от Матфея. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Добрые дела. Делайте добро всем, а наипаче, ну прежде всего, своим по вере, но нужно делать добро всем. Братья, нам нужно проводить добродетельную жизнь между язычниками, дабы за что они злословят нас, они возблагодарили Бога. Добродетельная жизнь между язычниками. Братья, как важно помнить, что каждый получит по мере добра, которое он сделал. Как важно помнить, что мы, представ свое время на судилище Христово, получим, что мы делали, живя в теле, доброе или худое. Добрый человек милует и взаймы дает. Вы знаете, вот это тоже тема очень важная. И человек, боящийся Господа, он таким будет. Он будет человеком добрым. И добрым мужем, и добрым человеком он будет. И у него будет что? Давать. А кто-то может подумать, а у меня нечего давать. Вот я бы хотел что-то дать, но мне нечего дать. Нечего дать может быть только по одной причине. Если мы обкрадываем Бога. Вот причина, почему нас нечего дать. Братья и сестры, нахожу, что вот сегодня, знаете, по стихиям мира некоторые вот стараются жить, знаете, создают всякие фонды, всякие ассоциации, все там какие-то вот фонды помощи погорельцам, нуждающимся, ну и все такое. По стихиям мира. А я хочу сразу сказать, что все вот эти стихии мира, они, у них заложена одна страсть – нажиться на чужом горе. И сколько даже у нас было судов вот в нашей стране, те, которые всякие фонды организовывали, какую-то долечку давали нуждающимся, а сами наживались. А потом в бегах, а потом и во всем таком.
Вы знаете, вот эта скверна, она может проникать и в нас. И только потому, что мы обкрадываем Бога. Мы не приносим все десятины в дом хранилища. И поэтому в церкви может не хватать средств. Только поэтому. И только потому у нас не будет. А мы читаем здесь вот как. Господь говорит: «Проклятием вы прокляты, потому что вы весь народ обкрадываете меня». Чем обкрадываем? Десятиною приношением. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных, не изолью ли на вас благословение до избытка, я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные. Виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов, говорит Господь Саваоф. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землей вожделенную, говорит Господь Саваоф». И дальше трижды Бог говорит именно это слово: «Господь Саваоф, Бог небесных воинств, Он гарантирует благословение материальное, тогда, когда мы верны Богу в материальном служении». Вот почему нас нечего дать. Мы не верны Богу. Мы забыли о сироте, пришельце и вдове. Может быть, кто-то еще из десятины и расщедрится. Написано: принесите десятины в дом хранилища. Но поставь себя на обеспечение, доставлять сердцу вдовы радость. Сироту, пришельца, слепого, инвалида. Братья, это же Писание к этому нас призывает. А через Писание Господь. И у нас потому нечего дать. И в доме нашем потому много проблем может быть. И пожирающие пожирают у нас только потому, что мы обкрадываем Бога. И потому у нас могут быть такие проблемы. Говоря это слово, я не имею никакой, братья и сестры, корыстности в этом деле. Но я хочу всем вот на это сфокусировать внимание. Посмотрите в это Писание. И посмотрите на свою жизнь. Не обкрадываете ли вы? Уже около 30 лет я несу служение пресвитера церкви. Зная о жизни семей, своей церкви, других церквей, и посещая семьи, я очень часто, практически всегда на это обращал внимание. Ваше отношение к материальному служению. И вы знаете, братья и сестры, материальное служение – это показатель духовности. Человек, который любит Бога, он будет в этом служении участвовать. И человек, который участвует в этом служении, он будет благословляем Богом. И как здесь Господь говорит: до избытка благословлю тебя. Мне надо, некоторые семьи попадают в долги перед Богом. Они говорят: вот я сегодня не могу отделить, Господи, я вот тебе в конце года отдам или со следующего месяца. Знаете, я в таких случаях говорю: не надо этого делать. Не надо отдавать Богу то, что вы не отдали. Уже вы его не вернете. Не вернете. Не отдали? Покайтесь за то, что не отдали. И не надо чувствовать себя должниками. Доброохотно дающего любит Бог. Если даже вы принесете с огорчением, с осуждением, да Бог не примет эти копейки. Может, слышали такой пример, как один человек пожертвовал 100 рублей в сокровищницу, идет и валяется 100 рублей, поднял, и говорит: друг, вот только положил, Бог уже воздал. А друг его говорит: да нет, это Бог выкинул твои 100 рублей. Подними их и забирай, с каким сердцем ты их Богу отдавал. Ну, такой вот пример. Уверен, дорогие братья, потому что вижу те братья, которые ответственно к этому относятся, и Бог их благословляет. И Бог охраняет. И Господь обещает, послушайте только внимательно, Господь обещает воздать во 100 крат, а в покибытии жизни вечной. Братья, Бог наш воздает не только в Царстве Небесном. Бог воздает здесь, на земле. Добрый человек милует и взаймы дает. Да поможет нам Господь не брать взаймы, а давать взаймы.
Братья и сестры, во второзаконии мы читаем принципы благословения и проклятия. Не будешь брать, а будешь давать. Кто? Кто слушает слово и исполняет. Вот и все. Бог таковых благословляет. Добрый человек милует и взаймы дает. Он даст твердость словам своим на суде. Да, он может оказаться и в этих обстоятельствах, как Навуфей оказался в трудных обстоятельствах. Но Бог судил Ахава и Изавель, судил твердость Навуфея. Это была причина судов над домом Ахавовым. И там, где текла кровь Навуфея, будут лизать псы твою кровь. И так и случилось. Он вовек не поколеблется. Вот какое еще благословение имеет человек, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Он вовек не поколеблется. Какие бы ни были обстоятельства, но человек, который боится Бога и любит Его заповеди, он будет всегда иметь твердую позицию. Никакие обстоятельства внешние не сломят его. Он вовек не поколеблется. Братья и сестры, смотрите, какое еще здесь обетование. В вечной памяти будет праведник. И мы читаем об этих праведниках, начиная от Авеля. От Авеля, праведника. И всех последующих праведников. И для нас они остаются примером. Это образы для нас, достигших последних веков. И мы уверены, я вот уверен, ну, и так думаю и вы, как я думаю. И я вот думаю, я приду и задам Авелю вопросы. Есть вопросы. Иною, и Еноху, да? Они же для нас пример, пример. Они в вечной памяти, и туда придем, и там о них будем знать. И если мы послужим сегодня примером, как люди, боящиеся Бога и крепко любящие заповеди, и мы будем с вами в вечной памяти, потому что у него пишется памятная книга боящихся его. Вот о ком это пишется книга, о боящихся Господа. В вечной памяти будет праведник. В книге у Бога записано его имя и все, что он сделал. Как это важно, дорогие братья. 7 стих. «Не убоится худой молвы, сердце его твердо уповая на Господа». Утверждено сердце его, он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Не убоится, дважды сказано, не убоится, потому что сердце его твердо, потому что сердце его утверждено, он не убоится. Братья и сестры, мир будет издыхать от бедствий, грядущих на вселенную. Сегодня мир в страхе. Коронавирус. Вирус, и вот что это вирус, его ж не видно, а он оказался страшнее атомной войны, он оказался страшнее всех вооружений, которые только есть, да? И сегодня этот вирус проникает, не убоится, он не боится, потому что утверждено сердце его, у нас позиция не та, у нас цели не те, у нас жизнь не такая, как у мира окружающего. Мы боимся Бога и любим Его заповеди. Мы ходим пред Богом и понимаем, любя Его заповеди, что наша это жизнь на земле, что мы здесь странники и пришельцы, а мы граждане неба, и у нас небесный Иерусалим уже готов, и Бог приготовил каждому из нас место. И мы когда-то придем, войдем в Него. Мы когда-то увидим Бога лицом к лицу. Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда увидим Его, будем подобны Ему. Наша телесность будет подобна Богу. Потому что мы ныне дети Его, а там будем подобны Ему. Мы храм живущего в нас Святого Духа. И Бог нашу храмину эту изменит. Она будет подобна славному телу Его. Братья и сестры, ну чего можно бояться, когда мы уверены, когда мы имеем такую веру?
И это все приводит человека, боящегося Бога, любящего заповеди, к правильной жизни. Мы читаем 9 стих. «Он расточил». Оказывается, все то, что он собирал, благословение, он не для себя это собирал. А как Давид потом сказал, кто я и кто народ мой, что мы могли так жертвовать, Господи, но от Тебя, от руки Твоей получены, мы отдали Тебе. Вот как мыслит человек, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Он расточил. Эти благословения мы имеем не для того, чтобы превозноситься, что у меня дом лучше, машина лучше. Вот. Да нет, мы получаем благословения, чтобы раздавать, чтобы этими добрыми делами светить. Он расточил, раздал нищим. Правда Его пребывает вовеки. Рог Его вознесется во славе. Великая слава ожидает тех, кто на этой земле делал то, что почтит Бог на судилище Христовом, дабы получить. Братья и сестры, Бог такое будущее гарантирует нам, дабы получить эти венцы, которыми Бог увенчает служителей, тружеников, добродетельных людей, жен, мужей. Бог увенчает. И заключительный текст. Нечестивый увидит это и будет досадовать. Заскрежещет зубами своими и истает. Желания нечестивых. Понимаю так, что нечестивый, уже нет времени говорить о нечестивом, кто он. Нечестивый увидит эти благословения праведника и будет досадовать, заскрежещет зубами своими и стает. Он и в жизни увидит это благословение. И он увидит это положение, как богач увидел Лазаря на лоне Авраама. Желание нечестивых погибнет. Братья и сестры, а кто такой нечестивый? Если коротко, нечестивый – это тот, который не боится Бога и не любит заповеди Божьи. Это человек нечестивый. Вот и все. Просто нет уже времени читать характеристику нечестивых. Вам домашнее задание. Просмотрите характеристику нечестивых. Она так подробно изложена во многих текстах Святого Писания. Его отношение к Богу, его отношение к праведнику – нечестивый. Я хочу пригласить к молитве. И целью, которую хочу призвать, давайте мы помолимся о том, чтобы нам, мужам, отцам быть людьми, боящимися Господа и крепко любящими заповеди Его. Помолимся Господу. Аминь.

В одной небогатой, но доброй семье, в далекой-далекой восточной стране, название которой и не повторишь, родился однажды чудесный малыш. Какой же он чудный, малыш Вартимей, за маму цепляется ручкой своей. Румяные щечки, густые ресницы, ну разве не чудо, любой восхитится. Но был недостаток один у него, он глазками видеть не мог ничего. Ни папиных рук, что его обнимали, ни маминых глаз, что так ярко сияли, ни скал высоченных, ни маленьких птиц, ни добрых, упрямых, рассерженных лиц, ни гор, ни деревьев, ни синих небес. Не видел никак он, в очках или без. Он спрашивал маму, а солнце какое? А как вырастают листочки весною? А море как небо, а небо как воздух, каким бы ты цветом раскрасила звезды. И все ж непонятно, какой же он ветер, и что это значит, что ветер бесцветен, какой он закат и какой он рассвет. Цвет можно потрогать, наверное, нет. Шло время, и наш Вартимей подрастал. Чем больше он рос, тем сильнее страдал. С ребятами в мяч он хотел бы играть, но те не хотели его принимать. Девчонки дразнились, мальчишки.

0: шум, разговоры людей. Куда и откуда весь этот народ? Ему говорят, за Иисусом идет. Идет за Иисусом, слепой подскочил. За тем, кто столько чудес сотворил. За тем ли Иисусом, кто всех исцелял? За тем, кто неслышащим слух возвращал? За тем, которому пели немые? Которому лихо плясали хромые? И если, конечно, неправду сказали, пред ним даже мертвые вновь оживали. К нему тебе не пробраться сквозь эту толпу. Слепой оживился, а я проберусь. Спаситель, кричит он, Христос, Иисус. Толпа загудела, эй ты, не кричи, не рви свою глотку, слепой, замолчи. Уймись ты, спасителю не до тебя, но он все сильнее. Помилуй меня, ему говорят, успокойся, ты тише, но он все сильнее, он как будто не слышит. И вдруг из толпы расстаются слова, вставай же, не бойся, зовет он тебя. И он скинул свой плащ, вскочив, подбежал, и вмиг у ног Иисуса стоял. Коленки дрожат, да и руки трясутся, а сзади в толпе голоса раздаются. Смотрите, смотрите, неужто он сможет? Хромых исцелял, а слепому поможет? Но он их не слышит, он занят другим, он робко стоит пред Иисусом самим. В волнении кругом идет голова, труп слышит, чего хочешь ты от меня? Не видя Иисуса, слепой отвечает, Господь мой учитель, я видеть желаю. О, если бы это увидели вы, от слез удержаться бы вряд ли смогли. Великий Иисус и слепой Вартимей, поверивший в чудо всей силой своей, всю жизнь будет помнить он голос Христа. Иди, твоя вера спасла тебя. И в эту секунду, да в то же мгновение, к больному слепому вернулось зрение. И к синему небу, поднявши глаза, слепой увидал над собой небеса. И солнце, и воздух, а где-то вдали лазурное море, а в нем корабли. Он прыгал от счастья, он плакал и пел, он жадно смотрел и смотрел и смотрел. И все повторял он, как будто во сне. О, Господи Боже, спасибо Тебе. Аминь.
1: Вы слушаете христианское радио МВ.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Русский писатель Федор Достоевский как-то назвал славянский народ народом богоносцы. Конечно, в этой оценке есть некоторые преувеличения. Рука так и тянется подправить классика. Гораздо точнее, наверное, было бы сказать, что славянский народ – народ богоискатель. Жажда богоискательства охватывала все слои славянского народа – низшие, средние и самые высшие. Помните, апостол Павел в послании к филиппийцам передает одно своеобразное приветствие. «Приветствуют вас святые из Кесарева дома» Филиппийцам 4:2. Это была группа христиан, которые занимали высокое положение при дворе римского императора. В российской истории

Также были такие личности в высших слоях общества, сердце которых было охвачено жаждой искания Бога и познания правды Божией. И сегодня мы поговорим о духовных исканиях среди русской аристократии XIX века. Слово «аристократия» греческое, в переводе на русский означает «правление благороднейших», «правление знатнейших», «правление мудрых». Слово это применялось как в Древней Греции, так и в Древнем Риме. Кратос – правление, аристос – наилучший, знатнейший, благороднейший. Начало XIX века историки назвали эпохой пробуждения сердца. И вот самым ярким воплощением этой эпохи был один из представителей династии Романовых – русских царей. Это был Александр I. Его называли Александром Благословенным, а также Белым Ангелом России. И это было не случайно, потому что с самого раннего возраста в этом человеке пробуждалась жажда познания Божьей правды. Он вступил на престол в 1801 году. И сразу же, с первых дней правления, он начал проводить очень смелые радикальные демократические реформы. Он отменил тайную полицию, приказав все дела сдать в архив и никогда к ним не возвращаться. Он убрал железный занавес между Россией и другими странами, обеспечил свободный духовный обмен между странами и свободный товарообмен. Также он издал указ об освобождении хлебопашцев, осуществляя таким образом частичную отмену крепостного права. И самое главное, он объявляет свободу совести, издает указ о веротерпимости. Люди всех вероисповеданий и конфессий получили право свободно поклоняться Богу в соответствии с их убеждениями. После этого обстановка в России резко изменилась к лучшему. Сам Александр в беседе с друзьями как-то сказал: «С детства меня воспитывали в религиозном духе. Ко мне приставили священника, но этот священник научил меня только некоторым традициям, некоторым основам закона Божьего, а я чувствовал постоянно духовную неудовлетворенность. Очень часто я ощущал сильное движение благодати в моем сердце. Я даже поднимался посреди ночи, вскакивал с постели, падал на колени и молился Богу. А потом, под влиянием мира, эти движения благодати в моем сердце ослабели. Я стал забывать о Боге». И вот, когда началась война России с Наполеоном в 1812 году, и войска Наполеона заняли Москву, Петербург был охвачен паникой. Наполеон в Москве. Через некоторое время он может захватить и северную столицу России. Что делать? Многие богатые стали готовиться к эвакуации. И только один человек, а это был князь Александр Голицын, министр духовных дел и просвещения, он оставался в абсолютном спокойствии. Он даже занялся ремонтом своего дома. Об этом донесли Александру I. Почему Александр Голицын такой спокойный? Может быть, он французский шпион? Надо узнать. Александр I решил с ним встретиться. Его встретил князь, и началась беседа. Царь спросил: «Ходят слухи, что вы, князь, в непонятном спокойствии пребываете, когда весь Петербург охвачен паникой. На чем основано ваше спокойствие?» Князь Голицын взял со стола большую тяжелую Библию, протянул ее Александру и сказал: «Вот на этой книге. На этой книге все мое упование». Библия выскользнула из рук Голицына и упала на пол в распластанном виде. Царь Александр поднял Священное Писание, посмотрел, а книга раскрылась на Псалме 90. Этот псалом в России называют «живые помощи», а точнее «живые в помощи». Царь начал читать псалом от начала до конца. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится». Прочитал медленно, вернул книгу князю Голицыну и сказал: «Я мало знаком с Библией,
Теперь я хочу заняться чтением и изучением Священного Писания». И вот с этого момента он берет себе за правило каждый день читать Библию, утром одну главу, вечером вторую, и даже предлагает своим друзьям обмениваться впечатлениями о прочитанном. В самый разгар войны с Наполеоном Александр I не мог оторваться от войск. Он странствовал и путешествовал с ними по всей Европе. И вот, когда русские войска вступили в Париж, Александр приказал совершить торжественное богослужение на центральной площади Парижа, где собиралось множество народа. После служения был военный совет. Александр сказал: «Я чувствую побуждение к молитве». Он зашел в соседнюю комнату, опустился на колени и долго молился Господу. Все его генералы и адъютанты, союзники из Германии и Австрии, удивлялись: что это за человек такой? Почему он так сострадает простому народу? Почему Александр плачет, когда очередные войска отправляются на фронт? Царь проливает слезы, думая о судьбе солдат, которые пошли на поле брани. Он проявляет сострадание к пленным. Этого никогда не наблюдалось. И вот, когда закончилась война, и он получил мировую славу, как победитель Наполеона, вдруг он сказал своим приближенным: «Я хочу молиться в уединенном месте. Хочу посетить остров Валаам, на котором есть уединенный монастырь, и там побыть в общении с Богом». Когда об этом стало известно в монастыре, все забеспокоились: «Как мы будем встречать царя, притом такого прославленного, победителя Наполеона?» Александр тут же послал туда депешу: «Никакой царской встречи мне не устраивайте. Я приеду как простой человек, приеду как простой паломник, возьму с собой только одного камердинера». И вот в ночное время на лодочке император Российской империи направляется к острову Валаам. Еще было темно. Его встретили на берегу и предложили пройти в трапезную и там покушать. Но он заявил: «Нет, я вначале только в храм хочу», и проследовал в центральный храм. Там он стал на колени и попросил служителей храма читать ему Священное Писание. Царь стоял на коленях, а священник стоял сзади и читал слова Христа из 11 главы Евангелия от Матфея: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Эти слова как раз соответствовали духовному настроению русского царя. После молитвы ему предложили познакомиться с обитателями монастыря. Он зашел в бедную келью, где сидел старый монах. Он предложил царю кусочек хлеба и репу и сделал движение, чтобы подать ему ножичек для очистки репы. Но царь сказал: «Не надо, я и так могу, по-солдатски, я уже привык к простой жизни». Александр встречался с протестантскими проповедниками и с католическими священниками. Во время прохождения с войсками по Европе он искал встреч с моравскими братьями. Это чешские братья, последователи Яна Гуса, великого реформатора и проповедника. Он приезжал к ним в общину и долго с ними беседовал. В Англии он встречался с квакерами. Это одно из протестантских течений. И пригласил их в Петербург. Царь заверил их, что они могут приезжать к нему в любое время и приходить к нему во дворец. И квакеры не раз приходили к нему. На одной из таких встреч с ними подан был чай с сахаром, но квакеры от сахара отказались. Такова была у них традиция. Они боролись против рабства, а сахар считался продуктом невольничьего рабского труда. Александр с уважением отнесся к их традиции. И когда квакеры предложили совершить совместную молитву, он с радостью согласился. Вместе с ними он встал на колени,
помолился и сказал: «Я люблю молиться своими словами. Не заученными молитвами люблю молиться, а своими, сердечными, искренними словами». Александр I провел радикальные реформы, направленные к улучшению жизни и крестьян, и других слоев населения. Но вот со временем в его окружении появились очень коварные люди. Это были люди без талантов и дарований, но очень пронырливые и шустрые. Они быстро пробирались к власти и стали оказывать на царя давление. В результате чего обстановка сложилась так, что эти реформы, хорошие, демократические, пришлось упразднять. Наступила так называемая «Рокчеевщина» по фамилии одного из приближенных царя. Именно по его настоянию реформы стали упраздняться. А тут в 1824 году еще одно бедствие постигло Петербург. Случилось наводнение. Сотни людей погибли. Царь сам выезжал на лодке и снимал с крыш людей. Это стихийное бедствие произвело на него неизгладимое впечатление. После наводнения он решил сделать смотр войскам в Таганроге. Его супруга на год раньше отправилась туда, для того, чтобы поправить свое здоровье. Перед отъездом из Петербурга он по обыкновению присутствовал на богослужении, после которого зашел в келью к одному старцу. Долго он с ним беседовал и просил, чтобы тот молился за него. Заметив, что место, где живет этот старец, было очень маленькое, царь спросил: «А где же ты спишь?» Старец толкнул маленькую дверцу в стене, и царь увидел крохотное помещение, в котором был установлен открытый гроб. Указав на гроб, старец сказал: «Это моя постель и всех». Александр еще раз попросил старца молиться за него и уехал, долго смотря на здание Петербурга, как будто навсегда прощаясь с ним. Так и случилось. В Таганроге во время объезда войск он заболел тропической лихорадкой и через некоторое время скончался в 1825 году. Какой же след он оставил в духовной истории? Во-первых, это храм Христа Спасителя, который начал возводиться по его инициативе. И вот что интересно. Он просил, чтобы этот храм был символом единения христиан всех конфессий. Поэтому и название не случайное — «Храм Христа Спасителя». Обычно православные храмы называют в честь Иоанна Крестителя Предтечи, в честь пророка или угодника. А это был храм Христа. Второй его вклад в историю евангельского движения было учреждение Российского библейского общества. Александр жертвовал ежегодно большие суммы на это общество. Он предоставил помещение для размещения типографий, так как было принято решение о переводе Библии на современный русский язык. В великосветских домах открывались духовные собрания, библейские беседы, молитвенные общения. Российское библейское общество, которое учредил Александр I, работало на межконфессиональной основе. Вместе по изданию и переводу Библии сотрудничали и протестанты, и православные, и католики. Они приняли решение издавать Библию в чистом виде, то есть без никаких комментариев, чистое Слово Божие, чтобы каждый мог читать и изучать его самостоятельно. В начале 20-х годов вышли из печати книги Нового Завета и Псалмы Давида. Наконец-то русскому народу стало доступно Священное Писание. Совершилось великое дело по просвещению народа. Но вдруг появились недоброжелатели. Все активнее стали проявлять себя противники дальнейшего перевода Священного Писания из старославянского языка на современный русский. Они утверждали, что Библию должны читать только священники и только в храме. Простой народ не должен иметь доступа к Священному Писанию.
Находились даже такие, которые уверяли, что перевод Библии на современный русский язык — это происки дьявола. Другие говорили, что чтение Библии простым народом — это метание бисера перед свиньями. Под такими лозунгами осуществлялось противодействие. Поднялось целое антибиблейское восстание. Противники добились своего. Был наложен строжайший запрет на дальнейший выпуск Нового Завета и Псалмов, а также запрет на распространение уже отпечатанных книг. К этому времени уже было готово Пятикнижие, но по специальному распоряжению все экземпляры Пятикнижия Моисея были сожжены на Ижорских и Петербургских кирпичных заводах. После смерти Александра I библейское общество было закрыто, и на все работы по дальнейшему переводу книг Священного Писания был наложен запрет. Но нашлись подвижники, нашлись энтузиасты, которые, несмотря на запреты, стали продолжать переводить Библию и надеялись на помощь Божию. Одним из таких людей был миссионер Макарий Глухарев. Он жил в Алтайском крае. Там он открыл миссионерскую станцию и пригласил молодых людей, чтобы они помогали ему проповедовать Слово Божье местному населению. С великим усердием и дерзновением они проповедовали Слово Божие, в то время как сам Макарий Глухарев занимался переводами еще не переведенных книг Библии. Но как только высшая власть узнала об этом, как только церковные и светские власти узнали, что Макарий не слушается, да к тому же ведет активную миссионерскую деятельность, они просто вознегодовали и стали слать ему предписание: «Ты не должен проповедовать Евангелие этому народу, так как этот народ настолько безграмотный, невежественный и неразвитый, что просто не поймет Евангелие. Ты зря стараешься, зря тратишь время и силы. Не проповедуй им больше». Миссионер просто оторопел. Он никак не ожидал, что духовные лица могут ставить запреты и делать такие обоснования. Он писал им ответные письма, в которых пытался переубедить их, говоря: «Неужели вы совершенно забыли, что совершил наш Господь Иисус Христос? Неужели вы забыли о том, что Он принял образ раба, образ человека, и по виду стал как человек? Он не погнушался никаким народом, не пренебрег никаким племенем, но уничижил себя, чтобы спасти все народы. Бог ведь хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Я ни за что не подчинюсь вашему приказу. Я буду проповедовать Евангелие». И он продолжал это делать, несмотря ни на какие противодействия со стороны как светской, так и духовной власти. В Петербурге один преподаватель духовной академии, хороший знаток библейских языков, также, вопреки запрету, продолжал работу по переводу Библии вместе со своими студентами. И все же запрет делал свое дело. Так прошло 30 лет. Это была зона молчания, которая охватывала правление Николая I, очень жестокого и ограниченного царя. В 1856 году наступила смена власти. На российский престол взошел Александр II. В момент коронации Александру II была подана петиция от работников бывшего библейского общества, которые просили царя дать им разрешение на продолжение перевода Библии. И это разрешение было получено. С большим энтузиазмом переводчики взялись за работу. И в 1876 году вышла уже вся Библия. Все книги Священного Писания были переведены на понятное родное наречие. С этого времени началась вторая волна богоискательства. Эта мощная духовная вспышка всколыхнула российское общество снизу и доверху. Появились добровольцы-книгоноши.
Они грузили Библии в сумки, мешки и отправлялись в длинные походы, в долгие странствования по самым отдаленным уголкам Российской империи. Куда бы они ни пришли, народ встречал их с большим энтузиазмом. Стоило только появиться библейскому книгоноше в каком-нибудь поселке, как с окрестных сел сбегался народ, чтобы почитать Евангелие. Книгоноши были не просто разносчиками Писания, они были еще и проповедниками, то есть разъясняли людям смысл прочитанного. В результате такой активности во многих местах стали возникать группы и общины, которые изучали Священное Писание. Началось духовное пробуждение. В то же самое время в русском обществе развивается неверие. Студенты-разносчицы читают книги французских атеистов и говорят: «Наука теперь объяснит нам все. С помощью науки и разума человеческого можно объяснить все тайны». Это было модное течение. И все же, несмотря на атеистическое противодействие, во второй половине XIX века над Россией начинает витать дух покаяния, подготовленный Словом Господним. Писатели сразу и очень быстро уловили этот дух. Они начали осмысливать его в своих художественных произведениях, ища образы, которые отражали бы время, обстановку и ситуацию. Достоевский пишет роман «Преступление и наказание», в котором главный герой мучается, совершив преступление. Совесть не дает ему покоя, и он идет к покаянию. Лев Толстой пишет свой знаменитый роман «Воскресение», главным героем которого является князь Нехлюдов. До своего духовного воскресения князь вел светский образ жизни, как и все состоятельные люди, но под влиянием Нагорной проповеди Иисуса Христа он начал духовно воскресать. Лев Толстой пишет исповедь о самом себе. Читая исповедь, мы замечаем, что она уж очень похожа на наши свидетельства, которые мы слышим на евангелизационных собраниях, когда люди говорят о своем пути к Богу и о бессмысленности жизни без Него. Лев Толстой так пишет о себе: «Я шел, шел, шел, и вдруг остановился, увидев перед собой пропасть. Я понял, что вся моя жизнь не имела никакого смысла, потому что я жил вне Бога». Вот так он себя оценивает. Но, к сожалению, он не сделал последнего шага, самого главного, шага ко Христу. И в этом была его великая трагедия. Порыв был, жажда была, но он не сделал последнего шага. Вскоре в российском обществе появился новый человек, которого называли «кающийся дворянин». Среди богатых людей России, среди таких как Мамонтовы, Рябушинские, Морозовы, вдруг возникла тяга к благотворительности. Они стали жертвовать огромные суммы на устройство приютов для детей и домов для престарелых. И это был не просто широкий жест, не просто демонстрация, но эти побуждения исходили изнутри, как своеобразное проявление покаяния. Нечто подобное произошло с Закхеем, который после встречи со Христом сказал: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо» — Луки 19:8. Покаялся человек, и тут же зримые плоды покаяния. Вот такие порывы наблюдались и в российском обществе во второй половине XIX века. И эта волна покаяния, волна пробуждения была подготовлена распространением Священного Писания и горячим желанием идти в народ, чтобы просвещать души людские Словом Божьим.

Дорогие друзья, продолжение этого свидетельства слушайте завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

Часто так с вами мы все беспокоимся. Строим мы церковь, но что-то не строится. И не идут к покаянию толпами, как люди каялись, слыша апостолов. В чем же тут дело? Или время меняется? Церкви мы строим, а люди не каются. Строили храм в стародавнем Израиле, храм рукотворный, где Господа славили. Как же свое начинали строение? Прежде всего был построенный жертвенник, и, принося там свои всесожжения, славили Бога они в песнопениях. Камень за камнем ложился в строение, но приносились при том всесожжения. Так они строили, и без сомнения было от Господа благословение. Так ли теперь строим церковь мы Божию? Люди, как камни, в строении ложатся. Только огорит ли в том здании жертвенник ночью и днем с принесенными жертвами? Или не угасли молитвы те жаркие за каждый камень наш, за душу каждую? Или несем мы свои приношения, труд свой для Господа, гимны хваления? Жертвы под утро и жертвы вечерние намель приносятся, как во дни первые. Вы есть храм Божий, нам Господом сказано, Духом Святым мы навеки с Ним связаны. Если огонь не угас в нашем здании, будет успех и придет возрастание, и не угаснет пусть ни на мгновение жертва благая, Христа прославление.

руки мои буду простирать к заповедям Твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах Твоих. Псалом 118, 48.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы.

пятая глава книги пророка Иезекииля. «А ты, сын человеческий, возьми себе острый нож, бритву бродобрея возьми себе, и води ею по голове твоей и по бороде твоей, и возьми себе весы и раздели волосы на части. Третью часть сожги огнем посреди города, когда исполнится день».

противе язычников, и против уставов моих хуже, нежели земли вокруг него. Ибо они отвергли постановления мои, и по уставам моим не поступают. Посему так, говорит Господь Бог, за то, что вы умножили беззаконие ваши более, нежели язычники, которые вокруг вас, по уставам моим не поступаете, и постановлений моих не исполняете, и даже не поступаете и по постановлениям язычников, которые вокруг вас. Посему так, говорит Господь Бог, вот и я против тебя, я сам, и произведу среди тебя суд перед глазами язычников, и сделаю над тобою то, чего я никогда не делал, и чему подобного впредь не буду делать за все твои мерзости. Зато отцы будут есть сыновей среди тебя, и сыновья будут есть отцов своих, и произведу над тобою суд, и весь остаток твой развею по всем ветрам. Посему живу я, говорит Господь Бог, за то, что ты осквернил святилище мое всеми мерзостями твоими и всеми гнустостями твоими, я умалю тебя, и не пожалеет око мое, и я не помилую тебя. Третья часть у тебя умрет от язвы и погибнет от голода среди тебя, третья часть падет от меча в окрестностях твоих, а третью часть развею по всем ветрам и обнажу меч вслед за ними». И совершится гнев мой, и утолю ярость мою над ними, и удовлетворюсь. И узнают, что я, Господь, говорил в ревности моей, когда совершится над ними ярость моя. И сделаю тебя пустынею и поруганием среди народов, которые вокруг тебя, перед глазами всякого мимоходящего. И будешь посмеянием и поруганием, примером и ужасом у народов, которые вокруг тебя, когда я произведу над тобою суд во гневе и ярости, и в яростных казнях, я, Господь, изрек это. И когда пошлю на них лютые стрелы голода, которые будут губить, когда пошлю их на погибель вашу и усилю голод между вами и сокрушу хлебную опору у вас, и пошлю на вас голод и лютых зверей, и обесчадят тебя, и язва и кровь пройдет по тебе, и меч наведу на тебя. Я, Господь, изрек сие». Шестая глава из книги пророка Иезекииля. «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, обрати лицо твое к горам Израилевым и прореки на них». И скажи, горы Израилевы, слушайте слово Господа Бога. Так говорит Господь Бог горам и холмам, долинам и лощинам, вот я наведу на вас меч и разрушу высоты ваши, и жертвенники ваши будут опустошены, столбы ваши в честь солнца будут разбиты, и повергну убитых ваших перед идолами вашими. И положу трупы сынов Израилевых перед идолами их, и рассыплю кости ваши вокруг жертвенников ваших. Во всех местах вашего жительства города будут опустошены, и высоты разрушены, для того, чтобы опустошены и разрушены были жертвенники ваши, чтобы сокрушены и уничтожены были идолы ваши». И разбиты солнечные столбы ваши, и изгладились произведения ваши. И будут падать среди вас убитые, и узнаете, что я Господь. Но я сберегу остаток, так что будут у вас среди народов уцелевшие от меча, когда вы будете рассеяны по землям. И вспомнят обо мне уцелевшие ваши среди народов, куда будут отведены в плен, когда я приведу в сокрушение блудное сердце их, отпадшее от меня, и глаза их, блудившие вслед идолов, и они к самим себе почувствуют отвращение за то зло, какое они делали во всех мерзостях своих». И узнают, что я, Господь, не напрасно говорил я, что наведу на них такое бедствие. Так, говорит Господь Бог, всплесни руками твоими и топни ногою твоею и скажи,

Горе за все гнусные злодеяния дома Израилева! Падут они от меча, голода и моровой язвы. Кто вдали, тот умрет от моровой язвы, а кто близко, тот падет от меча, а оставшийся и уцелевший умрет от голода. Так совершу над ними гнев мой. И узнаете, что я Господь, когда пораженные будут лежать между идолами своими, вокруг жертвенников их, на всяком высоком холме, на всех вершинах гор и под всяким зеленеющим деревом, и под всяким ветвистым дубом, на том месте, где они приносили благовонное курение всем идолам своим. И простру на них руку мою, и сделаю землю пустынею и степью от пустыни Дивлав во всех местах жительства их, и узнают, что я Господь. Седьмая глава книги пророка Иезекииля. «И было ко мне слово Господне, и ты, сын человеческий, скажи, так говорит Господь Бог, земле Израилевой конец. Конец пришел на четыре края земли. Вот конец тебе, и пошлю на тебя гнев мой, и буду судить тебя по путям твоим, и возложу на тебя все мерзости твои, и не пощадит тебя око мое, и не помилую, и воздам тебе по путям твоим, и мерзости твои с тобою будут, и узнаете, что я Господь. Так говорит Господь Бог, беда единственная, вот идет беда. Конец пришел, пришел конец, встал на тебя. Вот дошла, дошла напасть до тебя, житель земли. Приходит время, приближается день смятения, а не веселых восклицаний на горах. Вот скоро изолью на тебя ярость мою, и совершу над тобою гнев мой, и буду судить тебя по путям твоим, и возложу на тебя все мерзости твои. И не пощадит тебя око мое, и не помилую. По путям твоим воздам тебе, и мерзости твои с тобою будут, и узнаете, что я Господь-каратель. Вот день, вот пришла, наступила напасть, жезл вырос, гордость разрослась. Восстает сила на жезл нечестия, ничего не останется от них, и от богатства их, и от шума их, и от пышности их. Пришло время, наступил день, купивший не радуйся, и продавший не плачь, ибо гнев над всем множеством их. Ибо продавший не возвратится к проданному, хотя бы и остались они в живых, ибо пророческое видение о всем множестве их не отменится, и никто своим беззаконием не укрепит своей жизни. Затрубят в трубу, и все готовятся, но никто не идет на войну, ибо гнев мой над всем множеством их. Вне дома меч, а в доме мор и голод. Кто в поле, тот умрет от меча, а кто в городе, того пожрут голод и моровая язва. А уцелевшие из них убегут и будут на горах, как голуби долин. Все они будут стонать, каждый за свое беззаконие. У всех руки опустятся, и у всех колена задрожат, как вода. Тогда они припояшутся вретищем, и обоймет их трепет, и у всех на лицах будет стыд, и у всех на головах плешь. Серебро свое они выбросят на улицы, и золото у них будет в пренебрежении. Серебро их и золото их не сильно будет спасти их в день ярости Господа. Они не насытят ими душ своих и не наполнят утроб своих, ибо оно было поводом к беззаконию их. И в красных нарядах своих они превращали его в гордость, и делали из него изображение гнусных своих истуканов, зато и сделаю его нечистым для них, и отдам его в руки чужим в добычу, и беззаконникам земли на расхищение, и они осквернят его,
и отвращу от них лицо мое, и осквернят сокровенное мое, и придут туда грабители, и осквернят его. Сделай цепь, ибо земля эта наполнена кровавыми злодеяниями, и город полон насилий. Я приведу злейшего из народов, и завладею домами их, и положу конец надменности сильных, и будут осквернены святыни их. Идет пагуба, будут искать мира, и не найдут. Беда пойдет за бедою, и весть за вестью, и будут просить у пророка видения, и не станет учения у священника и совета у старцев. Царь будет сетовать, и князь облечется в ужас, и у народа земли будут дрожать руки. Поступлю с ними по путям их, и по судам их буду судить их, и узнают, что я Господь. Восьмая глава книги пророка Иезекииля. И было в шестом году, в шестом месяце, в пятый день месяца сидел я в доме моем, и старейшины иудейские сидели перед лицом моим, и не зашла на меня там рука Господа Бога. И увидел я, и вот подобие мужа как бы огненное, и от чресла его и ниже огонь, и от чресла его и выше как бы сияние, как бы свет пламени. И простер он как бы руку, и взял меня за волосы головы моей, и поднял меня дух между землею и небом, и принес меня в видениях Божиих в Иерусалим, ко входу внутренних ворот, обращенных к северу, где поставлен был идол ревности, возбуждающий ревнование. И вот там была слава Бога Израилева, подобная той, какую я видел на поле. И сказал мне: «Сын человеческий, подними глаза твои к северу». И я поднял глаза мои к северу, и вот с северной стороны у ворот жертвенника тот идол ревности при входе. И сказал он мне: «Сын человеческий, видишь ли ты, что они делают? Великие мерзости, какие делает дом Израилев здесь, чтобы я удалился от святилища моего. Но обратись, и ты увидишь еще большие мерзости». И привел меня ко входу во двор. Я взглянул, и вот в стене скважина. И сказал мне: «Сын человеческий, прокопай стену». И я прокопал стену, и вот какая-то дверь. И сказал мне: «Войди и посмотри на отвратительные мерзости, какие они делают здесь». И вошел я, и вижу, и вот всякие изображения пресмыкающихся и нечистых животных, и всякие идолы дома Израилева, написанные по стенам кругом. И 70 мужей из старейшин дома Израилева стоят перед ними, и Иезания, сын Сафанов, среди них, и у каждого в руке свое кадило, и густое облако курений возносится кверху. И сказал мне: «Видишь ли, сын человеческий, что делают старейшины дома Израилева в темноте, каждый в расписанной в своей комнате? Ибо говорят: не видит нас Господь, оставил Господь землю эту». И сказал мне: «Обратись, и увидишь еще большие мерзости, какие они делают». И привел меня ко входу во врата дома Господня, которые к северу. И вот там сидят женщины, плачущие по Фаммузе. И сказал мне: «Видишь ли, сын человеческий, обратись, и еще увидишь большие мерзости». И ввел меня во внутренний двор дома Господня, и вот у дверей храма Господня, между притвором и жертвенником, около 25 мужей стоят спинами своими ко храму Господню, а лицами своими на восток, и кланяются на восток солнцу. И сказал мне: «Видишь ли, сын человеческий, мало ли дому Иудину, чтобы делать такие мерзости, какие делают они здесь? Но они еще землю наполнили нечестием и сугубо прогневляют меня, и вот они ветви подносят к носам своим.
зато и я стану действовать с яростью. Не пожалеет око мое и не помилую. И хотя бы они взывали в уши мои громким голосом, не услышу их».

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Может ли христианин брать в долг? Некоторые известные мужи Божии, например, Спержен, твердо считали, что христианин не должен брать в долг. Они полагали, что дитя Божье должно во всем полагаться на Бога, в том числе и в вопросах нашего материального обеспечения. Это очень хорошо, и можно точно сказать, что такой человек не будет постыжен в своем уповании и будет переживать большие благословения. Все свои нужды и проблемы он приносит в молитве своему Небесному Отцу и с верой ожидает. Но все-таки Слово Божье не так категорично. Нигде в Библии мы не находим утверждения, что христианин не должен брать в долг. Там сказано: «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви». То есть мы можем брать в долг, но должны возвращать то, что взяли. Деньги, продукты, питание, книгу, инструмент. Мы не должны оставаться должными. Не должно быть такого, чтобы кто-то говорил: «Вот он взял у меня в долг и не отдает». Бог позволяет нам занимать что-либо, ведь мы живем среди людей. И это совершенно нормально, если мы обращаемся к нашим братьям и сестрам или друзьям, или соседям в какой-либо нужде. В этом проявляется наше дружелюбие, взаимовыручка, готовность помочь, даже любовь. В первом послании Иоанна сказано: «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною». В Евангелии от Луки нам дан пример того, что иногда нам приходится прибегать к займу. Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: «Друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. Ныне ваш избыток — в восполнении их недостатка, а после их избыток — в восполнении вашего недостатка, чтобы была равномерность». 2 Коринфянам 8:14. Тем не менее, мы не должны занимать постоянно. Это нехорошо. Апостол Павел говорит: «Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал: блаженнее давать, нежели принимать». Христианин должен работать своими руками, чтобы не только не занимать, но и чтобы еще возможность была помочь нуждающемуся. Бог не сказал, что пропитание будет падать на нас с неба по нашей молитве. Ведь еще в книге Бытия сказано: «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят». Это проклятие для всего человеческого рода за грех. Тем не менее, мы можем трудиться с радостью. Более того, только так мы и должны трудиться, ибо сам труд не является следствием греха. Еще до грехопадения взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. Бытие 2.15. Наш стих гласит: «Не оставайтесь должными никому ничем». Это золотая середина. Два края — не занимать совсем, никогда, ни у кого, и постоянно жить в долгу. Из двух этих крайностей я склоняюсь к первой. Но все же это крайность. О первой крайности мы больше говорить не будем, кроме, возможно, излишней строгости к самому себе, и в ней нет ничего плохого.
Это трудный путь полного доверия Богу, школа упования на Него. И, повторюсь, путь благословений. Он достоин только уважения. Тот, кто идет этим путем, не нуждается в наставлениях. Такой христианин будет доволен в бедности и в богатстве не возомнит о себе. Разумеется, он не гнушается помощью своих братьев и сам охотно поможет нуждающемуся. С серединкой, кажется, тоже все ясно. Поговорим о третьей категории христиан, которые никак не научатся справляться со своей нуждой и постоянно обращаются за помощью к окружающим их людям. Если у вас хронически не хватает средств, и вы постоянно занимаете хотя бы небольшие суммы, то хочу сделать вам очень серьезное внушение. Прекратите занимать деньги и просить, что бы то ни было у людей. Идите на колени и молитесь перед своим Богом. Просите у Него прощения за то, что бесславили Его своей жизнью. Просите, чтобы Он помог вам упорядочить вашу жизнь, в том числе и духовную. Идите к старшим братьям. То, что вы в постоянной нужде, ненормально. Это следствие вашего неправильного духовного состояния. Смиритесь под крепкую руку Божью. Выслушайте и примите то, что они вам скажут, и идите с миром Божьим. Просите Господа помочь вам исправить свою жизнь. И если случается у вас какая-то нужда, расскажите об этом Богу, и пусть не знают об этом люди. Да прославится наш Святой Всемогущий Господь. Псалмопевец говорит: «Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его, просящими хлеба. Он всякий день милует и взаймы дает, и потомство его в благословение будет». Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались. Апостол Павел не случайно употребляет здесь слово «умоляем». Он очень хорошо понимал, как сильно действует на окружающих нас людей свидетельство нашей благоприличной трудовой жизни. И напротив, как порочит имя христианина недостойное поведение. Не жалуйтесь людям на свои проблемы. Великое приобретение — быть благочестивым и довольным. 1 Тимофея 6 глава. Быть благочестивым, то есть богобоязненным, и при этом всегда оставаться довольным, нелегкой жизнью, нередкой нуждой, слабым здоровьем, мужем-пьяницей или отсутствием мужа. Пусть у вас будет немного, но с довольством, и Господь благословит это немногое и даст вам необходимое. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Не сетуйте на трудности, они временные, даже если сопутствуют вам всю жизнь. Благодарите Бога, ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы с вами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Я знал одну благословенную сестру, которая уверовала уже в пожилом возрасте. Имея самую маленькую пенсию, серьезную болезнь и маленьких внуков, отец которых бросил свою семью, она никогда не имела долгов и всегда была сыта, довольна и жизнерадостна. Да, она была бедной женщиной, но на ее столе всегда был хлеб, борщ, суп. Она и ее внуки всегда были сыты. Она была шумной, общительной женщиной, и люди охотно заходили к ней. Всякого пришедшего она сажала за стол и всегда находила, чем его покормить. И могу вас заверить, что всегда она готова была прославить своего Господа и всегда находила радость в чтении Слова Божьего и в молитве. Всех своих братьев и сестер во Христе она равно любила, и платили ей тем же. В своей церкви она была благословением, а все соседи уважали ее. Причиной бедности зачастую является простая лень.
Помните в притчах: «Доколе ты, ленивец, будешь спать? Когда ты встанешь от сна твоего? Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник». Жалость к себе. Не жалейте себя. Знаете, к чему приводит эта жалость? К депрессии. Да-да, причиной депрессии всегда является жалость к себе. Отбросьте в сторону все свои недомогания и проблемы и начните активно трудиться. Не попускайте себе заглядывать на более обеспеченных братьев и сетовать на их равнодушие к судьбам бедных людей. Есть люди, для которых самым ценным и лучшим в жизни является какая-нибудь болезнь их души или тела. Они носятся с ней во время жизни и лишь ею живы. Страдая от нее, они питают себя ею и на нее жалуются другим людям, и этим обращают на себя внимание ближних. За это взимают с людей сочувствие к себе, и кроме этого у них ничего нет. Отнимите у них эту болезнь, вылечите их, и они будут несчастны, потому что лишатся единственного средства к жизни. Они станут пусты тогда. Иногда жизнь человека бывает до того бедна, что он невольно принужден ценить свой порок и им жить. И можно сказать, что часто люди бывают порочны от скуки. Всем известно, что всегда и везде начальство уважает и ценит работников-христиан за их старательность, прилежание, честность и послушание. Сотрудники тоже уважают их за отзывчивость и незлобливость. Но есть люди, которые, получив работу, скоро теряют ее, так как нерадивы. Сотрудники и начальство постоянно недовольны ими, но сами они считают, что страдают за Христа, и охотно свидетельствуют об этом в собрании. Апостол Павел сказал: «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». Филиппийцам 2 глава. И большой составной частью этого света является наша практическая жизнь перед людьми. Для того, чтобы жить, мы должны работать. Работать честно, работать усердно, чтобы было из чего уделять нуждающимся.

руки мои буду простирать к заповедям Твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах Твоих. Псалом 118, 48.

как завещал мне Отец мой царство». То есть мы имеем завещание царства, мы имеем призыв к царству, мы имеем право на то, чтобы нам иметь эту духовную власть. Но давайте продолжим говорить о крещении огнем. Вы знаете, что когда мы говорим о крещении Духом Святым, например, нам легче говорить, потому что мы можем иметь какие-то видимые признаки крещения Духом Святым, скажем, которые, конечно, не являются абсолютными, но мы знаем, человек говорит на иных языках и пророчествует, то есть имеет способность говорить по вдохновению от Бога. Мы обладаем некими познаниями о Духе. Мы знаем, что Бог есть Дух, не правда ли? И мы знаем, что погружаясь в Святой Дух, мы погружаемся во Христа. Но Бог еще и огонь поедающий, как сказано в Писании. Я хочу, чтобы вы поняли эту мысль, что это означает Бог огонь поедающий. У огня есть определенные свойства. И я хочу сказать, что вся духовная сущность Бога, она пронизана огнем, и его природные качества исходят из огня. То есть они очень сильные, огонь сильный, он пожирает, он сжигает все, что нечисто, он закаляет, он жгучий, он очень распространяющийся быстрый, для него нет преград, и он неугасимый. Божий огонь. И вот смотрите, какие качества исходят, например, из огня. Первое качество, о котором я хочу говорить, это любовь. Откроем книгу «Песни песней». Люблю повторять, что не «Песни песней», а «Песни песней». Уже песней таких в русском языке нету. 8 глава этой книги. Смотрите, почему я говорю о любви как свойстве, выходящем из Божьего огня. То есть именно любовь – это и есть огонь. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Вы понимаете, здесь говорится о свойстве любви, то есть любовь Божья, она исходит из огня, то есть это свойство поедающего огня. И мы вообще знаем, мы и даже вот человеческая любовь, когда мы говорим о любви как об огне, правда, вот, чтобы огонь любви не угасал, то есть в сердце горит огонь. И когда человек остывает к другому человеку, любовь куда-то исчезает, мы говорим, что вот он остыл, то есть ушла любовь, то есть больше человек не горит. Но когда человек испытывает любовь, это всегда огонь, и это некое жжение, потому что всегда любовь, она имеет такую пульсацию жизни, она действительно, это огонь, который горит в сердце человека. Но смотрите, ревность – это тоже огонь. Ревность, стрелы огненные, она пламень, весьма сильный. Понимаете, да? В Боге есть свойство ревности. Огонь жизни, мы говорим еще такую фразу. То есть, я уже сказал, что вот эти качества Бога, его природные качества, как любовь, как ревность, они исходят именно из огня. Брат Иван очень правильно говорил, что крещение огнем – это крещение в любовь Отца. То есть, погружение в любовь Отца. Но я бы добавил здесь мысль, что это погружение в пламя. И в пламени есть не только любовь. Свойство огня, как я уже сказал, это ревность. То есть крещенный огнем человек, он имеет невыразимую человеческим языком любовь Божию. То есть погружаясь в этот огонь, человек начинает пользоваться этим огнем. Понимаете? То есть он сам становится проводником этого огня, как Илья. Вот я уверен, что в образах Илья имел крещение огнем. Знаете, когда? Когда вот эти пророки Ваалы, вот эта жертва, которую он возложил на жертвенник, это был он сам. То есть это была его личность, он возложил себя самого. То есть если бы огонь не пришел, его бы убили бы. То есть он отдал себя в жертву, и мы видим, что произошло. Пришел огонь на жертву. А потом Илья сидит на горе и просто провозглашает: «Если я человек Божий».

говорит он, да, пусть придет огонь. И приходит огонь. То есть он уже, крестясь огнем, он получил что? Полномочия от Бога. Вот крестясь огнем, мы получаем эти полномочия любви и ревности. И еще один фактор огня – это жизнь. То есть огонь жизни. Мы становимся способными передавать жизнь другим. Вот когда мы крещены Святым Духом, мы имеем силу. Но поверьте, это сила, чтобы нам жить, чтобы выжить в этом мире, чтобы быть Ему свидетелями. Дары, которыми мы пользуемся при крещении Святым Духом, это как инструмент помощи друг другу, понимаете, в церкви. То есть вот такая аптечка у нас домашняя просто. Мы можем помолиться друг за друга, и мы имеем дарования духовные. У одного один дар, у другого другой, к созиданию тела, к строительству. Когда мы переживаем крещение огнем, Бог дает нам еще и определенные полномочия свои. Как Илья, сидящий на горе, он в прообразе, крещенный огнем, смог сводить огонь с неба, понимаете? То есть он смог исполнить полномочия от Бога. До этого, пока мы не имеем этого крещения, мы заперты, мы будем томиться, мы будем ограничены. Но когда мы переживем это, Бог дает нам особые полномочия. Мы сможем действительно любить друг друга, и это будет покоряющая сила любви, потому что это будет Божий огонь. Мы сможем иметь великую ревность, которая будет... Это не та ревность, которая, ну, злая ревность. Мы будем иметь великую ревность по Богу. Эта ревность поднимет многих людей. Она уберет всю скверну. Мы будем иметь вот эту силу жизни, огонь жизни, который будет передаваться другим людям. Тогда ты будешь молиться за человека, и он будет иметь... Он просто будет возрождаться на твоих же глазах. И каждое слово, сказанное со властью. Аллилуйя. Откровение, 1 глава, 14 стих. Глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный. Мы видим, что все видения Бога, как свойство его природы, это тоже основано на огне. Я верю, что человек, крещенный огнем, он начнет видеть причину и следствие. Вот человек, крещенный Духом Святым, он не знает еще, откуда приходит и куда уходит. Он может только находиться, так скажем, в том, что происходит, и смиренно жить. Но человек, переживший крещение огнем, он будет видеть глубже гораздо. Он будет видеть причину. Мы об этом будем подробнее говорить в других уроках. Иезекииль, 1 глава, 26 стих. А над сводом, который над головами их, было подобие престола по виду как бы из камня сапфира. А над подобием престола было бы как бы подобие человека вверху на нем. И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри него вокруг. Очень сильно. От вида чресла его и выше, и от вида чресла его и ниже, я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него. Мы видим здесь тоже проявление Бога в образе огня, в силе огня. 2 глава, 1 стих. Такое было видение подобие славы Божией, Господней. Увидев это, я пал на лице свое и слышал глас глаголющего. И он сказал, Сын человеческий, стань на ноги твои, и я буду говорить с тобою. То есть это подобие славы Божией. Исаия 33:14. Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? Видите, какие свойства Божьего огня. И крещением огнем мы погружены в это пламя. Я уже сказал, Бог будет крестить нас огнем, как ответ, как дар за наше послушание. А в послушание мы часто входим через страдания. Поэтому те испытания, те страдания, которые вы сегодня переживаете, может быть, крайние, не бойтесь их и не страшитесь. Воскликните просто вместе с Иисусом Христом.
да будет твоя воля. Не как я хочу, но как ты хочешь. А если вы не переживаете этих страданий, то не бойтесь их и не ужасайтесь. Хотя, когда придет час принятия решения, вы будете тосковать и ужасаться. Но помните о том, что, зная о кресте, он знал и о предлежащей славе, которая последует за этим. Точно так же и для нас. Испив эту чашу, мы просто научимся послушанию Богу. И в какой-то определенный момент Бог погрузит нас в свой огонь. Мы переживем, испытаем и примем. Мы уже сейчас это принимаем. Многие это приняли уже верой. Может быть, все крещения мы принимаем верой, когда крестимся первый раз, понимаете? Мы принимаем веру, но впоследствии во времени проявляется то и другое. То есть мы уже как бы получаем это верой сразу. Но во времени это проявляется, может быть, через какой-то промежуток определенный. Точно так же и здесь. Если вы приняли веру, вы обязательно переживете это крещение, идя по пути послушания. Итак, еще какие признаки крещения? То есть мы познаем Бога как Отца в этом крещении. Как мы его познаем как Отца? Я хочу, чтобы вы поняли эту сторону. Не любовь Отца. Понимаете? Да, любовь Отца тоже. Я не имел в виду, что мы познаем Бога как Отца, ну, как бы во взаимоотношениях с Богом, как с Отцом. Но мы познаем Бога как Отца, соединившись с Его качествами, которые есть как качество Бога Отца. Бога как в проявлении Отца. Вот я назвал эти качества. Любви как огонь, ревность как огонь, жизнь как огонь, видение как огонь. Аллилуйя! Вы понимаете, о чем я говорю? И мы, соединившись с этими Его качествами, Он, то есть, на нас водружает эти качества, Он облачает нас в свои качества. Я верю, что есть один Бог. Это мое убеждение. Но я верю, что Бог... Например, вот представим, что я вот совершенный отец. Я генерал. Генерал армии. Я побеждаю многих врагов. Я яростный. Я такой человек жесткий. И я настоящий воин. Но когда я прихожу домой и встречаю своего сына, я снимаю свою форму, он никогда не знает меня такого, как знают мои сослуживцы на поле брани. Я, как генерал, может быть, убил многих людей во имя справедливости. Но сын не боится меня, потому что он не отождествляет меня, как отца, как с генералом. Он знает любящего, доброго папу, который приходит к нему домой, и он общается с ним, как с добрым отцом. И если вдруг он поменяет свое мнение. Представьте, отец приходит однажды домой, а сын сидит под кроватью, весь в ужасе трясется и говорит, ты там воевал, ты и меня прикончишь. Но он полностью доверяет, что это его отец, он его любит. Но когда-то, когда сын вырастет, сын познает своего отца еще как генерала. Он станет, может быть, его последователем и будет с ним в армии, и пойдет по его пути, и тоже получит погоны генеральские. То есть он получит полномочия от своего отца. Понимаете этот смысл? И когда мы познаем Бога как отца, мы соединимся с теми качествами, которые Бог имеет в титуле отец. Огонь, любовь в огне, ревность в огне, жизнь, видение и еще. Что еще дает для нас это крещение? Я вам скажу так, я верю, что когда человек переживает это крещение, он становится отделенным для престола. То есть он уже отделен для высшей власти во Христе Иисусе. Я уже говорил, что крещение отделяет. И вот тут я скажу то, что, может быть, многим не нравится. Но вот крещение огнем, оно отделит от тех, кто этого совершенства не достиг. Лука 12:32. Я поясню, я много слышал нареканий на вот эти мои слова неоднократно. 12:32. «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». То есть благая воля Божия, чтобы мы были
отделены для престола, чтобы мы созрели для Него. Иными словами, у Бога есть цель. И эта цель – возвести на престол своих сыновей и дочерей, то есть дать им царство. Но, как я уже сказал, не все призванные к престолу наследуют его. Не все бегущие на ристалище получат награду, а получает только тот, кто добежал. Не все, кто являются кандидатами в президенты, становятся президентами. Почему? Потому что есть две крайности в мышлении. Первая крайность, о которой мы не раз говорили, она звучит так. Мне бы только бы доползти до ворот Царства Небесного. То есть вся жизнь построена на одном только желании, лишь бы только не потерять спасение. И очень часто вот это такое на вид благочестивое желание, оно как бы показывает необыкновенное смирение людей, но на самом деле это восстание против Бога и вызов Богу в том, что Он бессилен привести человека к победе и что Он не способен помочь. Это неправильное мышление. Я верю, что мы должны стремиться к награде, а не только доползти до ворот. Мы служим Богу, который начавшее завершит до конца. Вторая ошибка в другую сторону – это те, кто думают о себе более, нежели должно думать. Помните, во времена Моисея была такая фраза: «Полноте, Моисей, все общество свято, все могут священно действовать». Помните, на что Моисей сказал: «Завтра Господь покажет, кто свят и кто свои». Я сказал, не угрожал, на самом деле угрожал. Но он так сказал. И вот иногда говорят, что это вы делите людей на какие-то группы, вот что это вы вот все время разделяете их, все общество свято, все вознесутся, все будут как бы цари и священники, только над кем править будут, непонятно. Но представьте себе, если все цари сидят друг против друга, даже водички никто принести не может, потому что царь. Я царь, ты царь. А помнишь, брат, кем были? Давай-ка вспомним. А вот ныне сижу. Думаете, нам, царям, легко? На самом деле, не все будут царями и священниками. Помните Матфея 25? Там говорится притча о мудрых и неразумных делах. То есть не мы делим людей, а учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, делит людей на мудрых и неразумных. Первое послание Коринфянам, я вам буду просто зачитывать, 2 глава, 14 стих. Здесь душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надо насудить духовно. То есть он не способен принять духовных вещей. Но духовный судит о всем, а о нем никто судить не может. То есть не мы делим, а Слово Божие делит людей на плотских, душевных, христиан и на духовных. Римлянам 15.1, там есть деление на сильных в вере и немощных в вере. Откровение 3.16, на горячих и на теплых. И, наконец, Откровение 3.21, на побежденных и на победителей. По словам Иисуса Христа, немногие смогут найти вот эти тесные врата, чтобы пройти через них. Узкий путь. Мы вот часто говорим эту фразу из Библии «узкий путь». И я вспоминаю благословенные песни из сборников. Не могу сейчас дословно привести, но многие песни пелись вот на том, что на узком пути там тернии, там камни и такое, скажем, ну, трудно идти, все ноги исколоты на узком пути. На самом деле на узком пути нет никаких терний. Потому что тернии – это символ обольщения богатствами мира. Кто на узком пути, те оставили уже мир. Понимаете? Там нет этих терний. Это теологически неверно. Так вот, я хочу сказать, что я убедился, что престол наследуют смогут только те люди из нас, кто побеждают или победят соблазны этого мира.
и найдут эти тесные врата. Пока мы их не победили, мы не на узком пути. Понимаете? Пока мы еще живем соблазнами этого мира, нас соблазняют многие вещи, мы узаканиваем их, мы живем с ними и говорим, что мы на узком пути, вот ноги наши исколоты, руки поранены, но пока мы их не победим, мы не сможем войти на этот узкий путь через тесные врата. А это и символ учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти, тесные врата. Я верю, что после вот этих занятий, которые пройдут, Бог сделает что-то в нашем естестве, в нашем духе. Он изменит нас. Мы примем верой все эти три крещения, и мы будем жить в них каждый день. Мы оставим соблазны этого мира. Я верю, что Единоапостольская Церковь, она состоит из людей, которые прошли многие испытания в своей жизни, даже христианской жизни. Многие соблазны и многие падения пережили. Но они верой сегодня находятся здесь. И они победят этот мир. И они войдут в это наследие. Я уже сказал о признаках крещения огнем. Все-таки есть некоторые признаки в жизни человека. Они будут отражаться на всем естестве человека. На его характере, на его облике, на его поведении. Деятельность такого человека, она будет проходить во свете. Я знаю, что у нас еще нет, у многих из нас нет такой жизни во свете. То есть есть то, что находится в темноте, то, что мы не можем показать. Но крещенный огнем человек, он будет полностью жить во свете. Во свете. У него не будет ничего такого, чтобы он должен был бы скрывать. Это человек, свободный от подозрительности и от шпиономании. Он каждому может дать отчет своему упованию, и простолюдину, и царю, и бедному, и богатому, каждому желающему. Я уже сказал, крещение огнем – это коронация, это корона победителю, это ответная реакция. Когда мы избираем волю Божию, мы становимся пищей вот этого огня всесожжения. Огонь начинает пожирать нас, и это кульминация нашего духовного роста. Оно отделит человека от всякой фальши и всякой накипи. У нас еще так много фальши. То есть мы не всегда такие, какие мы есть на самом деле. Иными словами, душа войдет в полную гармонию с Богом. Это состояние, когда душа входит в полную гармонию с Богом. Теперь еще одно слово об Исааке. Вы вспомните, когда Авраам вел своего сына на гору, чтобы его принести в жертву всесожжение Богу. Мы очень часто говорим об Аврааме. Мы рассуждаем о нем, как дрожала его рука, как он переживал и что он испытывал. Но почти никогда мы не говорим об Исааке. Мы как бы не учитываем вообще личность этого человека, что это жертвоприношение, мы часто считаем, изменило жизнь Авраама, но оно коренным образом изменило жизнь Исаака. Исаак, он нес на себе вот эти дрова и нес угли, огонь. То есть он, это как символ крещения огнем, то есть он это нес на себе. Он знал голос своего отца, и он полностью доверился ему. Он ясно понимал, куда они идут, но он следовал за отцом, понимая и осознавая, что он сам является жертвой всесожжения. Как только мы переживем вот это крещение огнем, как только пережил это Исаак, когда он был возложен на жертвенник, вы знаете, Писание говорит, что впоследствии Исаак стал весьма великим человеком. То есть Бог прославил его и поднял его. Точно так же и к нам придет сила воскресения и даст нам царство.

Сердечно благодарим всех, кто имеет с нами общение и поддерживает нас. Мы на земле, Богом дана нам жизнь, но у порога двери нашей жизни стоит большая толпа всяких духов зла, желая воспользоваться моментом, ворваться в двери нашей жизни, чтобы взять в плен душу. И если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, бодрствовал бы. Но если даже и случилась ошибка, и что-то ворвалось, душа в плену, послушайте, не отчаивайтесь. Сердце бьется, есть дыхание, мозги работают, значит, еще не конец. Через наше служение мы хотим донести благую весть всем пленникам, что есть выход из любой зависимости, у кого бы ни оказалась в плену душа, у наркотика или алкоголя, у видеофильмов или развратов, у взаимодавца или у кесаря, или у других каких-либо грехов, проблем, неудачи и беды, или в плену суеты. Есть выход, есть сила, которая может освободить. Это Иисус, это твой Создатель. Одна из самых больших ошибок человека, не бодрствуя, проявляет беспечность и халатное отношение к голосу своего Создателя. Поменяйте свое отношение к Богу. Дайте большее почтение своему Создателю. Послушайте Его голос. Он говорит: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, Я успокою вас. Воззови ко Мне, Я отвечу тебе, и увидишь великое и недоступное. Призови Меня в день скорби, Я избавлю тебя». Возьмите молитвенный телефон и свяжитесь с вашим Творцом. Откройте Ему в разговоре вашу проблему. Ответьте на Его вопрос: «Адам, где ты?» Скажите по правде, где вы и кто вы на самом деле. Откройте Ему двери сердца. Он зовет и стучится. Он войдет и вечерю разделит. И тогда в Его присутствии горы проблем, горы греха, горы беды и неудачи растают в вашей жизни. Жизнь — это не сказка и не сон в ночи, где проснуться можно и все позади. Жизнь не игра, и надо помнить, что дважды никому нельзя.

Дорогие радиослушатели, мы благодарны вам за искренние молитвы, которые являются большим благословением для каждого из нас, и за вашу материальную поддержку, благодаря которой, по милости Божьей, мы можем двигаться дальше и распространять весть Евангелия по всей земле, приобретая многие души для Царствия Божия. Да благословит вас Господь и воздаст во сто крат за участие в нашем общем служении «Радио МВ». Мы молимся, чтобы наши программы служили людям и располагали их сердца к Божьему Слову, наставляли на исполнение заповедей Господа, чтобы верующие в Иисуса Христа укреплялись в вере. Когда Господь дает благословение, то никому его нельзя отнять. Оно звучит в душе, как вдохновение, хотя его снаружи не видать. Оно приносит силы для молитвы, оно приносит силы для труда. Порою явно, а порою скрыто, оно сопровождает нас всегда. Своё дитя от самого рождения Господь благословляет день за днём, чтобы душа с особым наслаждением могла Его хвалить всегда во всём.

Кто сказал, что грешить не стыдно? Всякий грех окрашен стыдом, даже если его не видно и не знает о нем никто. Ты грешил вчера и сегодня, и греха своего стыдясь, шел ты против воли Господней, и тобой управлял мирокнязь. Враг тебе говорил: «Не страшно, кто узнает, что ты грешил?» И душа соглашалась отважно, к греху ты снова спешил. Совершал враг свою работу, ты был в цепких его руках, но порою шептал тебе кто-то: то, что сделал ты, стыд и страх. Приходили бессонные ночи, принося сердцу муки и боль. Помнил ты то, что помнить не хочешь, и всплывали грехи пред тобой. Ты читал знакомые строки, становилось жарко в груди, и стыдом загорали щеки. Хорошо, что ты был один. Память четко грехи хранила, для чего-то их берегла. Несмываемые чернила записали так много зла. Отвратительное наследство, как стыдилась твоя душа. От грехов никуда не деться, невозможно от них сбежать. Закопать их или в море бросить не получится все равно. День за днем сердце тяжесть носит, и тебе нужно только одно. Место есть для грехов такое, где оставить их можешь ты. Есть один, кто своей рукою от грехов тебя может спасти. Он за каждый твой грех совершенный ко кресту был гвоздями прибит. Он висел на кресте обнаженным, чтобы грех мог быть Богом забыт. Ты не знаешь о Божьем Сыне? Три креста на Голгофе и кровь. Тот, который посередине, это место твоих грехов. Кто сказал, что грешить не страшно? Посмотри, как ужасен грех. Каплей крови кричит он каждой, там, где Бог принял смерть за всех. Все, чего ты стыдишься ныне, на кресте подними свой взор. Тот, который посередине, на себя принял твой позор. Видишь, вот Иисус, Сын Божий, в этот лик прекрасный всмотрись. От грехов Он спасти тебя может, только ты перед Ним склонись.

руки мои буду простирать к заповедям Твоим, которые я возлюбил, и размышлять об уставах Твоих. Псалом 118, 48.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, вы слушаете продолжение чтения книги «Исполнение Божьей воли». К полудню седьмого дня мы вышли к дороге, по которой двигался главный обоз. Повозки шли со всех сторон и сливались в один большой обоз, идущий на восток, к свободному Китаю. Каждый воз тянули по крайней мере от 4 до 6 лошадей. Когда мы подъехали к обозу, все люди смотрели на нас. Казалось, они не хотели, чтобы мы присоединялись к ним. Так мы стояли на обочине дороги, пока все повозки не проехали мимо. А затем мы пошли за ними, замыкая эту процессию. Поскольку никто не возражал, мы чувствовали, что так будет безопаснее идти вместе с ними. Хотя у нас и не было повозки, а только двухколесная тележка с двумя старыми лошадьми. Продолжая так идти, мы заметили, что к нам со всех сторон присоединяются все больше и больше повозок, и все они идут в одном направлении, сходясь на этой центральной дороге. Ближе к вечеру обоз остановился. Господин Чиу сказал, что впереди должна быть река, через которую мы по мосту перейдем на другой берег в свободный Китай. Он направился вперед вдоль обоза. Вдруг он начал бежать обратно. Он кричал: «Господин Петр! Господин Петр! Что нам делать?» С искаженным от ужаса лицом он продолжал восклицать: «Коммунисты взорвали мост! Моста уже нет!» Он изумленно всплескивал руками и, казалось, был в крайнем волнении. «Там осталось целыми всего несколько досок с краю», — продолжал он быстро говорить. «Но, может быть, можно пройти через реку по оставшимся доскам?» «Доски очень узкие. За один раз может пройти только один человек. Это очень опасно. Течение довольно сильное, а река глубокая. Что будем делать?» «Господин Питер!» Отец ничего ему не ответил и, опустив голову, беззвучно молился. Он думал: «Мы слишком близко к свободе, и мы не должны сейчас отступить. Мы пришли сюда под руководством Бога и должны идти вперед любой ценой. Бог нас поведет». Все люди в обозе были в крайнем волнении и в панике. Они не знали, что делать. У них исчезла последняя возможность уйти от коммунистического режима в свободный Китай. Коммунисты специально взорвали мост, чтобы люди не могли убежать. Теперь все они оказались в ловушке на границе и будут вынуждены вернуться в свои деревни и, возможно, столкнуться с казнью, а также с тюрьмами или трудовыми лагерями. Это было бы для них наказанием за то, что они попытались убежать от них, и награда за то, что не приняли коммунизм как свободного Бога. Один из хозяев воза пытался заставить упряжку из 6 лошадей пройти через реку. Каждый раз, когда он тянул лошадей в воду, они сопротивлялись, разворачивались и бежали обратно к берегу. Другие тоже стали пытаться так делать, но они не смогли заставить своих лошадей идти по реке. Отец посмотрел на ситуацию и решительно сказал: «Мы не можем оставаться на этом берегу. Мы так близко к свободе и в то же время так далеко. Если мы будем колебаться и стоять тут, нас схватят. Это будет означать смерть для всех нас». Мы все смотрели на него, ожидая, что он предпримет дальше. А он обвел всех нас взглядом и, посмотрев каждому в глаза, сказал: «Мы должны пересечь реку сейчас. И, возможно, мы погибнем, пытаясь достичь свободного Китая. В любом случае, это конец нашего путешествия. Мы погибнем здесь. Если нас поймают на этой стороне реки, они не будут милосердны к нам. Они немедленно отправят нас в Россию, и сибирские трудовые лагеря будут нам смертью». Он подошел к лошадям и своим обычным мягким голосом стал ласково разговаривать с ними, поглаживая и успокаивая.
Держа за уздечки лошадей, он медленно вывел их с конца обоза и повел вперед –

Он перевел всех детей, включая и своего сына. Они шли по остаткам разрушенного моста к свободной стороне реки. Когда все дети были в безопасности, господин Чиу осторожно повел нашу маму, у которой на руках был ребенок. Ей было очень страшно идти, но он крепко ее держал за свою руку и всячески старался ее подбадривать. Когда они наконец добрались до берега, господин Чиу обернулся и стал махать руками отцу. Это был ему сигнал. «Мой отец и я были последними из нашей семьи, кто остался на этой стороне реки. Он не позволил мне ковылять на одной ноге через узкие доски, так как боялся, что я вдруг споткнусь, упаду в реку и утону». Посмотрев на меня, сидящего на телеге, он сказал: «Джордж, давай будем молиться». После молитвы отец перелез через борт двухколесной телеги и сел рядом со мной. Затем он осторожно хлопнул поводьями по спинам лошадей и мягким ласковым голосом стал понукать лошадей идти в воду. Все люди, стоящие на берегу и наблюдающие за нами, стали кричать: «Что вы делаете? Остановитесь! Вас вместе с лошадьми сметет вниз по течению, и вы утонете!» Но отец никак не реагировал на эти крики, как будто он ничего не слышал, сосредоточившись только лишь на том, чтобы мягко понукать лошадей и поощрять их медленно переходить реку. Некоторые из обоза побежали к телеге, упрашивая отца вернуться. «Нет, нет, вернитесь, это слишком опасно, вы погибнете!» Все были уверены, что отец обрек своих лошадей, а также сына и самого себя на верную смерть. Однако знали ли они, что если он останется на этом берегу, он все равно будет убит коммунистами? Мы услышали, как один из тех, кто побежал нас остановить, сказал вдогонку, что, по крайней мере, его жена и некоторые из его детей выживут и будут в безопасности в свободном Китае. Отец, сидя в тележке, совершенно не реагировал на происходящее вокруг. Как будто он и не видел, и не слышал людей, которые бегали вокруг тележки, пытаясь остановить его и развернуть. Они даже ухватили уздечки лошадей, чтобы помешать нам войти в бурный поток реки. Однако лошади слушали и реагировали только на голос своего хозяина и продолжали идти так, как направлял их отец. Наконец, люди отступили от телеги и вернулись на берег. Лошади медленно погружались в воду по мере приближения к середине реки, таща тележку и неуклонно пробираясь через быстро бегущую реку. Еще немного, и мы уже были на середине реки, где вода неслась еще сильнее, закручиваясь и бурля вокруг телеги и лошадей. Уже животы лошадей оказались в воде, но это их не остановило. Отец все так же ласково понукал их двигаться вперед. Останавливаться было нельзя. Он знал, что если лошади остановятся в реке, колеса мгновенно погрузятся в мягкое дно, и тогда они уже не смогут вытащить телегу. Мы медленно приближались к другой стороне реки. Уже было не так глубоко, и бег воды не был таким сильным. Вскоре лошади почувствовали на мелководье плотное дно и пошли быстрее. С каждым шагом мы приближались к противоположному берегу. Это означало свободу для нашей семьи. Через пару минут наши лошади вышли на сухую землю. Мы оказались на свободной стороне Китая. Когда мы были еще в воде, но уже приближались к берегу, все люди в обозе стали восторженно кричать и бросать свои шляпы в воздух. Они были поражены тем, что мы смогли переправиться через реку. Теперь они убедились, что если мы переправились с двумя старыми лошадьми, то они тоже смогут это сделать. Весь

пришел в движение. Люди заводили своих лошадей в воду, и один воз за другим пошли через реку. Вскоре весь обоз уже был на стороне свободного Китая. У всех на лицах была радость. Некоторые даже не смогли сдерживать слезы от переполнявших их чувств. Теперь люди подходили и благодарили моего отца за то, что он проложил для них этот путь через реку и помог таким образом всем перебраться на желанный берег. Вся наша семья собралась вокруг нас с отцом, все еще сидящих в тележке, радуясь, что мы снова вместе. Но вдруг к нам подъехали три машины, одна за другой. Они стали резко тормозить. У каждого автомобиля к антенне был прицеплен небольшой красный флаг. Эти три машины с чекистами находились на этой стороне реки. Это означало, что они имели определенный авторитет и в свободном Китае. Оказывается, они имели право патрулировать обе стороны реки. Один человек вышел из автомобиля, подошел к нам и стал задавать вопросы моему отцу. Мать в изумлении повернулась к отцу. «Петр, что происходит? Что им нужно от нас?» Мужчина посмотрел на всех нас и спросил. «Это твоя жена? И эти дети твои?» «Да», — последовал ответ. «Это моя жена, и все эти дети наши». Мужчина решительно сказал моему отцу. «Вы русские, вы не принадлежите Китаю, и вам нужно отправиться в Россию, откуда вы родом. Вы должны жить в России, и там будут хорошо относиться к вам». Он вдруг улыбнулся, и его голос смягчился. «Вы действительно замечательный белый русский человек. У вас седые волосы и синие глаза. Вы очень высокий, сильный и храбрый мужчина. И вы из российского народа. Вы должны вернуться в страну, где ваши корни, где о вас будут заботиться в соответствии с вашим русским происхождением». Он повернулся и снова оглядел всех нас. Улыбка ушла с его лица, и он жестоко сказал: «Вы и ваша семья не принадлежите Китаю. Вы родом из России, поэтому вы автоматически являетесь гражданами России, независимо от того, где вы живете или где находитесь. Вы должны пройти сейчас с нами в машину, и мы вам поможем». Отец решительно отказался от такого предложения. «Мы живем в Китае более 15 лет, и сейчас мы находимся здесь. У нас есть китайские документы, а российских нет. Да нам они и не нужны здесь, в Китае. Нам нужны только наши китайские, и они у нас с собой». Тот заявил, что сразу же даст нам российские документы в обмен на наши китайские, если мы отправимся обратно в Россию. Отец сказал: «Нет, спасибо, мы счастливы здесь, и мы хотим остаться в Китае. У нас нет желания возвращаться в Россию. Спасибо за ваше щедрое предложение». Пока этот человек разговаривал с отцом, остальные трое поспешно забирали детей и втаскивали их в свои машины. Отец волновался. «Послушай, у меня есть китайские документы. Мы живем в Китае уже более 15 лет», — отчаянно восклицал он. «Мы принадлежим Китаю, и все наши документы китайские. Мы же живем здесь, нам не надо в Россию». К этому времени уже половина детей были в их машинах, и они насильно пытались затащить туда же и мою мать. Но она кричала и пыталась вырваться из их рук. Китайские пограничники и господин Чиу увидели всю эту картину и побежали к нам. Они пытались помешать коммунистам посадить всех нас в свои машины, но те не обращали на них внимания и продолжали тащить остальных детей и мою мать в свои машины. Китайские охранники сразу же направили на них свои винтовки и громко закричали: «Стоять! Не смейте трогать этих людей! Они в свободном Китае,
и вы не имеете права заставить их вернуться обратно». К этому времени все больше и больше китайских пограничников, услышав крики и волнения, прибежали нам на помощь. Они поняли, что делают коммунисты, и немедленно приказали вывести из машины всех детей. Однако коммунисты не давали детям выбраться из машин и заняли оборонительные позиции, не допуская китайских солдат к своим автомобилям и не давая выводить детей. Командир погранзаставы, услышав крики и шум, пробрался сквозь толпу вперед. Он спросил: «Что происходит?» Господин Чиу, дико размахивая руками, срывающимися на крик голосом, по-китайски стал объяснять ситуацию командиру, указывая на моих братьев и сестер, сидящих в машинах коммунистов. Тот немедленно приказал шестерым своим пограничникам направить свои винтовки прямо на коммунистов и стрелять на поражение, если они попытаются вмешаться. Он приказал другим пограничникам вывести детей из автомобиля. Но коммунистам это не понравилось. Их лица напряглись, глаза сузились от злости. Они стояли на своих местах и не двигались, в то время как китайские пограничники медленно и осторожно обходили их, выводя детей из автомобилей. Коммунисты видели, что их силы неравны, и их превосходят численностью, поэтому они стояли неподвижно, пока китайские пограничники не отвели всех детей и мать подальше от них. Командир, глядя на них, презрительно бросил: «Пошли вон! Вы не имеете права заставить этих людей вернуться. Они в свободном Китае, и они никуда не пойдут, если этого они не хотят. Ясно?» Все еще находясь под прицелом винтовок пограничников, чекисты сели в свои машины и уехали. Теперь мы были счастливы. Неожиданная схватка закончилась, и Бог был на нашей стороне, чтобы помочь нам выиграть эту битву. Командир пограничной охраны сказал нам, что мы не слишком обеспокоим их, если будем идти вдоль границы. Вы можете идти туда, куда вам нужно. Только имейте в виду, что во всем свободном Китае есть ячейки коммунистов. Однако у них не так много власти в этой части Китая, а также в Монголии. Дорогие друзья, продолжение чтения книги слушайте завтра в это же самое время.

Как много дорог в этом мире, но только одна ведет в рай. Да, легче идти, где пошире, в конце же ждет пропасти край. На этой дороге широкой встречаешь неровности, грязь, живешь в этой тени глубокой, не чувствуешь, как ты увяз. Вот так и идет год за годом, и быстро уносится вспять, и время придет перед Богом, однажды придется предстать. Желаешь того или не хочешь, в том части нет что-то сказать. Пока есть дыхание в ноздрях, ты здесь должен путь свой избрать. Бог часто тебя в этой жизни хранил и все блага давал. Ты чувствовал Божию руку, но все же его отвергал. И милость гордыни нелепой везением ты называл. Болезнью, скорбями, потерей к тебе говорил Бог и ждал. Он мог бы тебя во мгновение стереть, не оставив следа, но Бог долготерпит и любит, ведь хочет спасти Он тебя. Тебе Он еще предлагает путь жизни сегодня избрать, но все тебе время хватает. На главное нет, чтоб понять, что короток век, и Бог может дыхание у миг оборвать. И поздно все будет исправить, что сможешь тогда ты сказать. Ведь Божие слово ты слышишь и веришь, но нет сил порвать с грехом. Им живешь ты и дышишь, не хочешь его отпускать. И сам ты без Бога не сможешь на узкий тернистый путь встать. Ему, если сердце откроешь, познаешь его благодать. Тебя он очистит, омоет от грязи и тины греха, и дверь вечность в небо откроет, и с глаз упадет пелена».

слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре». Луки 18:6-8. Нам не дано распоряжаться тем, когда свершится событие. Если ты не можешь высечь искру из камня первым ударом, нужно повторить его. Господь услышит молящегося, но Он может не ответить на молитву тотчас же. Он откроется нашим ищущим сердцам, когда мы определимся в своих стремлениях. Поэтому наши молитвы должны быть постоянными и настойчивыми. В древние времена огонь добывался большим трудом, и люди были исполнены благодарности, когда им удавалось получить его. Не должно ли нам проявлять такую же настойчивость и надежду в нашей духовной жизни? Ведь Бог поддерживает нас в этом. Никогда не следует давать волю отчаянию. Время Божьей милости настанет тогда, когда наступит время нашей веры. Молись с верою, не давая зарождаться сомнениям. Не прекращай молиться, даже если Бог медлит с ответом. Поступай так, как поступал бы ты, добывая огонь, чтобы, наконец, вспыхнуло пламя. Я не верю, что искренняя пламенная и настойчивая молитва, принесенная с полной верою, может остаться безответной.

В нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

руки мои буду простирать к заповедям Твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах Твоих. Псалом 118, 48.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Если бы вас спросили, кто в Библии, не считая, конечно, нашего Господа Иисуса Христа, самый великий человек, кого бы вы назвали? Авраама, Моисея, Павла, Петра, Давида, Иисуса Навина, Иоанна. Эти имена обычно приходят нам на память, потому что эти люди были широко использованы Богом в его плане искупления. Почему же именно они? Ведь между ними, кажется, не было ничего общего. Они обладали совершенно различными характерами, жили в разное время, занимались разными делами. И тем не менее, что-то общее у них было. А что именно? А вот, прислушайтесь, что говорит Слово Божие. В книге Бытие, в 26 главе, 24 стихе, Господь, обращаясь к Исааку, говорит: «Я Бог Авраама, отца твоего. Не бойся, ибо я с тобою. И благословлю тебя, и умножу потомство твое ради Авраама, раба моего». В книге Иисуса Навина, в 1 главе, 7 стихе, сказано слова Господа Иисусу Навину: «Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой». И о Давиде Бог говорит пророку Нафану, это 2 книга Царств, 7 глава, 5 стих: «Пойди, скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь». Как начинает Павел свое послание, например, к римлянам? «Павел – раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию». А Петр? Послушайте, как он начинает свое второе послание: «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа». И, наконец, в самом первом стихе книги Откровений говорится: «И он показал, послав оное через ангела своего, рабу своему Иоанну». Итак, все эти люди стали орудиями в Божьих руках именно потому, что каждый из них был Божьим рабом. Каждый из них сделал в свое время важный шаг, принял решение посвятить себя Господу целиком, безоговорочно. Это значит поставить волю Божию, Его замыслы, Его планы, Его приказания превыше всего, сделать их законом своей жизни. Так они стали Божьими рабами. Но самым главным примером в этом отношении является сам наш Господь Иисус Христос. Уже у пророка Исаии мы находим несколько пророчеств, представляющих Христа как страдающего раба. О том, что Он придет ради спасения человечества, мы узнаем из 42 главы книги пророка Исаии, 6 и 7 стихи, и также в 49 главе и в 6 стихе. Вот что там написано: «Я, Господь, призвал тебя в правду, и буду держать тебя за руку и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы. Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». Дальше мы читаем у Исаии, чего это стоило Иисусу – быть рабом ради спасения погибающего человечества. «Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим. Лица моего не скрывал от поругания и оплевания. И Господь Бог помогает мне. Потому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Но, конечно, самое известное пророчество Исаии о Христе, как о покорном рабе, мы находим в 53 главе. Тут он изображается именно как раб. Пророчество это говорит о его смерти, о даче его жизни, как искупительная жертва за наши грехи. Оно в деталях описывает его страдания и смерть. Да, ради нашего спасения он принял образ раба. Правда, время не позволяет нам сейчас прочитать эту замечательную главу, но надеюсь, что вы в конце этой беседы ее внимательно прочтете. Послание филиппийцам подводит итог служению Иисуса Христа как раба. Тут сказано: «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». Итак, Иисус Христос был рабом. Он пожертвовал собой ради нас, чтобы мы могли вступить в новые отношения с Богом. Да, Он был рабом. А мы? Какова наша роль в окружающем нас мире? Мы знаем, что мы дети Божии. Значит ли это, что нам положено быть правителями, повелевать людям? Каково наше положение в этом мире? Являемся ли мы действительно рабами Господа нашего Иисуса Христа?

сына своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете». В первый раз Иисус пришел на землю как раб. Вернется же Он как царь, и вместе с Ним тогда будем царствовать и мы. Но сейчас, пока Он еще на небесах, быть рабами вместо Него – это обязанность и привилегия наша. Ведь мы не больше нашего Учителя и Господа, а Он пришел на землю не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Таким образом, мы, как ученики Христа, призваны быть рабами. И на нас возложена задача служить. Служить прежде всего Богу и Христу, а служение Богу научит нас служению людям. Но что значит служить Христу? Понять это нам помогут примеры людей, о которых рассказывает Писание. Возьмем Моисея, например. Время нам не позволяет подробно рассмотреть его служение. Сегодня мы сможем только слегка затронуть историю его жизни. Поэтому будет хорошо, если вы самостоятельно продолжите изучать ее. Раскроем книгу «Исход». И нам станет ясно, что служение Богу начинается с повиновения Ему. Сколько раз говорил Бог Моисею, и за исключением одного раза Моисей был послушен Богу. Бог сказал Моисею: «Пойди, скажи фараону, царю египетскому, что он отпустил сынов Израилевых из земли своей». И Моисей пошел, и в конце концов фараон должен был отпустить народ израильский. Бог сказал: «Простри руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их». Моисей простер руку, и египетская армия погибла без выстрела одной стрелы. Бог сказал Моисею: «Взойди ко мне на гору». И Моисей взошел, и Господь явил ему святость свою, откровение для всех грядущих поколений. Моисей служил Богу тем, что делал то, что говорил Бог. Так ли поступаем мы? Прислушиваемся ли мы голосу Божию? Всегда ли мы делаем именно то, что хочет от нас Бог? А ведь это самый важный аспект в жизни раба Божьего. Нет ничего важнее. На примере жизни Моисея мы видим, что служить Господу – это также значит во всем Ему доверять, во всем на Него полагаться, быть зависимым от Него. В течение 40 лет Моисей выводил народ из Египта через пустыню. Было их больше миллиона человек. Но Моисей это сделал и справился, потому что он полагался на Бога. С Богом нет ничего невозможного. Народу нужна была пища. Моисей просил, и Бог послал манну. Они захотели мяса. Моисей помолился, и Бог послал им перепелов. Людям необходима была вода. Моисей помолился, и из скалы потекла вода. В каждом трудном положении, которое порой казалось безвыходным, Моисей доверялся Богу, и Бог всегда выручал. Вспомним снова для примера выход Израиля из Египта. Вот народ стоит перед Черным морем, а колесницы фараона, посланные, чтобы вернуть толпу, уже приближаются. Идти некуда. Спрятаться тоже негде. Впереди вода, сзади войска фараона. Народ стал роптать и упрекать Моисея. В каком трудном положении оказался раб Божий? И что он ответил на гнев народа? Вот его слова, слушайте. «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовек. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». Какая вера в Бога! Вот это и значит доверять Богу. Переживаешь ли ты трудные моменты в твоей личной жизни, в семье, на работе? Можешь ли ты доверить Богу именно эту проблему? Верь, что Он разрешит эти трудности. Раб Бога доверяет своему Господу. Следующий вывод, к которому нас приводит пример Моисея, это то, что служить Богу означает служить людям. Моисей непрестанно заботился о своем израильском народе. Когда однажды народ в очередной раз зароптал на Бога, и Бог послал им наказание, то Моисей и тут воззвал к Богу, прося Господа об избавлении.
Когда его собственная сестра взбунтовала против него, и Господь

наказал ее проказой, Моисей вступился и за нее ходатайственной молитвой перед Господом, и Господь услышал. И когда Бог захотел истребить народ, который непрестанно роптал и не покорялся, то Моисей и тут вымолил прощение для народа. А потом, когда народ умножился до такой степени, что Моисею одному уже трудно было справиться с управлением его, то он и тут позаботился о народе, и часть его обязанностей была распределена на других руководителей. О, как верно и преданно служил Моисей, потому что в первую очередь он был раб Божий. Так ли мы поступаем, дорогие друзья, служа Богу? Все ли мы делаем, что в наших силах? Ведь служить Богу значит и служить людям. Молимся ли мы о них? Делаем ли мы все, что в наших силах для них? В первом послании к Коринфянам сказано: «От домостроителей же требуется, чтобы каждый остался верным». Под домостроителем тут понимается человек, которому доверено наблюдение за своими делами дома или семьи Божьей в данном случае. Каким же образом можем мы всегда быть верными домостроителями? И снова Писание дает нам целый ряд примеров. Многим из вас известна 24 глава книги «Бытие», где говорится о действиях раба, служившего у Авраама. Авраам в то время уже состарился и был очень озабочен выбором богобоязненной жены для своего сына Исаака. И вот он поручает это ответственное дело выбора жены своему преданному рабу, старшему над всеми другими рабами. Этот раб оправдал оказанное ему доверие. И вот на его примере мы можем увидеть, что означает быть преданным рабом. Какие были его качества? Прежде всего, мы видим в нем верность, что на преданного раба можно положиться. Ему можно доверить ответственное дело, и он не подведет. Очевидно, что прежде чем поручить рабу такое важное дело, Авраам знал его как честного и исполнительного слугу. Иначе бы он не мог ему доверять. Этому рабу было ясно, что от него хотел Авраам. Можно ли надеяться на нас? Может ли начальство на работе, например, быть уверенно, что мы верно исполним порученное дело, даже при его отсутствии? Знают ли окружающие нас люди, что верующие – самые надежные люди, заслуживающие любого доверия? А может ли Бог положиться на нас? Может ли Он доверять нам ответственные дела? Получая задание, стараемся ли мы понять его правильно? Если нам можно доверять, значит, мы верные рабы. Во-вторых, мы видим, что верный слуга проявляет инициативу и рассчитывает свои действия вперед. Раб Авраама, получив задание, не стал терять времени. Он знал, что ему понадобится, и быстро стал отбирать драгоценности для подарков невесте и ее родне. Он взял на себя инициативу выработать наилучший план для исполнения своего задания. Он знал, например, куда идти с караваном. Он правильно выбрал место, где встретить будущую жену Исаака. Он правильно выбрал время, зная, что женщины приходят к колодцу вечером. Он правильно повел разговор и с самой Ревеккой, и с ее родственниками. И вот в стихе 50 мы видим, что они приняли решение отпустить Ревекку. Поручение было выполнено. Несколько лет тому назад в одной из стран мира был президент, и на него имел огромное влияние его помощник. Многим это не нравилось. И как-то президента спросили, чем объясняется то безграничное доверие, которое он оказывает этому помощнику. И президент ответил: «Этот человек никогда не просит ничего для себя. Единственное, о чем он всегда просит, это о возможности служить». Ищем ли мы такие возможности, когда нам что-то поручают? Горим ли мы желанием исполнить это? Ищем ли мы лучший способ исполнения, или мы делаем это только по обязанности? В своем послании к Колоссянам апостол Павел пишет: «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека». Это в 3 главе и в 23 стихе. Итак, вкладывать в
порученное дело душу, то есть усердие, энтузиазм, вот в чем еще признак верного слуги, верного раба. В-третьих, верный раб всегда доведет дело до конца. Раб Авраама довел свое поручение до завершения, ни на что не отвлекаясь на пути. Когда ему, голодному после долгого пути, предложили поесть, помните, что он ответил: «Не стану есть, доколе не скажу дело своего». Когда его пытали задержать на некоторое время, то он сказал: «Не удерживайте меня, ибо Господь благоустроил путь мой. Отпустите меня, и я пойду господину моему». И, наконец, когда порученное дело было исполнено, не теряя времени, он заявляет Исааку все, что он сделал. И как мы знаем, что его целеустремленность увенчалась успехом. Вот почему Авраам имел все основания доверять этому рабу. Доводим ли мы до конца наши дела, или мы бросаем их на полдороги? Когда мы предстанем перед Господом нашим Иисусом Христом, сможет ли Он сказать: «Ты хорошо поступил, добрый и верный раб»? Если мы начатое дело доводим до конца, значит, мы верные рабы. В-четвертых, за успешно исполненную работу верный раб славит не себя, а Бога. Взгляните в 27 стих этой 24 главы. Когда Господь уже начинает благословлять раба в начатом деле, раб вовсе не приписывает этих заслуг себе. Он говорит: «Господь прямым путем привел меня к дому брата господина моего». Чуть позже, пересказывая историю в доме Ревекки, он снова воздает должное Богу. Это 48 стих. И когда разрешение от родственников было наконец получено, то сказано, что он прежде всего поклонился Богу до земли и воздал ему всю славу. Итак, чью славу ищем мы, дорогие друзья? Любим ли мы принимать поздравления и похвалы себе, или отдаем мы всю славу нашему Господу? Желаем ли мы себе почет, чтобы люди оказывали его нам? Например, один брат-проповедник, которого часто поздравляет за его проповеди и за его успех, всегда в таком случае в сердце своем говорит: «Господи Иисусе, да будет Тебе вся слава». И, наконец, верный раб понимает, что на свои силы он положиться не может, что вся его надежда только на Бога. Вот 12 стих. Раб говорит: «Господи Боже, господина моего Авраама, пошли ее». Это он говорит о успехе, так в английском переводе. «Сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом». Он прекрасно понимал свою полную беспомощность. Он знал о той истине, о которой говорил Иисус своим ученикам: «Без меня не можете делать ничего». Верный раб знал, что обстоятельства ему не подвластны. Однако он знал, что все обстоятельства подвластны Богу. И он знал, что он сам не способен знать, что в сердце человека, но что Бог знает. И он знал, что Бог в силах привести к колодцу именно ту женщину, которой сам Господь хотел видеть женой Исаака. Он также знал, что он не мог повлиять на людей во власти, но он знал, что Бог может. Да, он сознавал свою неспособность завершить порученное дело, но в то же время он был уверен, что Бог может. В нашем служении на кого рассчитываем мы? Только ли на свои силы, на свое умение, на свое влияние? Или мы все-таки понимаем, что без Бога, без полного доверия Ему, мы не в силах ничего сделать? Действуем ли мы как преданные слуги, преданные и верные рабы? От этого зависит успех нашего дела. Всецело отдавшись верному служению, нам не нужно беспокоиться, станем ли мы полезными и для Бога, и для людей. Мы будем полезными. Правда, быть рабом, быть слугой, не считается очень-то заманчивым делом в наше время. Все больше людей хочет не служить, а руководить, не исполнять приказания, а отдавать их. Поэтому мне хотелось бы указать на две основные помехи,
стоящие на пути успешного и верного служения. Первый из них – это гордость. Это чувство нашего собственного достоинства. Если мы сознательно или подсознательно считаем себя лучше, умнее, образованнее, духовнее других, то о каком же служении может идти речь? Тогда мы будем считать, что не мы, а нам должны служить. Проверьте свое сердце, дорогие друзья. Если в вашем окружении есть люди, на которых вы, вольно или невольно, смотрите свысока, постарайтесь использовать наступающую неделю именно для того, чтобы послужить этим людям. Помните, что Писание говорит? «Почитайте один другого высшим себя». Второе препятствие – это то, что апостол Павел упоминает в послании к Колоссянам. Тут он говорит, чтобы мы не служили в глазах только, как человекоугодники. Он тут предупреждает о неправильных мотивах. Если мы работаем, выполняем поручения только для того, чтобы заслужить чью-то похвалу, это будет значить, что мы человекоугодники. Наша задача, дорогие друзья, служить Богу и людям от души. Как апостол Павел пишет там же, в своем послании к Колоссянам, «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». И если мы действительно служим Христу, то не будем беспокоиться о том, оценили ли люди по достоинству нашу работу, или даже знают ли они о ней. Господь видит все от Него, а не от людей. Мы ожидаем награду. Итак, сегодня мы с вами говорили о том, что для осуществления своих замыслов Бог использует своих слуг, своих верных рабов. Мы убедились, что самым совершенным слугой был сам Господь Иисус Христос. А сегодня рабами Иисуса являемся мы. Наша первая обязанность – это служить Ему. И мы служим Ему лучше всего, если подчиняемся Ему, во всем полагаемся на Него и служим другим людям. Мы становимся верными рабами, если на нас можно положиться, если мы проявляем инициативу и обдумываем заранее предстоящее дело, если доводим начатое до конца и славу за успех воздаем одному Богу. Помехи успешному служению – это наша гордость и неправильные мотивы. В заключение позвольте предложить вам два практических задания на предстоящую неделю. Но прежде вспомним известный стих из послания к филиппийцам. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя». И дальше «не о себе только каждый заботится, но каждый и о других». Итак, первое, составьте список людей, например, которым вы имеете возможность послужить. Это те люди, которых Господь послал в вашу жизнь. Члены вашей семьи, жена, муж, дети, братья и сестры, соседи, сослуживцы, начальство и не менее всего братья и сестры во Христе. Второе, напротив каждого имени обозначьте то конкретное дело, каким вы сможете этому человеку послужить. Причем ради Христа, а не для своей выгоды. Возможно, что в первый момент ничего подходящего вам не вздумается. В таком случае используйте этот список как молитвенный список. Попросите Бога, чтобы Он открыл вам те нужды этих людей, которые вы можете выполнить. И помните, что говорит Слово Божие, «Все, что вам доведется делать, делайте от души, как для Господа, а не для людей».

Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

мы живем в мире суеты, где стерты грани времени и размыты линии жизни. Живем в век высоких скоростей, цифровых технологий, в век большого прогресса во всем. Живем, а может, только существуем? Как и все, мы стремимся все успеть, успешно окончить школу, поступить в престижный колледж или университет, найти работу, чтобы иметь финансы для поддержания своего имиджа, быть независимыми в материальном отношении, быть не хуже других, а еще лучше, превосходить всех. Мы спешим все успеть и не замечаем, как сначала начинают мелькать, а потом становятся размытыми и исчезают лица близких друзей. Небольшие даты на календаре, теплые беседы с Небесным Отцом наедине. Жизнь ускоряет свой бег, и, встречаясь, мы говорим своим друзьям: «О, привет! Так давно тебя не видел, не заезжал, не говорил просто с тобой, извини, как-нибудь в другой раз, а сейчас не могу, просто я спешу». И мы, как белки в колесе, крутимся и не можем остановиться. Или не хотим. Всю неделю пашем, чтобы в выходной прийти, увидеть друг друга в церкви и снова уйти. Мы стерли границы времени, забыли, для чего мы рождены, размыли линию жизни, утонув в суете. Конечно, очень легко скрыться в учебе, работе и даже в служении, сказав своей душе: «Извини, нет времени поговорить с тобой и спросить небо, знаю ли я, зачем и почему и для чего живу». В книге Иеремии Бог через пророка повторяет слова о том, что иудеи не узнали времени посещения их Богом. «Знаешь ли ты, кто ты для Бога и как ты ценен в глазах Его? Если не знаешь, спроси у Него. Если знаешь и не живешь для Бога, говори, как Иеремия: „О Господи, я не умею и еще молод“». Тогда прочти Иеремии 1:17, где Бог сказал: «Не говори так». Я думаю, что Господь не поражает нас сейчас, видимо, за то, что мы, имея Слово Бога, этот Его дар, малодушествуем. Но поражается наш дух, а мы говорим: «Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Откровение 3:17. В Евангелии от Матфея, в начале 2 главы, мы видим две группы людей: мудрецов, которые с радостью о предстоящей встрече пришли в Иерусалим, и Ирода со всем Иерусалимом, встревоженных этой вестью. В какой группе людей ты видишь себя? Ты еще все ждешь подарка, так и не узнав времени посещения твоего? Сколько можно делать праздники для себя? Может, хватит? Спроси у Него: «Что я могу подарить тебе?» Как мудрецы когда-то, скажи всем: «Посмотри, эта звезда горит для тебя, принося в твою темную жизнь свет радости. Подними глаза, мокрые от слез, и возрадуйся. Христос для тебя пришел в этот мир и был распят на кресте».

руки мои буду простирать к заповедям Твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах Твоих. Псалом 118, 48.

0: Приветствуем вас, дорогие наши радиослушатели! Оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию чтение Библии. В 12 часов свидетельство, в час проповедь Дерека Принца, в 2 часа чтение книги. В 3 часа предлагаем вашему вниманию передачу «Свет во тьме», в 4 часа детский час, в 5 часов передача «Христианская семья», в 6 часов свидетельство, в 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов проповедь Игоря Валентиновича Цыбы, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Откровение, глава 16. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий с семи ангелом: „Идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю“. Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его. Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. И услышал я ангела вод, который говорил: „Праведен ты, Господи, который есть и был, и свят, потому что так судил, за то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, они достойны того“. И услышал я другого от жертвенника, говорящего: „Ей, Господи Божий Вседержитель, истинны и праведны суды Твои“. Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем, и жег людей сильный зной. И они хулили имя Бога, имеющего власть над этими язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания, и хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих. Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. И видел я выходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя. Се иду как тать. Блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим, и чтобы не увидели срамоты его. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: „Совершилось!“ И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало до тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, такое великое! И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут перед Богом.

0: чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его. И всякий остров убежал, и гор не стало, и град величиною в талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжелая.
1: Книга Откровения, глава 17. И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: «Подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящую на водах многих». С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее, и на челе ее написано имя «Тайна, Вавилон Великий», «Мать блудницам и мерзостям земным». Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим. И сказал мне ангел: «Что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего семь голов и десять рогов. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель. И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был и нет его, и явится. Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов — суть семь гор, на которых сидит жена». И семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был, а которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдет в погибель. И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари, на один час». Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с ним, суть званные и избранные и верные. И говорит мне: «Воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы и племена и языки. И десять рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне, потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божьи. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями».
0: После этого я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: «Пал! Пал Вавилон! Великая блудница! Сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы. И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос с неба, говорящий: «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее. Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее. В чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей. Ибо она говорит в сердце своем: «Сижу царицею, я не вдова, и не увижу горести». Зато в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее. И восплачут, и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее, стоя издали от страха мучений ее, и говоря: «Горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой». И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает, товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и вессона, и порфиры, и шелка, и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди, и железа, и мрамора, корицы, и фимиама, и мира, и ладана, и вина, и елея, и муки, и пшеницы, и скота, и овец, и коней, и колесниц, и тел, и душ человеческих, и плодов угодных для души твоей не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось от тебя, ты уже не найдешь его. Торговавшие всем этим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучений ее, плача и рыдая, и говоря: «Горе! Горе тебе, великий город, одетый в вессон и порфиру и багряницу, украшенный золотом и камнями драгоценными и жемчугом, ибо в один час погибло твое богатство, и все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали, и, видя дым от пожара ее, возопили, говоря: «Какой город подобен городу великому?» И посыпали пеплом головы свои и вопили, плача и рыдая: «Горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все, имеющие корабли на море, ибо опустел в один час». Веселись о сем небо и святые апостолы и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним. И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря: «С таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его». И голоса играющих на гуслях и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет. Не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от жерновов не слышно уже будет в тебе. И свет светильника уже не появится в тебе, и голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе, ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы, и в нем найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле».

может пребывать на святой горе? Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? И кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит в жизни непорочно, язык не превращает в ложь, нет лишних слов, в ответе точность, на дитя Божие похож. Лишь истину провозглашает, повсюду правду говорит, словам своим не изменяет и никому зла не творит. Не принимает поношения на друга, брата своего, имеет чистое мышление, плохих людей нет для него. Кто клевету ему приносит, он во внимание не берет. Он знает, тот, кто ее носит, плоды от клеветы пожнет. Отверженных повсюду видит, спешит внимание уделить. Он словом, делом не обидит, он жаждет всех благословить. Он правого не обвиняет, виновного не судит он. Дела все Богу доверяет, не примет корыстных даров. И лестных слов не принимает, к себе тщеславия не таит. Он похвалой пренебрегает, чтоб Богу славу возносить. Ему знакома боль чужая, ее он мимо не пройдет. Он нищих, бедных замечает, и что имеет, раздает. Он взоры к небу подымает, надеждой, верою живет. Богатство в небе собирает, а серебра в рост не дает. Поскольку так он поступает, не поколеблется вовек. Общение с Богом пребывает, и свой он Богу человек. Он на святой горе пребудет, во славе Бога будет жить. На небе всех любить он будет. Он здесь учился всех любить.

Но все это преодолеваем силою возлюбившего нас. Римлянам 8:37. Согласно Евангелию, дар Божий столь велик, что преодоление всех обстоятельств, ополчившихся против тебя, могут стать вехами к вратам небесным, ведущим тебя к самому Богу. Орел, сидящий на утесе при начале грозы, наблюдает за небом, пронизываемым молниями. Он не оставляет свое место, пока не почувствует сильный порыв ветра. Тогда с сильным криком он разворачивается по направлению к буре, чтобы взлететь в небеса с разразившимся ураганом, в вихре которого он может унестись ввысь за облака. Господь ожидает от своих детей, чтобы они тоже преодолевали невзгоды, обращая их себе на пользу. Мы знаем, что когда-либо какая армия становится победительницей, она не только изгоняет противника с поля брани, но и овладевает имуществом, чтобы подкрепиться в своей победе. Это как раз то, к чему мы призваны. Ведь есть добро, которым нам нужно овладеть. Возлюбленный, овладел ли ты этим добром? Когда ты прошел через вереницу страшных испытаний, сумел ли ты что-либо почерпнуть из них? Когда несчастье постигло тебя и казалось, что все пропало, возложил ли ты упование на Бога с такой силой, чтобы выйти из этого удела богаче, чем ты был на пороге его? Чтобы стать более чем победителем, нужно не только завоевать что-то, но и сделать его своим. То, что враг приготовил для твоего поражения, нужно обратить в свою победу. Когда доктор Муна из английского города Брайтона настигла слепота, он сказал: «Господи, принимаю этот недуг как талант от Тебя. Помоги мне использовать мою слепоту во славу Тебе, чтобы по Твоем пришествии Ты получил свое в избытке». И Бог помог Муну изобрести азбуку для слепых, по которой тысячи тысяч незрячих людей научились читать Библию, и многие из них нашли спасение в Иисусе Христе. Господь не избавил Павла от жала во плоти, но он сделал что-то большее. Он покорил это жало и сделал его слугой Павла. Очень часто тернии приносят больше благословения человеку, чем престолы.

руки мои буду простирать к заповедям Твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах Твоих. Псалом 118, 48.

Русский писатель Фёдор Достоевский как-то назвал славянский народ народом богоносцы. Конечно, в этой оценке есть некоторые преувеличения. Рука так и тянется подправить классика. Гораздо точнее, наверное, было бы сказать, что славянский народ – народ богоискатель. Жажда богоискательства охватывала все слои славянского народа – низшие, средние и самые высшие. Помните, апостол Павел в послании к филиппийцам передает одно своеобразное приветствие. «Приветствуют вас святые из Кесарева дома» Филиппийцам 4:2. Это была группа христиан, которые занимали высокое положение при дворе римского императора. В российской истории также были такие личности в высших слоях общества, сердце которых было охвачено жаждой искания Бога и познания правды Божией. И сегодня мы поговорим о духовных исканиях среди русской аристократии XIX века. Слово «аристократия» — греческое. В переводе на русский означает «правление благороднейших», «правление знатнейших», «правление мудрых». Слово это применялось как в Древней Греции, так и в Древнем Риме. Кратос — правление, аристос — наилучший, знатнейший, благороднейший. Начало XIX века историки назвали эпохой пробуждения сердца. И вот самым ярким воплощением этой эпохи был один из представителей династии Романовых – русских царей. Это был Александр I. Его называли Александром Благословенным, а также Белым Ангелом России. И это было не случайно, потому что с самого раннего возраста в этом человеке пробуждалась жажда познания Божьей правды. Он вступил на престол в 1801 году. И сразу же, с первых дней правления, он начал проводить очень смелые радикальные демократические реформы. Он отменил тайную полицию, приказав все дела сдать в архив и никогда к ним не возвращаться. Он убрал железный занавес между Россией и другими странами, обеспечил свободный духовный обмен между странами и свободный товарообмен. Также он издал указ об освобождении хлебопашцев, осуществляя таким образом частичную отмену крепостного права. И самое главное, он объявляет свободу совести, издает указ о веротерпимости. Люди всех вероисповеданий и конфессий получили право свободно поклоняться Богу в соответствии с их убеждениями. После этого обстановка в России резко изменилась к лучшему. Сам Александр в беседе с друзьями как-то сказал: «С детства меня воспитывали в религиозном духе. Ко мне приставили священника, но этот священник на

научил меня только некоторым традициям, некоторым основам закона Божьего, а я чувствовал постоянно духовную неудовлетворенность. Очень часто я ощущал сильное движение благодати в моем сердце. Я даже поднимался посреди ночи, вскакивал с постели, падал на колени и молился Богу. А потом, под влиянием мира, эти движения благодати в моем сердце ослабели. Я стал забывать о Боге. И вот, когда началась война России с Наполеоном в 1812 году, и войска Наполеона заняли Москву, Петербург был охвачен паникой. Наполеон в Москве. Через некоторое время он может захватить и северную столицу России. Что делать? Многие богатые стали готовиться к эвакуации. И только один человек, а это был князь Александр Голицын, министр духовных дел и просвещения. Он оставался в абсолютном спокойствии. Он даже занялся ремонтом своего дома. Об этом донесли Александру Первому. Почему Александр Голицын такой спокойный? Может быть, он французский шпион? Надо узнать. Александр Первый решил с ним встретиться. Его встретил князь, и началась беседа. Царь спросил: «Ходят слухи, что вы, князь, в непонятном спокойствии пребываете, когда весь Петербург охвачен паникой. На чем основано ваше спокойствие?» Князь Голицын взял со стола большую тяжелую Библию, протянул ее Александру и сказал: «Вот на этой книге. На этой книге все мое упование». Библия выскользнула из рук Голицына и упала на пол в распластанном виде. Царь Александр поднял Священное Писание, посмотрел, а книга раскрылась на Псалме 90-м. Этот псалом в России называют «живые помощи», а точнее «живые в помощи». Царь начал читать псалом от начала до конца. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится». Прочитал медленно, вернул книгу князю Голицыну и сказал: «Я мало знаком с Библией. Теперь я хочу заняться чтением и изучением Священного Писания». И вот с этого момента он берет себе за правило каждый день читать Библию, утром одну главу, вечером вторую, и даже предлагает своим друзьям обмениваться впечатлениями о прочитанном. В самый разгар войны с Наполеоном Александр I не мог оторваться от войск. Он странствовал и путешествовал с ними по всей Европе. И вот, когда русские войска вступили в Париж, Александр приказал совершить торжественное богослужение на центральной площади Парижа, где собиралось множество народа. После служения был военный совет. Александр сказал: «Я чувствую побуждение к молитве». Он зашел в соседнюю комнату, опустился на колени и долго молился Господу. Все его генералы и адъютанты, союзники из Германии и Австрии, удивлялись: что это за человек такой? Почему он так сострадает простому народу? Почему Александр плачет, когда очередные войска отправляются на фронт? Царь проливает слезы, думая о судьбе солдат, которые пошли на поле брани. Он проявляет сострадание к пленным. Этого никогда не наблюдалось. И вот, когда закончилась война, и он получил мировую славу, как победитель Наполеона, вдруг он сказал своим приближенным: «Я хочу молиться в уединенном месте. Хочу посетить остров Валаам, на котором есть уединенный монастырь, и там побыть в общении с Богом». Когда об этом стало известно в монастыре, все забеспокоились: «Как мы будем встречать царя, притом такого прославленного, победителя Наполеона?» Александр тут же послал туда депешу: «Никакой царской встречи мне не устраивайте. Я приеду как простой человек. Приеду как простой паломник. Возьму с собой только одного камердинера». И вот в ночное время на лодочке император Российской империи направляется к острову Валаам. Еще было темно. Его встретили на берегу и предложили пройти в трапезную и там покушать.
но он заявил: «Нет, я вначале только в храм хочу», и проследовал в центральный храм. Там он встал на колени и попросил служителей храма читать ему Священное Писание. Царь стоял на коленях, а священник стоял сзади и читал слова Христа из 11 главы Евангелия от Матфея. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Эти слова как раз соответствовали духовному настроению русского царя. После молитвы ему предложили познакомиться с обитателями монастыря. Он зашел в бедную келью, где сидел старый монах. Он предложил царю кусочек хлеба и репу и сделал движение, чтобы подать ему ножичек для очистки репы. Но царь сказал: «Не надо, я и так могу, по-солдатски, я уже привык к простой жизни». Александр встречался с протестантскими проповедниками и с католическими священниками. Во время прохождения с войсками по Европе он искал встреч с моравскими братьями. Это чешские братья, последователи Яна Гуса, великого реформатора и проповедника. Он приезжал к ним в общину и долго с ними беседовал. В Англии он встречался с квакерами. Это одно из протестантских течений, и пригласил их в Петербург. Царь заверил их, что они могут приезжать к нему в любое время и приходить к нему во дворец. И квакеры не раз приходили к нему. На одной из таких встреч с ними подан был чай с сахаром, но квакеры от сахара отказались. Такова была у них традиция. Они боролись против рабства, а сахар считался продуктом невольничьего рабского труда. Александр с уважением отнесся к их традиции, и когда квакеры предложили совершить совместную молитву, он с радостью согласился. Вместе с ними он встал на колени, помолился и сказал: «Я люблю молиться своими словами. Не заученными молитвами люблю молиться, а своими, сердечными, искренними словами». Александр I провел радикальные реформы, направленные к улучшению жизни и крестьян, и других слоев населения. Но вот со временем в его окружении появились очень коварные люди. Это были люди без талантов и дарований, но очень пронырливые и шустрые. Они быстро пробирались к власти и стали оказывать на царя давление, в результате чего обстановка сложилась так, что эти реформы, хорошие, демократические, пришлось упразднять. Наступила так называемая Аракчеевщина по фамилии одного из приближенных царя. Именно по его настоянию реформы стали упраздняться. А тут в 1824 году еще одно бедствие постигло Петербург. Случилось наводнение. Сотни людей погибли. Царь сам выезжал на лодке и снимал с крыш людей. Это стихийное бедствие произвело на него неизгладимое впечатление. После наводнения он решил сделать смотр войскам в Таганроге. Его супруга на год раньше отправилась туда, для того, чтобы поправить свое здоровье. Перед отъездом из Петербурга он по обыкновению присутствовал на богослужении, после которого зашел в келью к одному старцу. Долго он с ним беседовал и просил, чтобы тот молился за него. Заметив, что место, где живет этот старец, было очень маленькое, царь спросил: «А где же ты спишь?» Старец толкнул маленькую дверцу в стене, и царь увидел крохотное помещение, в котором был установлен открытый гроб. Указав на гроб, старец сказал: «Это моя постель и всех». Александр еще раз попросил старца молиться за него и уехал, долго смотря на здание Петербурга, как будто навсегда прощаясь с ним. Так и случилось. В Таганроге во время объезда войск он заболел тропической лихорадкой –
и через некоторое время скончался в 1825 году. Какой же след он оставил в духовной истории? Во-первых, это храм Христа Спасителя, который начал возводиться по его инициативе. И вот что интересно. Он просил, чтобы этот храм был символом единения христиан всех конфессий. Поэтому и название не случайное – «Храм Христа Спасителя». Обычно православные храмы называют в честь Иоанна Крестителя Предтечи, в честь пророка или угодника. А это был храм Христа. Второй его вклад в историю евангельского движения было учреждение Российского библейского общества. Александр жертвовал ежегодно большие суммы на это общество. Он предоставил помещение для размещения типографий, так как было принято решение о переводе Библии на современный русский язык. В великосветских домах открывались духовные собрания, библейские беседы, молитвенные общения. Российское библейское общество, которое учредил Александр I, работало на межконфессиональной основе. Вместе по изданию и переводу Библии сотрудничали и протестанты, и православные, и католики. Они приняли решение издавать Библию в чистом виде, то есть без никаких комментариев, чистое Слово Божие, чтобы каждый мог читать и изучать его самостоятельно. В начале 20-х годов вышли из печати книги Нового Завета и Псалмы Давида. Наконец-то русскому народу стало доступно Священное Писание. Совершилось великое дело по просвещению народа. Но вдруг появились недоброжелатели. Все активнее стали проявлять себя противники дальнейшего перевода Священного Писания из старославянского языка на современный русский. Они утверждали, что Библию должны читать только священники и только в храме. Простой народ не должен иметь доступа к Священному Писанию. Находились даже такие, которые уверяли, что перевод Библии на современный русский язык – это происки дьявола. Другие говорили, что чтение Библии простым народом – это метание бисера перед свиньями. Под такими лозунгами осуществлялось противодействие. Поднялось целое антибиблейское восстание. Противники добились своего. Был наложен строжайший запрет на дальнейший выпуск Нового Завета и Псалмов, а также запрет на распространение уже отпечатанных книг. К этому времени уже было готово Пятикнижие, но по специальному распоряжению все экземпляры Пятикнижия Моисея были сожжены на Ижорских и Петербургских кирпичных заводах. После смерти Александра I библейское общество было закрыто, и на все работы по дальнейшему переводу книг Священного Писания был наложен запрет. Но нашлись подвижники, нашлись энтузиасты, которые, несмотря на запреты, стали продолжать переводить Библию и надеялись на помощь Божию. Одним из таких людей был миссионер Макарий Глухарев. Он жил в Алтайском крае. Там он открыл миссионерскую станцию и пригласил молодых людей, чтобы они помогали ему проповедовать Слово Божье местному населению. С великим усердием и дерзновением они проповедовали Слово Божие, в то время как сам Макарий Глухарев занимался переводами еще не переведенных книг Библии. Но как только высшая власть узнала об этом, как только церковные и светские власти узнали, что Макарий не слушается, да к тому же ведет активную миссионерскую деятельность, они просто вознегодовали и стали слать ему предписания. «Ты не должен проповедовать Евангелие этому народу, так как этот народ настолько безграмотный, невежественный и неразвитый, что просто не поймет Евангелие. Ты зря стараешься, зря тратишь время и силы. Не проповедуй им больше». Миссионер просто оторопел. Он никак не ожидал, что духовные лица могут ставить запреты и делать такие обоснования.
Он писал им ответные письма, в которых пытался переубедить их, говоря: «Неужели вы совершенно забыли, что совершил наш Господь Иисус Христос? Неужели вы забыли о том, что Он принял образ раба, образ человека и по виду стал как человек? Он не погнушался никаким народом, не пренебрег никаким племенем, но уничижил себя, чтобы спасти все народы. Бог ведь хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Я ни за что не подчинюсь вашему приказу. Я буду проповедовать Евангелие». И он продолжал это делать, несмотря ни на какие противодействия со стороны как светской, так и духовной власти. В Петербурге один преподаватель духовной академии, хороший знаток библейских языков, также, вопреки запрету, продолжал работу по переводу Библии вместе со своими студентами. И все же запрет делал свое дело. Так прошло 30 лет. Это была зона молчания, которая охватывала правление Николая I, очень жестокого и ограниченного царя. В 1856 году наступила смена власти. На российский престол взошел Александр II. В момент коронации Александру II была подана петиция от работников бывшего библейского общества, которые просили царя дать им разрешение на продолжение перевода Библии. И это разрешение было получено. С большим энтузиазмом переводчики взялись за работу. И в 1876 году вышла уже вся Библия. Все книги Священного Писания были переведены на понятное родное наречие. С этого времени началась вторая волна богоискательства. Эта мощная духовная вспышка всколыхнула российское общество снизу и доверху. Появились добровольцы-книгоноши. Они грузили Библии в сумки, мешки и отправлялись в длинные походы, в долгие странствования по самым отдаленным уголкам Российской империи. Куда бы они ни пришли, народ встречал их с большим энтузиазмом. Стоило только появиться библейскому книгоноше в каком-нибудь поселке, как с окрестных сел сбегался народ, чтобы почитать Евангелие. Книгоноши были не просто разносчиками Писания, они были еще и проповедниками, то есть разъясняли людям смысл прочитанного. В результате такой активности во многих местах стали возникать группы и общины, которые изучали Священное Писание. Началось духовное пробуждение. В то же самое время в русском обществе развивается неверие. Студенты-разносчицы читают книги французских атеистов и говорят: «Наука теперь объяснит нам все. С помощью науки и разума человеческого можно объяснить все тайны». Это было модное течение. И все же, несмотря на атеистическое противодействие, во второй половине XIX века над Россией начинает витать дух покаяния, подготовленный Словом Господним. Писатели сразу и очень быстро уловили этот дух. Они начали осмысливать его в своих художественных произведениях, ища образы, которые отражали бы время, обстановку и ситуацию. Достоевский пишет роман «Преступление и наказание», в котором главный герой мучается, совершив преступление. Совесть не дает ему покоя, и он идет к покаянию. Лев Толстой пишет свой знаменитый роман «Воскресение», главным героем которого является князь Нехлюдов. До своего духовного воскресения князь вел светский образ жизни, как и все состоятельные люди. Но под влиянием Нагорной проповеди Иисуса Христа он начал духовно воскресать. Лев Толстой пишет исповедь о самом себе. Читая исповедь, мы замечаем, что она уж очень похожа на наши свидетельства, которые мы слышим на евангелизационных собраниях, когда люди говорят о своем пути к Богу и о бессмысленности жизни без Него. Лев Толстой так пишет о себе:
Я шел, шел, шел и вдруг остановился, увидев перед собой пропасть. Я понял, что вся моя жизнь не имела никакого смысла, потому что я жил вне Бога. Вот так он себя оценивает. Но, к сожалению, он не сделал последнего шага, самого главного, шага ко Христу. И в этом была его великая трагедия. Порыв был, жажда была, но он не сделал последнего шага. Вскоре в российском обществе появился новый человек, которого называли «кающийся дворянин». Среди богатых людей России, среди таких как Мамонтовы, Рябушинские, Морозовы, вдруг возникла тяга к благотворительности. Они стали жертвовать огромные суммы на устройство приютов для детей и домов для престарелых. И это был не просто широкий жест, не просто демонстрация, но эти побуждения исходили изнутри как своеобразное проявление покаяния. Нечто подобное произошло с Закхеем, который после встречи со Христом сказал: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо» Луки 19:8. Покаялся человек, и тут же зримые плоды покаяния. Вот такие порывы наблюдались и в российском обществе во второй половине XIX века. И эта волна покаяния, волна пробуждения была подготовлена распространением Священного Писания и горячим желанием идти в народ, чтобы просвещать души людские Словом Божьим.

Дорогие друзья, продолжение этого свидетельства слушайте завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

Финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

У дикого гуся могучие крылья, в далеком полете широк их размах. Немного страдания, немного усилия, и гусь высоко, высоко в облаках. У ласточки крылья, у голубя тоже, а я человек, не умею летать. Но крылья молитвы ты дал мне, мой Боже, они меня могут над миром поднять. Я много богаче, счастливее птицы, на крыльях молитвы лечу высоко. Те светлые крылья не знают границы, несут мою душу не слишком легко. Когда человек начинает молиться, у птиц переплетных растерянный вид, ведь птицам приходится посторониться, дорогу молитвам людей уступить. Бесшумные крылья, могучие крылья, мой дух поднимают над грешной землей. Немного страдания, немного усилия, в полете молитвы для сердца покой.

Момент творения. Горячие цветы. В конце зимы, когда мы уже устали от нее и ждем не дождемся весны, говорить о цветах, пожалуй, несколько рановато. Но, возможно, вам будет интересно узнать, что не только люди хотели бы встретить весну пораньше. Существует около 2500 видов растений, которые во время цветения выделяют тепло, и многие из них цветут прямо под северными снегами. Растение Симплокарпус вонючий или скунсова капуста, растущее в западной Пенсильвании, еще в феврале начинает вырабатывать достаточно тепла, чтобы, нагрев почву и растопив вокруг себя снег, создать условия для роста и цветения. Даже при температуре окружающего воздуха минус 18 градусов по Цельсию, Симплокарпус нагревает воздух вокруг своего цветка до плюс 10, то есть до оптимальной температуры, необходимой для цветения. То же происходит и с другими растениями этого семейства, произрастающими в северных районах всего мира. Иногда кажется, что в конце зимы все живое стремится к весне. Сейчас все боятся глобальных изменений климата, но весна по-прежнему должна напоминать нам о Божьем обещании Ною и его потомкам, всем нам и всем живым существам. Впредь, во все дни земли, сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

руки мои буду простирать к заповедям Твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах Твоих. Псалом 118, 48.

Нашей темой сегодня будет продолжение темы предыдущей, то есть вера. Мы говорили в прошлом о трех великих обязательностях в сфере веры, которые всегда неизменно ее сопровождают. Первое. Вера должна быть исповедана. Второе. Вера должна быть действенной. И третье. Вера должна быть испытана. Вчера мы рассмотрели второй тезис. Вера должна действовать. А сегодня мы займемся третьим тезисом, а именно. Вера должна быть испытанной. Это те обязательности, о которых люди обычно предпочитают ничего не знать. Тем не менее, эти тезисы ясно изложены в Священном Писании, а также подтверждены на личном опыте. Интересно, что три автора, великих автора Нового Завета, соглашаются между собою, подчеркивая необходимость подвергания нашей веры испытанию. Эти три автора – апостол Павел, Иаков и Петр. Посмотрим вначале, что говорит апостол Павел о испытании веры. В послании к римлянам, 5 главе, в начале, апостол Павел учреждает, показывает нашу позицию, наше состояние во взаимоотношениях с Богом. Он говорит, стих 1, «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Дальше он описывает процесс,

цель, которая перед нами. Вот почему нам легко хвалиться надеждою. Второй раз апостол Павел употребляет слово «хвалиться» в третьем стихе, хотя в ином совершенно аспекте и контексте. Вот что он здесь говорит. «И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». На первый взгляд, это неожиданное положение. Мы хвалимся скорбями. Но я знаю, что миллионы моих слушателей в Советском Союзе знают, что это значит хвалиться скорбями, потому что они это делают. Друг, хвалитесь ли и вы своими скорбями? Я знаю множество верующих, которые не научились еще этому уроку. А вот апостол Павел, Иаков и апостол Петр согласны в том, что страдания могут быть предметом нашей хвальбы, нашего торжества и радости. Почему апостол Павел говорит, что мы хвалимся своими скорбями? Потому что наши скорби являются фундаментальной, главной частью процесса совершения того, что Бог желает совершить в нашей жизни. Прослушайте порядок, последовательность этого процесса. От скорби происходит терпение, и нет другого пути научиться терпению или выносливости, как только через прохождение, через испытание веры. Терпение же, в свою очередь, продуцирует опытность, опытность в характере. Не просто словесное исповедание, не религиозные акты, но характер, который выносит испытание. Закаленность, опытность в характере является основой надежды, постоянного ожидания Божьего добра. А надежда ведет нас к излиянию Божьей любви в наше сердце. Мы видим, что конечной целью есть Божья любовь в нашем сердце. Но должен возыметь место процесс по подготовке наших сердец к получению и вмещению всей любви, которую Бог желает излить в наши сердца. В той же 5 главе послания к римлянам, в стихе 11, апостол Павел употребляет слово «хвалиться» третий раз. Он говорит: «И не довольно сего, но хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение». Это кульминация христианской жизни, способность хвалиться самим Богом. Это нахождение своей главной радости и удовлетворения не в опыте, не в благословениях и не в дарах от Бога, но в самом Боге. Именно к этому пункту направляет нас Бог. Он делает это через скорби, через испытания. Эти испытания укрепляют наш характер, который может получить полноту Божьей любви и больше приблизиться к Богу, как источнику нашей основной радости, как центру всей нашей веры, центру, вокруг которого вращается вся наша духовная жизнь. Это Божья цель, и Он вырабатывает ее в нашей жизни посредством испытаний нашей веры. Вот что говорит об этом апостол Иаков в своем послании в 1 главе, в стихах от 2 до 4. Читаю. «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Обратите внимание на то, что это та же тема, когда впадаете в различные искушения. Что вы тогда делаете? Жалуетесь? Сдаетесь? Спрашиваете, в чем дело? Но Иаков говорит: почитайте их радостью, подобно тому, как говорит апостол Павел: хвалимся скорбями. Почему же мы должны почитать искушение радостью? Иаков говорит следующее, стих 3. Зная, что испытание вашей веры производит терпение. А ведь это то же самое, что апостол Павел говорит в 5 главе послания.

послание к римлянам. Стих 4. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. В этом наша цель. Бог хочет, чтобы мы были совершенны, не имея ни в чем нужды. И когда мы понимаем, что делает для нас Бог, если мы понимаем, что Он желает привести нас в состояние законченности и совершенства, в котором каждая деталь нашего характера была бы в полном порядке, в котором каждый участок нашей жизни сиял бы радостью, тогда мы понимаем, почему наши скорби и испытания мы считаем радостью. Не потому, что нам нравятся сами страдания, но потому, что нам нравятся те результаты, которые Бог достигает в нашей жизни этими страданиями. Давайте еще раз взглянем на те конечные цели, которые по Иакову должны быть достигнуты через наши страдания, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если это путь к совершенству и законченности, то я первый склоняюсь перед Богом и говорю: «Господь, я доверяю Тебе, доверяю всем Твоим испытаниям. Я верю, что, посылая мне испытания, Ты не пошлешь мне испытания сверх моих сил, и поэтому, находясь в испытании, я буду радоваться, я буду доверять Тебе. Я верю, что Ты допускаешь испытания во имя моих самых лучших интересов». Итак, мы видим, что как апостол Павел, так и Иаков говорят о благах, о пользе, которую мы получаем от испытаний нашей веры. А теперь давайте посмотрим, что говорит на эту тему апостол Петр. В первом послании Петра, в первой главе, в стихах от 5 до 7, апостол Петр пишет о христианах, как о людях, соблюдаемых силою Божьей через веру ко спасению, готовому открыться в последнее время. Обратите внимание на то, как важна вера. Здесь сказано, что сила Божья действует в нашей жизни через нашу веру и бережет нас ко спасению. Нет вне веры другого канала, через который сила Божья могла бы действовать в нашей жизни, защищая нас и приготовляя к тому, что впереди, то есть ко спасению. Говоря об этом спасении, которое впереди, апостол Петр пишет в стихе 6 и 7 следующее: «А сем радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести, и славе в явлении Иисуса Христа». Апостол Петр согласен также, что понадобятся различные испытания веры, которые могут терзать нас, но тем не менее глубоко в наших сердцах будет всегда эта радость вечного, непоколебимого спасения. Целью всех Божьих испытаний есть утверждение нашей веры. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио, радио МВ.

Не трость он, что колеблют ветры тревожных смут и возмущений. Высокомерие не одет он, и не из страха он отшельник. Он вопиющий глаз в пустыне, во мраке мертвом, пред рассветом. Природы дикие картины кладут печать на дух аскета. Вдали от пошлости и шума, в уединении с Богом вечным, характер выковал он нужный, чтоб стать спасителю предтечей. Он полон огня, порывов страстных, святого духа вдохновений, неколебимой силы, власти, высоких Божьих повелений. Со всех окрестных мест в пустыне к живой полоске Иордана народ влекло неотразимо послушать речи Иоанна. Верблюжьим волосом прикрытый, худой, высокий, загорелый, весь облик был неповторимый, неповторимы были жесты. Калило солнце, воздух, камень. Казалось, все оно сжигало, и слово огненного пламя из уст лилося Иоанна. Он обличал сердца людские без раболепья, с прямотою. Он был роднёй ветрам, стихиям, с бесстрашной, твердою душою. Предтечи мужества сурово, но, рассуждая о смирении, о нем, как первом это слово, мы произносим с преклонением. Все тот же голос, что во гневе звучал у иорданских бродов, чтоб сбросил грешник преступления, раскаявшись, крестился в водах. Все тот же голос, но смиренный, на Агнца Божия указуя, готовый к самоотречению, он друга радостью ликует. Весь труд его был подготовкой к восходу нового учения. Суровый взгляд стал нежным, кротким, взирая на Христа явление. Другое мужество предстало, светло оно и человечно. Иисус шел к водам Иордана, склонился перед ним предтеча. Он был ничто, лишь глаз в пустыне. Мессии расчищал дорогу, спасение узрел он ныне, открылось людям царство Бога. Как прежде, голос возвышая, зовет предтеча к покаянью, но слушатели тают, тают и покидают Иоанна. Идут за Иисусом толпы к Крестителю, не возвратятся, но он сказал, что так и должно ему расти, мне умоляться. В беде и горе мы готовы с участием протянуть всем руку, но в силах ли мы подготовить успех и понимание другу? Подвинуться бывает нужно, бывает в тень уйти достойней и сердце сжать, коль это служит ко благу Царствия Господня. Пусть подвиг самоотречения и подавление эгоизма, предтечи Господа смиренья, помогут выровнять кривизны. Пусть дол наполнится, а горы становятся ниже, как можно ниже. Равняйте путь Христу, и вскоре Он подойдет к сердцам поближе и увлечет своим учением, ни наказанием, ни угрозой, любовью высшей все прощения, любовью милующей, доброй. Ведь сердце после бичевания и криков совести тоскует о мягком, лечащем бальзаме, что восстановит, уврачует. Христос дает нам это средство, Его огонь не разрушает, спасает гибнущее сердце, преображает, очищает. Как прежде, в нынешнее время нужны Спасителю предтечи. Готовьте Иисусу стези смиренно, жертвенно, сердечно. Аминь.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать. И сказал ученикам своим: посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела во что одеться. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Лука 12 глава, 4, 22 и 32 стихи. Единственное, о чем мы должны заботиться. Многие боятся скорее человека, нежели Бога, и этот страх мешает прийти к Христу. Они боятся за свою жизнь, за свое благополучие или за то, что будут унижены в глазах других. Но для таких у нашего Господа Иисуса есть очень важное сообщение. Скажу вам, кого бояться. Бойтесь того, кто по убиении может вергнуть в гиену. Ей говорю вам, того бойтесь. Далее, среди тех, кто знает Господа и Спасителя Иисуса Христа и имеет обетование об имуществе лучшем и неприходящем, есть такие, кто беспокоится, и это порой может быть любой из нас, о том, что есть или во что одеться, или о чем-то другом. У Господа для нас есть очень важное сообщение: кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста хотя на один локоть? Никто не может этого сделать. Так зачем тогда беспокоиться? Отец знает, что вы имеете нужду в том. Жизнь мимолетна, коротка, всего одно мгновение. И наш Бог, Отец, не только заботится о нас в это короткое мгновение. Ему угодно дать нам царство, то есть мы все унаследуем с Христом. Фактически есть только одно, что должно занимать наш разум: чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. Если что-то заботит нас, то следует предать это Господу в Его надежные руки. Время коротко, а Господь близко. Пусть же наши сердца будут свободны от любого беспокойства или страха, и да будем во всем угождать Ему.

Как-то давно, темным осенним вечером, случилось мне плыть по угрюмой сибирской реке. И вдруг на повороте реки впереди под темными горами мелькнул огонек. Мелькнул ярко, сильно, совсем близко. «Ну, слава Богу!» — сказал я с радостью. «Деревня близко, близко ночлег». Гребец, сибиряк, повернулся через плечо на огонь и опять апатично налег на весло. «Далече!» Я не поверил. Огонь так и стоял, выступая вперед из непреодолимой тьмы. Но гребец был прав. Оказалось действительно далеко. Свойство этих ночных огней — приближаться, побеждая тьму, и сверкать, и манить своей близостью. Кажется, вот-вот еще 2-3 удара веслом, и путь окончен. А между тем далеко. И долго мы еще плыли по угрюмой и мрачной, как чернила, реке. Ущелья и скалы выплывали, надвигались и уплывали, оставаясь позади и теряясь, казалось, в бесконечной дали. А огонек все стоял впереди, переливаясь и маня все так же близко и все так же далеко. Мне часто вспоминается и темная река, затененная скалистыми горами, и этот живой огонек. Много огней и раньше, и после манили ни одного меня своей близостью. Но жизнь течет все в тех же угрюмых берегах, а огни еще далеко, и опять приходится налегать на весла. Но все-таки впереди огни.

руки мои буду простирать к заповедям Твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах Твоих. Псалом 118, 48.

Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжение нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Свет».

Дорогие друзья, вы слушаете продолжение чтения книги «Исполнение Божьей воли». К полудню седьмого дня мы вышли к дороге, по которой двигался главный обоз. Повозки шли со всех сторон и сливались в один большой обоз, идущий на восток, к свободному Китаю. Каждый воз тянули по крайней мере от 4 до 6 лошадей. Когда мы подъехали к обозу, все люди смотрели на нас. Казалось, они не хотели, чтобы мы присоединялись к ним. Так мы стояли на обочине дороги, пока все повозки не проехали мимо. А затем мы пошли за ними, замыкая эту процессию. Поскольку никто не возражал, мы чувствовали, что так будет безопаснее идти вместе с ними. Хотя у нас и не было повозки, а только двухколесная тележка с двумя старыми лошадьми. Продолжая так идти, мы заметили, что к нам со всех сторон присоединяются все больше и больше повозок, и все они идут в одном направлении, сходясь на этой центральной дороге. Ближе к вечеру обоз остановился. Господин Чиу сказал, что впереди должна быть река, через которую мы по мосту перейдем на другой берег в свободный Китай. Он направился вперед вдоль обоза. Вдруг он начал бежать обратно. Он кричал: «Господин Петр! Господин Петр! Что нам делать?» С искаженным от ужаса лицом он продолжал восклицать: «Коммунисты взорвали мост! Моста уже нет!» Он изумленно всплескивал руками и, казалось, был в крайнем волнении. «Там осталось целыми всего несколько досок с краю», — продолжал он быстро говорить. «Но, может быть, можно пройти через реку по оставшимся доскам? Доски очень узкие. За один раз может пройти только один человек. Это очень опасно. Течение довольно сильное, а река глубокая. Что будем делать? Господин Питер!» Отец ничего ему не ответил и, опустив голову, беззвучно молился. Он думал: «Мы слишком близко к свободе, и мы не должны сейчас отступить. Мы пришли сюда под руководством Бога и должны идти вперед любой ценой. Бог нас поведет». Все люди в обозе были в крайнем волнении и в панике. Они не знали, что делать. У них исчезла последняя возможность уйти от коммунистического режима в свободный Китай. Коммунисты специально взорвали мост, чтобы люди не могли убежать. Теперь все они оказались в ловушке на границе и будут вынуждены вернуться в свои деревни и, возможно, столкнуться с казнью, а также с тюрьмами или трудовыми лагерями. Это было бы для них наказанием за то, что они попытались убежать от них, и награда за то, что не приняли коммунизм как свободного Бога. Один из хозяев воза пытался заставить упряжку из 6 лошадей пройти через реку. Каждый раз, когда он тянул лошадей в воду, они сопротивлялись, разворачивались и бежали обратно к берегу. Другие тоже стали пытаться так делать, но они не смогли заставить своих лошадей идти по реке. Отец посмотрел на ситуацию и решительно сказал: «Мы не можем оставаться на этом берегу. Мы так близко к свободе и в то же время так далеко. Если мы будем колебаться и стоять тут, нас схватят. Это будет означать смерть для всех нас». Мы все смотрели на него, ожидая, что он предпримет дальше. А он обвел всех нас взглядом и, посмотрев каждому в глаза, сказал: «Мы должны пересечь реку сейчас. И, возможно, мы погибнем, пытаясь достичь свободного Китая. В любом случае, это конец нашего путешествия. Мы погибнем здесь. Если нас поймают на этой стороне реки, они не будут милосердны к нам. Они немедленно отправят нас в Россию, и сибирские трудовые лагеря будут нам смертью». Он подошел к лошадям и своим обычным мягким голосом стал ласково разговаривать с ними, поглаживая и успокаивая.
Держа за уздечки лошадей, он медленно вывел их с конца обоза и повел вперед. Все смотрели, как наш отец и его дети идут рядом с тележкой к реке. Хозяин одного из вазов крикнул: «Эй, вернись! Это

Когда все дети были в безопасности, господин Чиу осторожно повел нашу маму, у которой на руках был ребенок. Ей было очень страшно идти, но он крепко ее держал за свою руку и всячески старался ее подбадривать. Когда они наконец добрались до берега, господин Чиу обернулся и стал махать руками отцу. Это был ему сигнал. «Мой отец и я были последними из нашей семьи, кто остался на этой стороне реки. Он не позволил мне ковылять на одной ноге через узкие доски, так как боялся, что я вдруг споткнусь, упаду в реку и утону». Посмотрев на меня, сидящего на телеге, он сказал: «Джордж, давай будем молиться». После молитвы отец перелез через борт двухколесной телеги и сел рядом со мной. Затем он осторожно хлопнул поводьями по спинам лошадей и мягким ласковым голосом стал понукать лошадей идти в воду. Все люди, стоящие на берегу и наблюдающие за нами, стали кричать: «Что вы делаете? Остановитесь! Вас вместе с лошадьми сметет вниз по течению, и вы утонете!» Но отец никак не реагировал на эти крики, как будто он ничего не слышал, сосредоточившись только лишь на том, чтобы мягко понукать лошадей и поощрять их медленно переходить реку. Некоторые из обоза побежали к телеге, упрашивая отца вернуться. «Нет, нет, вернитесь, это слишком опасно, вы погибнете!» Все были уверены, что отец обрек своих лошадей, а также сына и самого себя на верную смерть. Однако знали ли они, что если он останется на этом берегу, он все равно будет убит коммунистами? Мы услышали, как один из тех, кто побежал нас остановить, сказал вдогонку, что, по крайней мере, его жена и некоторые из его детей выживут и будут в безопасности в свободном Китае. Отец, сидя в тележке, совершенно не реагировал на происходящее вокруг. Как будто он и не видел, и не слышал людей, которые бегали вокруг тележки, пытаясь остановить его и развернуть. Они даже ухватили уздечки лошадей, чтобы помешать нам войти в бурный поток реки. Однако лошади слушали и реагировали только на голос своего хозяина и продолжали идти так, как направлял их отец. Наконец, люди отступили от телеги и вернулись на берег. Лошади медленно погружались в воду по мере приближения к середине реки, таща тележку и неуклонно пробираясь через быстро бегущую реку. Еще немного, и мы уже были на середине реки, где вода неслась еще сильнее, закручиваясь и бурля вокруг телеги и лошадей. Уже животы лошадей оказались в воде, но это их не остановило. Отец все так же ласково понукал их двигаться вперед. Останавливаться было нельзя. Он знал, что если лошади остановятся в реке, колеса мгновенно погрузятся в мягкое дно, и тогда они уже не смогут вытащить телегу. Мы медленно приближались к другой стороне реки. Уже было не так глубоко, и бег воды не был таким сильным. Вскоре лошади почувствовали на мелководье плотное дно и пошли быстрее. С каждым шагом мы приближались к противоположному берегу. Это означало свободу для нашей семьи. Через пару минут наши лошади вышли на сухую землю. Мы оказались на свободной стороне Китая. Когда мы были еще в воде, но уже приближались к берегу, все люди в обозе стали восторженно кричать и бросать свои шляпы в воздух. Они были поражены тем, что мы смогли переправиться через реку. Теперь они убедились, что если мы переправились с двумя старыми лошадьми, то они тоже смогут это сделать. Весь берег пришел в движение. Люди заводили своих лошадей в воду, и один воз за другим пошли через реку.
Вскоре весь обоз уже был

был на стороне свободного Китая. У всех на лицах была радость. Некоторые даже не смогли сдерживать слезы от переполнявших их чувств. Теперь люди подходили и благодарили моего отца за то, что он проложил для них этот путь через реку и помог таким образом всем перебраться на желанный берег. Вся наша семья собралась вокруг нас с отцом, все еще сидящих в тележке, радуясь, что мы снова вместе. Но вдруг к нам подъехали три машины, одна за другой. Они стали резко тормозить. У каждого автомобиля к антенне был прицеплен небольшой красный флаг. Эти три машины с чекистами находились на этой стороне реки. Это означало, что они имели определенный авторитет и в свободном Китае. Оказывается, они имели право патрулировать обе стороны реки. Один человек вышел из автомобиля, подошел к нам и стал задавать вопросы моему отцу. Мать в изумлении повернулась к отцу. «Петр, что происходит? Что им нужно от нас?» Мужчина посмотрел на всех нас и спросил. «Это твоя жена? И эти дети твои?» «Да», — последовал ответ. «Это моя жена, и все эти дети наши». Мужчина решительно сказал моему отцу. «Вы русские, вы не принадлежите Китаю, и вам нужно отправиться в Россию, откуда вы родом. Вы должны жить в России, и там будут хорошо относиться к вам». Он вдруг улыбнулся, и его голос смягчился. «Вы действительно замечательный белый русский человек. У вас седые волосы и синие глаза. Вы очень высокий, сильный и храбрый мужчина. И вы из российского народа. Вы должны вернуться в страну, где ваши корни, где о вас будут заботиться в соответствии с вашим русским происхождением». Он повернулся и снова оглядел всех нас. Улыбка ушла с его лица, и он жестоко сказал: «Вы и ваша семья не принадлежите Китаю. Вы родом из России, поэтому вы автоматически являетесь гражданами России, независимо от того, где вы живете или где находитесь. Вы должны пройти сейчас с нами в машину, и мы вам поможем». Отец решительно отказался от такого предложения. «Мы живем в Китае более 15 лет, и сейчас мы находимся здесь. У нас есть китайские документы, а российских нет. Да нам они и не нужны здесь, в Китае. Нам нужны только наши китайские, и они у нас с собой». Тот заявил, что сразу же даст нам российские документы в обмен на наши китайские, если мы отправимся обратно в Россию. Отец сказал: «Нет, спасибо, мы счастливы здесь, и мы хотим остаться в Китае. У нас нет желания возвращаться в Россию. Спасибо за ваше щедрое предложение». Пока этот человек разговаривал с отцом, остальные трое поспешно забирали детей и втаскивали их в свои машины. Отец волновался. «Послушай, у меня есть китайские документы. Мы живем в Китае уже более 15 лет», — отчаянно восклицал он. «Мы принадлежим Китаю, и все наши документы китайские. Мы же живем здесь, нам не надо в Россию». К этому времени уже половина детей были в их машинах, и они насильно пытались затащить туда же и мою мать. Но она кричала и пыталась вырваться из их рук. Китайские пограничники и господин Чиу увидели всю эту картину и побежали к нам. Они пытались помешать коммунистам посадить всех нас в свои машины, но те не обращали на них внимания и продолжали тащить остальных детей и мою мать в свои машины. Китайские охранники сразу же направили на них свои винтовки и громко закричали: «Стоять! Не смейте трогать этих людей. Они в свободном Китае, и вы не имеете права заставить их вернуться обратно». К этому времени
Все больше и больше китайских пограничников, услышав крики и волнения, прибежали нам на помощь. Они поняли, что делают коммунисты, и немедленно приказали вывести из машины всех детей. Однако коммунисты не давали детям выбраться из машин и заняли оборонительные позиции, не допуская китайских солдат к своим автомобилям и не давая выводить детей. Командир погранзаставы, услышав крики и шум, пробрался сквозь толпу вперед. Он спросил: «Что происходит?» Господин Чиу, дико размахивая руками, срывающимися на крик голосом, по-китайски стал объяснять ситуацию командиру, указывая на моих братьев и сестер, сидящих в машинах коммунистов. Тот немедленно приказал шестерым своим пограничникам направить свои винтовки прямо на коммунистов и стрелять на поражение, если они попытаются вмешаться. Он приказал другим пограничникам вывести детей из автомобиля. Но коммунистам это не понравилось. Их лица напряглись, глаза сузились от злости. Они стояли на своих местах и не двигались, в то время как китайские пограничники медленно и осторожно обходили их, выводя детей из автомобилей. Коммунисты видели, что их силы неравны, и их превосходят численностью, поэтому они стояли неподвижно, пока китайские пограничники не отвели всех детей и мать подальше от них. Командир, глядя на них, презрительно бросил: «Пошли вон! Вы не имеете права заставить этих людей вернуться. Они в свободном Китае, и они никуда не пойдут, если этого они не хотят. Ясно?» Все еще находясь под прицелом винтовок пограничников, чекисты сели в свои машины и уехали. Теперь мы были счастливы. Неожиданная схватка закончилась, и Бог был на нашей стороне, чтобы помочь нам выиграть эту битву. Командир пограничной охраны сказал нам, что мы не слишком обеспокоим их, если будем идти вдоль границы. Вы можете идти туда, куда вам нужно. Только имейте в виду, что во всем свободном Китае есть ячейки коммунистов. Однако у них не так много власти в этой части Китая, а также в Монголии. Дорогие друзья, продолжение чтения книги слушайте завтра в это же самое время.

В Нижневартовске закончилось братское общение. Ко мне подошел брат пожилого возраста. Предложил уединиться и поведал мне сокровенную историю. В 80-е годы в Тюменской пересыльной тюрьме он работал в конвойной службе. Проводил обыск у заключенных, прибывших этапом из Свердловска. Досматривая вещи очередного зэка, он заметил разрез в рукаве и спрашивает его: «Что у тебя там спрятано?» «Начальник, ничего противозаконного у меня нет». Заключенные, которые стояли в очереди, кричат мне: «Это святой!» Я стал ощупывать рукав телогрейки и обнаружил миниатюрную книжку форматом в спичечный коробок. Необычная находка. Открываю, читаю. Евангелие от Иоанна. Заключенный мне тихо говорит: «Начальник, тебе оно не нужно, а для меня это духовный хлеб». Я тоже православный. И незаметно от прапорщика отдал ему Евангелие. «Да благословит тебя Господь», — сказал заключенный. «Что там у вас?» — поинтересовался прапорщик, который подозрительно наблюдал за нашей беседой. Я отбился от его вопроса и принялся обыскивать следующего зэка. В моей памяти остались слова этого святого человека: «Да благословит тебя Господь». Это благословение привело меня к покаянию в 90-е годы. Я крестился и стал членом церкви. На этом он закончил свое свидетельство. Я поинтересовался: «Вам известно имя этого заключенного?» «Это был твой отец. Хороший у тебя был отец». Наша беседа закончилась. Я был впечатлен этой историей. Сила благословения. Слово «благословение» изменило жизнь сурового солдата из конвойной службы. Благословляйте, а не проклинайте. Благословляйте проклинающих и ненавидящих вас. Благословляйте гонителей. Благословляйте тех, кто вам делает зло. Благословение приносит добрый плод. Вениамин Хорев.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать. И сказал ученикам своим: посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела во что одеться. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Лука 12 глава, 4, 22 и 32 стихи. Единственное, о чем мы должны заботиться. Многие боятся скорее человека, нежели Бога, и этот страх мешает прийти к Христу. Они боятся за свою жизнь, за свое благополучие или за то, что будут унижены в глазах других. Но для таких у нашего Господа Иисуса есть очень важное сообщение. Скажу вам, кого бояться. Бойтесь того, кто по убиении может вергнуть в гиену. Ей говорю вам, того бойтесь. Далее, среди тех, кто знает Господа и Спасителя Иисуса Христа и имеет обетование об имуществе лучшем и неприходящем, есть такие, кто беспокоится, и это порой может быть любой из нас, о том, что есть или во что одеться, или о чем-то другом. У Господа для нас есть очень важное сообщение: кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста хотя на один локоть? Никто не может этого сделать. Так зачем тогда беспокоиться? Отец знает, что вы имеете нужду в том. Жизнь мимолетна, коротка, всего одно мгновение. И наш Бог, Отец, не только заботится о нас в это короткое мгновение. Ему угодно дать нам царство, то есть мы все унаследуем с Христом. Фактически есть только одно, что должно занимать наш разум: чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. Если что-то заботит нас, то следует предать это Господу в Его надежные руки. Время коротко, а Господь близко. Пусть же наши сердца будут свободны от любого беспокойства или страха, и да будем во всем угождать Ему».

Евангелие от Матфея, 20 глава, 30 стих, читаем. «И вот двое слепых, сидевших у дороги, услышали, что Иисус идет мимо. Начали кричать: „Помилуй нас, Господи, сын Давидов!“ Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать: „Помилуй нас, Господи, сын Давидов!“ Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: „Чего вы хотите от меня?“ Они говорят ему: „Господи, чтобы открылись глаза наши!“ Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним. Господь и Бог, помилуй, о, помилуй нас, сраженных слепотой людей незрячих. Текут из глаз потоки слез горячих. Помилуй, Боже, о, помилуй нас. О, сколько тех, кого враг ослепил, покрыв глаза богатство пеленою, житейской гордостью затмил и суетою. О, скольких враг сегодня ослепил! Как много душ под гнетом слепоты не могут видеть небо голубое и путь не различают пред собою. Так много нас под гнетом слепоты. Есть много тех, кто видит тускло свет, как тень или чертания предметы, людей, как дерева или силуэты. Да, много тех, кто плохо видит свет. Помилуй, Иисус, ты нас скорей, кричим, как Вартимей мы у дороги, и не хотим молчать своей тревоги. Помилуй, Иисус, ты нас скорей. О Боже, дай увидеть точно мне, чем враг сегодня ослепляет мою душу. Унылый дух, я знаю, кости сушит. Хочу я радостно тебе, мой Бог, воспеть. Быть может, на пути я быстро шла и пыль ногами подняла небрежно, запорошила очи и одежду. О, дай уразуметь свои дела! Я не хочу идти на ощупь, Боже, не видя пред собой лазури неба. Как жалко выглядит душа без хлеба, так пред Тобой, Господь, душа моя. Я благодарна за святую кровь, Христос Твою, в которой исцеление, в которой милость, истина, прозрение. Я вижу крест перед собою вновь. Святой поток мне душу омывает. Я зряча снова вижу свой порог. Прости, молю, и Бог мольбе внимает. Вдыхаю воздух оживительный глоток. Да, я жива. Нет, я не умираю. Я слышу, вижу, мыслю, осязаю. Тебя благодарю и прославляю. Как милостив и чуден ты, мой Бог. Дорогой друг, быть может, ты сегодня лишен возможности видеть плотскими очами. Не унывай. Если ты не знаешь Христа, приди к Нему, и Он откроет внутренние очи, которыми ты будешь правильно видеть, видеть славу Христа, видеть веру и Его великое Царство, где не будет уже слепоты или других недостатков. Господь многим даровал прекрасное зрение плотскими очами, но они блуждают в сердечной темноте, не видя света Божьего, и несчастны еще больше. Имея зрячие глаза, я думаю: Господи, как часто я выстраиваю стену из греха пред моими духовными очами, и уже не могу ясно видеть. Но благодарение Богу, что есть святая кровь, разрушающая все преграды. Когда мы приходим к Христу и просим Его очистить наше сердце и дать возможность увидеть себя, Он это делает. Только нужно признавать себя.

руки мои буду простирать к заповедям Твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах Твоих. Псалом 118, 48.

0: Сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Свет во тьме». А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: Но я сперва прочитаю один стих. Это слова Соломона, когда он храм построил, и он долгой речью молился за израильский народ. Еще он вот такие слова тоже говорит. 8 глава, 43 стих. «Услышь с неба, с места обитания твоего, и сделай все, о чем будет вызывать к тебе иноплеменник, чтобы все народы земли знали имя твое, чтобы боялись тебя, как народ твой, Израиль, чтобы знали, что именем твоим называется храм сей, который я построил». Ну, уже сказали, меня зовут Ербом, живу в Каскелене, жена, 7 детей. Я жил вот из мусульманской семьи. Ну, когда время было, и из Казахстана на малое время удалились, отдельно жили. И наши предки, видно, не хотели терять обычаю, и особенно ну, религию, и понимание, и язык. Все так сплощенно жили. И когда уже в 80-х годах сюда снова на родину Казахстан вернулись, и тогда эта семья до сих пор, ну, как род, дружно была. И отец у меня, вот мулла из этого рода, ну, как-то сильно уважаемый были, почитали его. Когда два сына уверовал Иисуса Христа другому Богу, по их пониманию, и тогда были трудности у отца, отец не мог понять и хотел как бы освободить нас от неправильного понимания, как они понимали. Ну, много были трудностей, родственники два раза судили, у нас по 30 человек приходили посередине, нас посадили, ну, со всех сторон, чтобы возвратить на свой путь. Ну, это они мусульманство сильно как бы придерживались. Нас с детства учили бояться Бога. Ну, в каком смысле? Что Он, Бог, есть? Если ты какой-то большой грех сделаешь, ну, будешь на

гости разговаривают, рассуждают о своем прошлом. Особенно рассуждали они вот о пророке Моисее, о пророке Давида. Когда я слышал, у меня вопрос был, откуда они знают? Таких пророки были. У меня был вопрос узнать, вот о Боге говорят, какой-то есть, наверное, Бог. Вопрос был. Ну, когда уже в 90-м году я переехал в Казахстан, и тогда в первую очередь там хорошие места смотришь, и поднялся на гору, у нас называется Медео, там очень красиво. И смотрел на эту красоту, вот это горы, очень красивые, даже вот дерево, елка растет, как будто он так лежит на так высокие горы. Я посмотрел и сразу задумался, наверное, кто-то есть, который сотворил эту красоту. Если со всей земли технику, там краны разные есть, собрались бы и хотели бы построить эту гору, наверное, у них не получилось бы. Наверное, кто-то есть, кто-то создал. У меня вопрос в тот момент был. Я совсем неверующий был, не знал Христа. И тогда вот, в мыслях вопрос был, если ты этот Бог есть, который сотворил эту гору красоту, ну, дай мне тебе понять. Это тоже своего рода молитва, да? Ну, об этом потом забыто было. И потом через 3 года и у меня братишка Булат обращается к Богу, и приходит, и в отцовском доме жил, он не женат был. Ну, от того, что 2 духа получилось в одной семье, и отец как бы выгнал его. И я отдельно то время жил, 3 комнаты у меня был, как бы подобие, как времянка. И ко мне пришел, ну, брат говорит, разреши, я у тебя буду жить. Я говорю, что случилось? Вот-вот покаялся, нашел Бога, или Бог мне нашел, освободил меня. Ну, с одной стороны, от отца была, ну, просьба, ты своего братишка вразуми, он ошибся, другого русского Бога, говорит, принял. Ну, и с 2 сторон к нему подходил, но сперва, как старший брат, вежливо, вопросами, хотел больше понять, мягкими словами. Но он объясняет, я, говорит, поменялся. Ну и что он поменялся? Воровать, курить, все это перестал. Ну, мне видно стало, потому что я же его с детства знаю, изменения есть. Я говорю, какое изменение? Может быть, ты ошибся? Говорит, он объясняет, я нашел Бога, который отвечает на молитвы наши. И он, к нему я обратился с молитвой, покаялся. И мою, говорит, все внутренность, говорит, поменялся. Раньше, говорит, я за грехом бегал, а теперь, говорит, грех за мной бегает, но и есть со стороны Бога, который не дает не делать это грехи. Ну, то время для меня совсем непонятно было, то внимательно слушаю, то не хочу слушать. У меня цель-то другой, чтобы его возвратить. Однажды он говорит, ну, ты мне уругаешь от того, что старший брат, ты не хочешь мне добра, чтобы я ошибся, заблудился. Поэтому ты так ругаешь. Ну, говорит, пойми, если была бы возможность вот так разрезать все это внутренность, раскрыть, и ты увидел бы, что всякие изменения, ну, говорит, это невозможно. Ну, говорит, пойми, я полностью изменился. Это только может делать Бог, живой Бог. Ну, ладно, и я уже, ну, несколько месяцев у меня он жил. Со мной вместе работал, на работе тоже мы вопрос задаю, и чтобы узнать. И тогда однажды он сказал, Ербол, говорит, ты хочешь в рай попасть? Я говорю, каждый мусульманин же этого стремится, в рай попасть. Ну, тогда, говорит, тебе надо родиться свыше. И этот момент я как бы оттолкнул его, для меня это непонятное слово было, и оттолкнул, 2 дня не подходил к нему и даже ни себе не подпускал, сильно вот почти что огорчил это слово. И тогда не могу понять, через каждые полчаса это слово приходит в разум, и не могу отогнать это слово, и не могу понять. Я вот помучился, ну, 2 дня всего лишь выдержал. Вот третий день я позвал его снова. Ты что-то мне объяснил, чтобы в рай попасть, тебе надо родиться свыше. Ну, ты мне объясни. А он

воссиял как. И объясняет, вот оказывается, мы согрешили, и мы грешники, мы грехи делаем, во грехе живем, наша природа неугодна Богу. Вот для этого освободить пришел, то есть Бог послал вот Мессию Христа, его зовут Иса, ну то есть если перевести на наше, это Спаситель, спасает от этого грехов. В конечном результате он хочет... всех спасенных заберет, на небе будет жить. Ну, где, говорит, Бог, там и рай. Ну, подробно объяснил, что он умер на Голгофском кресте, как Моисей змею повесь же, да, на древо. Точно так же, говорит, то такое было. Подробно объясняет вот эту третью главу Евангелия от Иоанна, это встреча с Никодимом. Ну, для меня тогда уже успокоился, понял этот вопрос. И с этого момента я говорю, давай я тоже буду читать. Попросил, а он снова воссиял на казахском языке первый вот этот перевод Евангелия от Матфея, а Евангелие от Луки. Больше другого не было. И на русском языке Евангелие дает. Ну, а что, русский язык для меня далекий были. Я вообще не интересовался. И сейчас тоже мучаюсь. Иногда по грамматике трудно. Хоть я молился уже 20-25 лет назад, научи меня, чтобы понять твою истину, потому что на русском языке я же все информацию получаю. И тогда мне интерес был, начинаю читать, мне интересно стало, очень мало понятно. Но я понял одно, что вот об одном человеке, про Иса, Иисус, и он жил на этой земле, и он пример подавал, многим помогал. Вот это для меня понятно, общий. А подробности не было понятно. Ну, со временем уже, вот не отходя, по-моему, 15 дней мы читали, и жена тоже здесь, видно, интересовался. У нас три комнаты, посередине заходишь, налево-направо. Такой случай был, мне братишка рассказывает. Захожу домой, так тихо, стучу, и никто не отвечает. Ну, без разрешения зашел. И смотрю, здесь по правой стороне, говорит, ты увлеченно читаешь книгу. А по левой, по правой, то есть в другом комнате, и жена читает. Вроде какие-то сигналы даю, говорит, вы совсем не знаете, не слышите. И в тот момент, говорит, у меня на сердце радость посетил. Я на колени стал, вот это посередине комнаты, молился, Господи, открой свое слово. Ну и эта молитва услышана была, хоть мы иноплеменники, как читаем. Вы тоже читаете, да? Не из еврейского народа же, да? Значит, мы вместе. И вот услышаны были молитвы, и через короткое время я покаялся, через неделю жена покаялась. Такую радость, а со стороны отца гонение увеличилось. Я говорил, вот что собрал всех родственников, и суд народный как бы, и тогда тоже мы молились, Господи, мы не знаем, но что-то мы поняли, что-то живой Бог нас внутренность изменил. Но только сохрани нас. Ну, гонения были очень, ну, непростые. И сколько ругательства, и потом это ругательство не действует. Начали родственники немножко кулаками махать, чтобы, ну, отец потом... так очень огорчился, потому что авторитет теряется, он сам мулла, а двое из сыновей русскому Богу поверили. А теперь весь город услышал про это. И родственники там рассказывали всем, что они что-то не возвращаются, трудно. Как быть, и другим тоже побуждал, друзей, отец тоже как-то переключил к этому. И они тоже приходили к жене. Думают, что эта жена все может управлять, если захочет, чтобы мужа куда хочешь повернет. Но с такой целью 2 часа с женой моей как-то беседует, и тогда в конце она говорит, ну, говорит, я не знаю, это мусульманский бог, русский бог, но что-то этого ербола, который испорченного, неисправимого, и Бог изменил его,
И я тоже теперь согласен идти, говорит, за этим Богом. Но что-то изменение большое, чудо происходило. И я обрадовался, когда услышал. Но он, этот друг отца, махнул рукой, говорит, 2 часа просто прошло время зря. Оказывается, она тоже уже в эту секту ушла. Вот такой жизнь произошло, покаяние, возрождение, и в церкви ходили, мало понимали, но нам больше радовало то время, вот присутствие Божие. Русский язык не понимаем, проповедует, а самое главное, дух ободряет. Я 2 детей были то время у меня, и детей тоже беру. Они что может, но слушает, участвует. Мне больше было желание то время, ну, понять Бога, чтобы своим, ну, друзьям, казакам объяснить потом, передать эту истину. Но эта цель до сих пор у меня есть. Еще когда покаялся, у меня цель была, ну, чтобы родственники, отец тоже покаялся, и родственники мои, которые, ну, воплощенным живут, среди них хоть хотелось, чтобы, ну, светом быть или рассказать о Боге, который спас меня. У меня цель была, об этом тоже молился я, и каким путем даже не знал. К ним приходишь, рассказываешь про, ну, слово Иисус скажешь, все, они все, как бы дверь сердца закрывает и не дает тебя, и наоборот на тебя ругает. Ну, несколько лет был так. Но тогда вот мне была мысль такой, может быть, они не спасется, а потом другая мысль приходит, говорит, ну, спасется, ты верь. И вот так верою мы шли. И потом такой случай был в моей семье. Родился дочка после 2 сыновей. И она заболела очень, ну, серьезной болезнью. 20 дней, еще месяц нету. И не может она уснуть, и качаем, ничего не помогает, плачет, плачет. Ну, в больницу отвезли. В больнице там проверили, анализ сделали. Такой анализ поставили, вообще страшно. Гнойный менингит. Я говорю, всего лишь 20 дней этот человек. А ты какой гной может быть? Нет, говорит, вот второй раз пункцию берет, и снова, и этот диагноз показывает гнойный менингит. И тогда я сильно запереживал, начал молиться этому Богу, который меня спас. И Господь, ну, услышал мои молитвы и посылает для утешения слово. Вот Якова, помните, написано, «Если кто болен, пусть призовет пресвитеров, они помолятся, и всякие болезни исцелится». За это слово, как я вот крепко держусь, значит, Господь хочет именно, ну, своим путем помочь. Ну, укрепился, а жена плачет в больнице. Я объясняю, а ей немножко трудновато, все-таки сестра есть сестра. Но я пошел с этим именно мыслью окрыленной. Пошел у нас в то время, у нас Ваня Хорев, Михаил Иванович, сын Хорева. И как раз к нему домой, и как раз и отец тоже там, и он сам. Я свои переживания все это делюсь, рассказываю, этот стих держу. Он послушал и говорит, хорошо, мы придем завтра 10 часов у тебя дома. Ты к этому времени должен делать, из больницы забрать. А то время такой процесс был, Каскеление районный. Центр города. 2 раза функцию взяли, гнойный менингит. Говорит, мы здесь, ну, не можем эту болезнь лечить. И то есть направили на областную больницу инфекционную. Там очень много профессора. И там тоже проверили, и там тоже гнойный менингит. Я говорю, что это такое? Ну, с другой стороны, какой-то мысль пришел. Это Господь что-то этим путем, что-то хочет именно для моих родных, для меня что-то хочет сделать. Ну, попросил, расписку написал, ну, дайте нам, мы хотим, мы верующие, вот по Слову Божьему хотим, чтобы Бог исцелил. А врачи такие шум подняли, ну, расписку написал. Одним словом, я почти что убежал из этой больницы, взяв ребенка.
домой пришли, и уже 9 часов утра ждем, молимся, а скорый приходит. Видно, с Алматы позвонили, весь Каскелен на ноги подняли, скорый и врачи, и послали, 9 часов уже дома. И как бы уже почти что насильно забирает этого ребенка и забирает в инфекционную больницу. Ну, не слушает уже, такие агрессивные они. Что делать не знал, а я остался. Ну, жена в скорой села с ребенком и снова на эту больницу. Я жду братьев. 10 часов, и братья приходят, и договорено. И теперь молиться надо елей помазанием, а это ребенок нету больной. Тогда Михаил Иванович так сидит, рассказывает. Вообще, говорит, разные были случаи во время Иисуса Христа. Ему, говорит, нету проблемы. Вот 12-летняя девочка за руку взяла Христос, и она исцелилась, воскресла, да? А другой случай, говорит, та же рукой не коснулся, вот умершего выносит, и на одра коснулся к дереву, который несли. И этот молодой человек, который сын вдовы единственный, и воскрешается, и отдает матери, и такое утешение. Говорит, есть еще третий случай, та же с расстояния, «Выйди, Лазарь, вон», это 11 глава, да, Евангелия от Иоанна. У Бога нету, говорит, расстояния, у Него, говорит, слово, ну, насколько сильный, давай, говорит, помолимся. И мы помолились, и с ними вместе я тоже помолился. И после этого молитвы они ушли, вот это елей, маленький плафончик и подоконник оставил. Я хотел долго сохранить это событие. Ну. И я успокоился, и тот день не пошел в больницу, потому что я понял, что врачи такие уже настроены. Следующий день тоже, третий день пошел к этому больницу посетить. И тогда врачи уже четвертый раз взяли пункцию. И диагноз показывает, оказывается, это не гнойный менингит, а простой менингит. Я говорю, о, уже молитва начала действовать. И через два дня снова берут и говорит, это не менингит, а внутреннее черепное давление сильнейшего вида. Я говорю, уже диагноз к лучшему. И тот момент, все равно я отцу подходил, и отец наблюдал то одного сестру, то другого родственника посылает в эту больницу, информацию собирает. Внимательно он смотрит, потому что я перед этим тоже свидетельствовал, я хочу, вот дочка заболела, хочу именно вот помолиться этим путем, Божьим путем, чтобы это совершалось. Но он тогда то слушал, то не слушал, как бы рот затыкал, и какой Бог. А с другой стороны, он наблюдал, как это будет. Он тоже видит нашу жизнь, что изменился к лучшему. Все греховное мы не делаем, уже перестали, а он удивляется в этом. И это событие сильно вот отцу помог. Когда уже через две недели ребенок выписывает этим последним диагнозом внутричерепное давление, забираем домой, и ребенок очень смеется, уже исцелилась. И тот момент... И снова к отцу посетил, отец вот так сидит, и такие слова сказал: «Ваш Бог тебя помог». Тогда вот это трогательное слово. Сам мулла религиозный, он же священник, и он наблюдает, говорит: «Твой Бог тебя помог в этом именно исцелении». Ну, свидетельство было, это же не только отец наблюдает, и все родственники же между собой рассуждают, и что происходит в нашей жизни. И тогда я понял, нам надо как-то еще более ближе быть к этому Богу, который меняет нашу жизнь, чтобы свято смогли жить, светом быть для родственников. И вот случай последний, отец заболел сильно, ему было 70 лет. И последние 6 лет Господь его положил в постель. И особенно последние 3 года он вообще не шевелился. И пришлось очень много делать, памперсы менять. А родственники наблюдают, как будет теперь с этим они общаться. Реакция будет. Какое отношение? Отец мулла в свое время сильно гнал.
привязывал все это веревки. Конвоем мы в туалет ходили, и такое очень много было. И теперь родственники наблюдают, как они будут поступать. Ну что, мы как понимали, так и поступали. Но отец, отца надо почитать, когда нужде надо помогать. И не огорчаться, что они сделали. Нам надо идти туда и помогать, как человеческой стороны. Ну, мы шли, делали, помогали, ну, каждые две недели, особенно душ. И каждую неделю он любил на вот, бритвой на лысо постричь. Это делаем, ухаживаем. Ну, еще сестры нас сильно помогал. Они очень чистоплотные. У меня четыре сестры есть, сестренки. Они очень чистоплотные. Какой-то там чуть-чуть запах, уже все. Дома ты не уснешь никогда. Даже из дома вытащит, давай. Пока это не сделаешь, не успокоятся они. Ну, и мы делали. А потом, когда он умер, во время похорон тоже мы старались, чтобы, ну, пример подать. И один пожилой тоже, 80 лет, старик, ну, старейшина у нас, подходит к нам и благодарит нас. Мы, говорит, ну, благодарим, что ты, вы отцу ухаживали. Мы посылали родственников. Каждые два дня, через день, ну, так, люди много подходили. Ну, мы понимали, но он почетный человек, но посещает. Оказывается, родственники старейшины посылают, и для проверки. Какой-то запах есть, где-то, ну, уже три года лежит, болячки, может быть. Ну, такое свидетельство было. Этот старейшина говорит, ну, спасибо вам, что вы хорошо ухаживали за отцами. Мы, говорит, наблюдали. Но потом понял, надо, значит, еще надо быть, ну, бодрствовать более. Оказывается, они как с винокля смотрят на нашу жизнь. И сейчас в последнее время такое меняется. Раньше, 20 лет назад, книгу «Келли Китап», перевод на казахский язык с Библии, отдаем, они аж отчуждались. Нет, эту книгу нельзя читать, потому что кто эту книгу прочитает, они как бы гипнозированные, уже никогда не возвратиться, противились. Но за 20 лет Бог работает с народом нашим. И сейчас уже принимает, понимает, что это тоже хорошая книга. И теперь каждый раз стараюсь от родственников не отделиться, наоборот, мне к ним идти. Ну, попробовал на свадьбу тоже их не пойти. А потом что-то неприятное было, там более выпивает, настрой такой, чтобы танцует, и музыка такие. Мне было неприятно сердцу, потом перестал. И потом, ну, все мероприятия начал ходить, ну, чтобы сближаться им. И тогда, и тоже сеяние прошло, какое-то мероприятие мне нельзя ходить, потому что там на арабском языке Коран читает. А потом только остановился в одном. Я говорю, вот человек, родственник, который с детства я видел, последний путь надо провожать, это Священное Писание написано. Я говорю, только мне приглашайте, пожалуйста, когда похорон, я пойду, попрощаюсь, последний путь провожу. И остальные вот это мероприятия, которые у нас очень много, 7 дней, 40 дней, 100 дней, годовщина, все там религиозные, Коран читает на арабском языке. И они видят, все равно на арабском языке я не соединяюсь с ними, когда непонятном языке. Они как бы огорчаются. Я говорю, вы огорчаетесь, когда я с вами вместе аминь не говорю, потому что я понимаю, это поклонение духу, именно 40 дней, 100 дней. Это, ну, чистый такой корень поклонения духу. Это умерший приходит постоянно, его дух надо успокаивать, что-то надо, лепешки там жарит, и Коран читать. Ну, очень много понимания. Вот такие сейчас служения совершаем среди родственников. Но большинство начали уже, и старейшин начало уже слушать. Все равно нет-нет, про жизнь Давида, какой-то короткий отрывок, про из жизни Моисея, из жизни Иисуса, который где помогал. Но все равно я рассказываю, мне нельзя молча так быть. Рассказываю, они уже начали, уже хоть 15 минут начали слушать. Но больше 15 минут они пока дальше не слушает. Но я думаю, время придет, и вот так же, как мы сейчас
по 2 часа, по 3 часа будет, наверное, слушать. Будем рассказывать им о нашем Господе, который молитву на нашу молитву отвечает и просит, то есть помогает нам, побуждает. Такое свидетельство мне краткое.

Но он ушел в далекую страну, не поклонился на прощание отцу. Прощаться с братом тоже он не стал, а так ушел, уехал и пропал. Чего достиг в далеком том краю? Свою, быть может, он нашел судьбу? Добиться славы и почета он сумел? Удвоить состояние успел? Нет, счастья не нашел он в той стране, но потерял и то, имел что при себе. Он деньги прокутил, ушли друзья, в хлеву остался жить, в каморке пастуха. Тогда решил вернуться он домой, не сыном, нет, рабом или слугой. Пришел поникший, на колени пал, оборванный, босой и грязный, зарыдал. Отец, увидев сына, подбежал, с земли поднял, плащом накрыл, обнял. Мой сын вернулся, мальчик мой пришел, тебя я звал, и ты меня нашел.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Как нужен Бог тому, кто в Бога верит, как нужен Бог не знающим Его. Никто нужды той в Боге не измерит, мы все во всем зависим от Него. Бог нужен, нужен каждому на свете, среди всех этих хлопотных дорог. Когда в беду попали наши дети, когда болезнь внезапно сбила с ног, Бог нужен в море, если там несчастье, и помощь ниоткуда не придет. Бог нужен в воздухе, когда ненастье, и потерял с землёю связь пилот. Бог нужен, когда шахту затопило, а там твой самый близкий человек. Бог нужен, когда старость наступила, и вдруг заметил, как короток век. Бог нужен, когда хлеб в полях сгорает, а долгожданного дождя все нет. Когда тревога на душе терзает, а неизвестность все не шлет ответ. Бог нужен людям в трудную минуту, когда надежды в горе нет другой. Соломинкой ты видится кому-то Бог, когда дно уходит под ногой. И сколько раз взлетело в небо эхом: «О Боже, если ты на свете есть!» Свидетельств много собралось об этом, ответов Божьих никому не счесть. Но иногда бывало слишком поздно, ведь Бог до этого так долго ждал, и кто-то очень страшно, очень грозно свое неверие на земле пожал. Бог долго терпит, ждет, Бог всех нас любит, но есть долготерпению предел, и шанс свой упустив себя погубит тот, кто нуждаться в Боге не хотел. Не надо ждать, когда камин остынет, когда цветы на холмик понесешь, когда один окажешься в пустыне, когда отчаяние в тебе, как нож. Так хочется, чтоб Богу приходили не потому, что грянула беда, а потому, что Бога полюбили, что власть Его признали навсегда. И хочется, чтоб все могли осмыслить, увидеть, перечувствовать, познать, как нужен Бог, как милости Всевышний, как хорошо Ему принадлежать. Аминь.

руки мои буду простирать к заповедям Твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах Твоих. Псалом 118, 48.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

дорогие дети, в прошлый раз мы говорили с вами о верности Богу в трудных обстоятельствах жизни, и примером для нас были пленные иудейские юноши в Вавилоне. Живя в чужой стране, они сохранили свою веру и обычаи и были готовы даже умереть ради Бога. Бог не оставил их верность без награды и сохранил их жизнь от огненной печи. Царь Навуходоносор заметил, что Бог иудеев – необыкновенный Бог, и велел всем в стране уважать Бога Даниила и его друзей. Прошло время, и царю Навуходоносору снова приснился сон. И на этот раз он не забыл его, как это было с ним в первый раз. Он проснулся и позвал мудрецов, чтобы они могли немедленно растолковать ему сон. Мудрецы слушали внимательно, но никто не мог объяснить значение сна. Тогда царь вспомнил о Данииле. Он знал, что Дух Божий откроет Даниилу истину и поможет разгадать глубочайшую тайну. Даниил пришел, и царь рассказал ему свой сон. «Я видел дерево, весьма высокое, которое выросло из земли. Это было большое дерево и крепкое, и высота его достигала до неба, и его было видно до краев земли. Листья у него были прекрасные, и плодов на нем множество, так что пища на нем была для всех. Под ним находили тень полевые звери, и в ветвях его гнездились птицы небесные, и от него питалась всякая плоть. И видел я, как сошел с небес бодрствующий и святый, и сказал: «Срубите это дерево, обрубите ветви его, стрясите листья его и разбросайте плоды его, пусть удалятся звери из-под него и птицы с ветвей его. Но главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается росой небесную, и с животными пусть будет часть его в траве земной. Сердце человеческое отнимется у него, и дастся ему сердце звериное. Это повеление дано бодрствующим и святым, чтобы знали живущие на земле, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет, и поставляет над ним уничиженного между людьми». «Вот такой сон видел я», — сказал царь Навуходоносор. «А ты, Даниил, дай мне объяснение его, так как никто в царстве моем не мог дать мне толкование его, а ты сможешь, потому что Дух Святого Бога в тебе». Тогда Даниил провел около часа в изумлении, и мысли его смущали его. Но царь сказал ему: «Не смущайся, а смело говори мне, что значит этот необыкновенный сон». Даниил не мог молчать и начал объяснять царю значение сна. «Дерево, которое ты видел, царь, это ты сам, великий и крепкий, с властью и славой, достигающий небес и видной до края земли. Ведь все вокруг народы знают о тебе и о силе твоей, а то, что ты, царь, видел бодрствующего и святого, сходящего с небес, то вот тебе значение определения Всевышнего. Тебя отлучат от людей, и будешь жить с полевыми зверями, травою будут кормить тебя, как вола, росою будешь орошаем, и 7 времен пройдет, пока узнаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет». А то, что главный корень останется в земле, значит, что царство останется с тобою после того, как ты признаешь власть небесную. Советую тебе, царь, искупить грехи твои правдою и беззаконие твои милосердием к бедным, и продлится мир твой. Но царь не принял совета Даниила. Прошел год, и казалось, что ничего особенного не произошло. Навуходоносор почти забыл о своем необычайном сне. Гордость его еще больше возросла. Он гордился своими садами и дворцами, своим знаменитым городом Вавилоном. Однажды, гуляя по городу, он воскликнул: «Это ли не величественный Вавилон, который построил я силою могущества моего и в славу моего величия?» Но еще не кончил он говорить, как бы с неба голос: «Тебе говорят, царь Навуходоносор, царство твое отошло от тебя». И тогда произошло то, о чем говорил царю Даниил. Царь стал подобным зверю, его отделили от общества людей. Он жил под открытым небом, ел траву, как вол, и орошалось тело его росою с неба. 7 лет прошло в таком состоянии, но на 8-й год разум возвратился к Навуходоносору, и он сказал: «Я возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне, и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Вечносущего, которого владычество вечное и царство в роды и роды, когда он

Он действует, кто скажет ему, что ты сделал? Возвратился ко мне прежний вид мой, и нашли меня мои советники и вельможи, и царство мое стало еще более великим и сильным, потому что теперь я, Навуходоносор, славлю и превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо. Вот к такому заключению, дети, пришел гордый и славный царь Навуходоносор. Но разве нужно нам ждать, чтобы Бог так говорил с нами? Разве не видно нам из всего, что вокруг, что Он есть и что Он действительно могущий, велик и достоин нашего поклонения? Будем же мудрыми и не будем ожидать наказаний, но достойно восхвалим Господа в жизни нашей. В том, что Бог велик и всемогущ, убеждаются наши космонавты, когда летят в неизвестные пространства на своих ракетных кораблях. Конечно, если они не верят в Бога, они не обращают внимания на красоту вокруг них, или вернее не приписывают ее Богу. Но вот верующие космонавты, которые сели на Луну и должны были раздобыть на ней особенный камень, они не могли молчать о Боге. Так чудесно было все вокруг них. Так заботливо Он охранял и вел их, что было просто невозможно молчать обо всем этом. Один такой летчик рассказывает о поисках и находке редкого и важного лунного камня. Когда корабль был уже на Луне, и 3 дня прошли в бесплодных поисках, он помолился Господу и попросил Его помочь им найти этот нужный геологам на Земле камень. Наутро они отправились на поиски и увидели вдали небольшой кратер. Заехали в него на своем луноходе. Вы уже знаете, что вся поверхность Луны покрыта густым слоем космической пыли. От этого было еще труднее находить различные породы и поднимать их специальными щипцами. Но вот в самом центре кратера, как бы на пьедестале, лежал особенный камень без единой пылинки на нем, словно кто-то невидимый протягивал его космонавтам. Им оставалось только подойти и взять его. Это и был нужный камень. Они искали его уже 2 дня и совсем потеряли надежду, но по молитве веры получили его совсем необычайным образом, так, что его нахождение никак было невозможно приписать самим себе. Смирение всегда ценится нашим Господом. Когда Иисус Христос жил на земле, Он был примером смирения, и мы читаем в Библии, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Когда мы перестаем полагаться на свои силы и начинаем признавать силу выше нас и мудрее нас, тогда Бог выходит нам навстречу и помогает нам во всем. Правда, дети, на всех примерах Библии мы видели это. И вот в нашей сегодняшней истории гордый царь, который приписывал себе славу, которая по праву принадлежала Богу, но Бог показал ему, что может отнять у него царство, и сделал так. И тогда он понял, что Бог всемогущ и достоин славы. Много прекрасного в окружающем нас мире, но особенно прекрасны бывают птицы. Видали ли вы когда-нибудь павлина? Я думаю, что видали, если бывали в зоопарке. Павлин передвигается плавно и гордо, неся свою небольшую головку на длинной шее, высоко и надменно, глядя на всех сверху вниз, как это бывает с гордыми людьми. Павлину есть чем гордиться, у него длинный хвост, который тянется за ним по земле на 1,5 метра и больше. Когда хвост закрыт, мы восхищаемся только его длиною. Но когда павлин раскрывает хвост, подобно вееру, у нас захватывает дух от восхищения. Изумрудные перья украшены на концах разноцветными глазками. Даже одно перо приятно иметь у себя в доме, и многие люди хранят в вазочке перышко павлина. Павлины всегда привлекали внимание людей. Во времена царя Соломона каждые 3 года приплывали турецкие корабли и привозили серебро, слоновую кость, обезьян и павлинов. Об этом мы читаем в Библии. Греки и римляне считали павлинов священными птицами, частично из-за глазков на хвостовых перьях. Некоторые люди любили нежное мясо павлинов и разводили их для этой цели, а другие держали их только как украшение садов и газонов. В наши дни мало применения для этих птиц. Они шумны, трудноразводимы и дрочливы. Очень быстро вы начинаете замечать, что их красота не соответствует их характеру. Так бывает с людьми. Внешний вид, широкие плечи у мальчиков и красивые волосы у девочек бывают обманчивыми. Сознавая свою красоту, они тоже выступают гордо, как павлины, и думают, что достигают чего-то этим.
Какое заблуждение! Тот, кого превозносят за внешний вид, никогда не может быть уверен в своих друзьях. Конечно, нам всем хочется быть привлекательными, но мало внешней красоты для этого. Нужна внутренняя красота смиренного и любвеобильного духа. Только эта красота и стоит внимания. Только она не прекращается и не меняется с возрастом. Помните, как я говорила вам, что человек смотрит на внешность, а Бог на сердце. Мы даже учили стих наизусть когда-то, который говорил нам об этом. Мудрый Соломон в своих притчах сказал: «Погибели предшествует гордость, а падению — надменность». С этой мыслью я оставляю вас сегодня.

Это было давно. Тогда, когда люди начинали пробовать себя в поисках золота и прочих драгоценностях. В одной маленькой горной деревушке жил бедный селянин со своей семьей. Дом у них был старый, обветшалый, с покосившейся крышей. Еды семье часто не хватало, а бывало вообще нет. А в то время трудно мужчинам было работу найти. Вот и работали то там, то там, то вообще нигде. В общем, все жили в сплошных ожиданиях и надеждах. И семья этого селянина, которого звали Степан, не была исключением. Как-то узнал Степан, что многие его знакомые ходят потихоньку в горы золото искать. Вот и решил он. «Пойду-ка и я. Чего доброго, найду целый слиток, а вот тогда поживимся на славу». Сначала, узнав о решении мужа, жена пыталась его отговорить от этой затеи, говоря, что опасно это, да и редко кому удавалось найти что-то годное для того, чтобы продать. Но когда Степан заговорил о детях и о том, что они могли бы купить для них, если бы нашлось золото, у женщины язык не повернулся сказать что-то против. Этот разговор состоялся вечером, и легли они спать опять-таки с надеждой на лучшее. Рано утром Степан вместе с некоторыми другими искателями драгоценностей вышел из деревни и отправился на поиски. Некоторое время они шли группой, изредка переговариваясь. Это были люди с усталым видом, в грязной, далеко не новой одежде, с разными взглядами на жизнь. Но их объединяло лишь одно – бедность и нужда. После нескольких часов безуспешного поиска у реки они решили разойтись по разным местам. Все пошли в разные стороны. Степан решил отправиться в горы, в надежде найти хотя бы какую-нибудь ценную горную породу или старинную вещь, за которую бы хорошо заплатили. Пробираясь через острые кустарники, мужчина увидел вдалеке что-то наподобие пещеры. На это бы никто не обратил внимания, кроме Степана. Его быстрый, зоркий взгляд замечал абсолютно все. Спустя час-полтора человек подошел к подножию горы, в которой и было то углубление, напоминавшее пещеру. Помедлив немного, Степан осторожно вошел в нее. Дневной свет еле-еле попадал сюда, и чтобы не упасть, мужчина шел медленно с вытянутыми вперед руками. Как ему казалось, шел он долго, петляя по каким-то своеобразным коридорам, потихоньку, сам того не зная, заходя в самую глубь горы. Прошло много времени, и Степан, устав от долгой безуспешной попытки найти конец этой пещеры, присел на большой камень. Тяжело вздохнув, он положил голову на руки и задремал. От сна его пробудил грохот. Вскочив, Степан огляделся. Грохот доносился с той стороны, откуда он пришел. Постояв несколько секунд, человек вдруг понял, что это за шум. Начинался обвал, увеличивающийся с каждой минутой. От ужаса Степан побежал в самую глубь горы, спотыкаясь о камни и падая. Камни уже сыпались в нескольких метрах от него, а он все бежал и бежал, как во сне, пока, обессилев, не свалился совсем. Сколько он так пролежал, не помнил. Когда очнулся, была тишина. Обвал кончился. Но теперь Степан оказался в ловушке. Ему никогда отсюда не выбраться, так как камни полностью загородили проход. В отчаянии мужчина пнул ногой лежащий у его ног камешек. Тот отлетел и, ударившись о каменную стену, упал. Вдруг Степан аж приподнялся от изумления. В том месте стены, куда угодил камешек, появилось отверстие, а из него торчало... Не веря своим глазам, он подошел поближе и, осторожно потянув за ручку, вытащил пыльный, во многих местах поржавевший и потерявший свой цвет ящик. Мужчина, радуясь и не веря, осторожно открыл его. В ящике было почти пусто. В нем была всего лишь коробочка спичек, несколько свечей и книга. От разочарования Степану хотелось силой захлопнуть ящик и бросить его на камни. Столько мучиться, остаться в этом тупике, да еще и одному, ради этого мусора. Он выпрямился и огляделся еще раз. Да, выхода и правда нет. Но что же мне тогда делать, думал он. Зная, что это будет бесполезно, но держась за тоненькую ниточку надежды, Степан закричал, что было силы. Он звал и звал на помощь.
Звал до тех пор, пока горло перестало ему повиноваться и вместо криков о спасении издавало тихие хрипы. Мужчина без сил опустился на землю возле ящика. Зажег свечку. Стало немного светлее, но не теплее. Поежившись, Степан снова встал и стал ходить в своем каменном заточении в поисках хоть чего-нибудь, из чего можно было бы сделать костер. Но, как и должно было ожидать, все безрезультатно. Камни, камни и еще раз камни. И тут Степан вспомнил о книге, о той самой книге, которую нашел в ящике вместе со спичками. То, что надо. Радуясь, он открыл ящик, достал книгу и, открыв ее, как придется, протянул было руку, чтобы вырвать лист, как тут его взгляд упал на слова. «Чего не попросите у меня, дам вам». Мужчина замер. «Что это значит?» Закрыв книгу и повернув обложкой к себе, он прочитал. «Новый завет». «Новый завет. Так это ж одна из тех книг, которые приезжий проповедник раздавал в поселке», — думал Степан. «Ерунда какая-то. А если ерунда, то зачем ее прятать в самой глубине пещеры, в стене, да еще и в ящике?» Так размышлял он, вертя книгу в руках. Он никогда не читал эту книгу и догадывался, что в ней написаны учения, поучения и нравоучения. И читают ее только те, кто хотят стать самым совершенством. Шло время. Минута за минутой. Час за часом. И все это время одна и та же картина. Угрюмый, сгорбленный от усталости и отчаяния человек, сидящий на камне около ржавого ящичка, то и дело зажигающий свечку, чтобы было не так мрачно. Спустя примерно 5 часов к Степану вернулся голос, и, зовя на помощь в течение получаса, он снова его потерял. Мужчина обессиленно упал на землю, и в его голове будто эхом пронеслись слова. «Чего не попросите у меня, дам вам». Степан вздрогнул. Он снова открыл Библию, желая отыскать тот стих и прочитать полностью все, что сказано о просьбах. Но только он открыл книгу, забыл обо всем на свете. Увлеченно читал Степан историю Рождества, только сейчас понимая смысл этого праздника, который каждый год так ждали его дети, о жизни и чудесах Иисуса. Поражаясь прочитанному, Степан перечитывал каждый стих по нескольку раз, и в его душе с каждым прочитанным стихом теплело и становилось спокойнее. Так, сам того не замечая, он читал главу за главой, отрывая глаза от книги лишь для того, чтобы зажечь новую свечку, чтобы были видны драгоценные слова. Прошло много времени с тех пор, как Степан открыл Новый Завет, и когда наступило утро, в пещере можно было увидеть мужчину, который полулежа спал, откинув назад голову, а возле него на земле лежала книга, раскрытая на последней странице. Это так. За одну ночь Степан прочитал целый Новый Завет. И не только это случилось с ним в эту ночь. Проснулся бывший бедный селянин богатым наследником царя всех царей с твердой уверенностью в том, что Бог не оставит его здесь умирать. Дальше все было так. Степан сидел и снова читал Библию. Как вдруг ему почудились мужские голоса. Сначала мужчина подумал, что у него разыгралось воображение от долгого непрерывного чтения, но затем, прислушавшись, понял, что ошибся. Это были действительно голоса людей. Они приближались. Степан прижал к себе книгу, приблизился к тому месту, где громче всего было слышно людей, и начал звать. И звал он не напрасно. Его услышали, и уже спустя 10 минут он был в дружеских объятиях своих друзей. Потом они ему рассказали о том, как смогли его найти. К вечеру они встретились у реки и заметили отсутствие Степана. Подумав, что он вернулся раньше всех домой, они пошли в деревню. Но там все сказали, что никто не видел Степана. После нескольких часов отдыха компания отправилась на поиски товарища вместе с собаками и ищейками, которые, взяв след пропавшего, и привели остальных к пещере. Поняв, что там произошел обвал, люди решили найти проход с другой стороны. И, найдя его, шли 2 или 3 часа, пока не услышали крик друга. После этого случая прошло много времени. Все изменилось в жизни Степана. Он зашел в пещеру одним человеком, вышел другим.
Мужчина рассказал все своей семье, и в тот же день жена и остальные трое его детей покаялись и приняли Бога в свое сердце. После этого их семья больше не оставалась в нужде. Отвечая на молитвы своих вернувшихся детей, Бог посылал к ним своих людей, которые их с радостью посещали, давали добрые советы и помогали не сбиться с правильного выбранного тернистого пути. Вскоре после покаяния Степана верующие друзья помогли ему найти постоянную работу с хорошей зарплатой и даже помогли отремонтировать дом. С тех пор прошло много лет. Дети Степана выросли, а он со своей женой и по сей день ездит по разным деревням и городам, свидетельствуя людям о своем покаянии и говоря о Божьей любви. Он и сейчас стоит перед вами, дорогие друзья, и скажу вам от всего сердца: я не променял бы эту Библию, этот клад, ни на какой слиток золота, какой большой бы он ни был, потому что драгоценнее этого клада нет на земле. Закончил свое свидетельство Степан Андреевич и, спустившись с кафедры, пожилой человек добавил: «И прошу вас, друзья, не откладывайте свое примирение с Богом, потому что чем дольше вы будете это делать, тем больше ваша жизнь пройдет зря. А жизнь с Богом — это

Псалом 22. Господь – пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу, ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем.

мать. Натерпелись мы в ту ночь страху. Рев раздался за палаткой часа в два ночи, когда умаявшиеся в маршруте геологи и рабочие спали мертвым сном. Он был такой сильный и беспрерывный, что заложил уши, терзал барабанные перепонки. Любопытна наша реакция в первое мгновение. В зыбком свете белой ночи, сочившемся в задернутые марлей окна, все приподнялись в спальниках, бессмысленно глядя друг на друга вытаращенными глазами. Потом раздался испуганный возглас. «Медведь!» Этот возглас разом вывел нас из оцепенения. Хотя мы понимали, что за палаткой ревел, конечно, медведь, а не слон или тигр. Они в якутской тайге не водятся. Защелкали казенные части ружей, карабинные затворы. С опаской приоткрыли полог. Холодное рассветное солнце только-только оторвалось от горной гряды за Вилюем. Бьющие плашмя багровые лучи, пронзив плотные туманы в тайге, оранжево высветили стволы лиственниц и елей. На берегу реки, по брюхо скрытый белесым туманом, как бы плавая в нем, метался, беспрерывно ревел громадный темно-бурый зверь. Судя по развитому заду, отвислому животу, это была самка. Когда мы один за другим выскочили из палатки, изготовились к выстрелу, пугливый осторожный зверь почти вплотную подошел к человеческому жилью, вел себя агрессивно, не иначе как бешеный. Медведица отбежала за огромный замшелый валун, скатившийся к самой воде, и спряталась за ним, продолжая реветь. С осторожностью направились к валуну. До каменной глыбы оставалось совсем немного, метров 15, когда медведица, показав слежавшийся мех на заду, галопом припустилась вдоль берега, прочь от нас. Я заметил, как она залегла под выворотнем ели. И вновь в чутком влажном воздухе надолго повис органный рев. «Не стрелять!» — приказал начальник отряда. «Что-то здесь не то, братцы. Странно себя ведет. Будто зовет куда-то. Во-во!» Вернувшись в палатку, поспешно оделись, закинули за плечи ружья, карабины и веревку прихватили. Третьего дня геолог в окно Мари угодил, еле спасли. Тогда-то начальник отряда приказал каждой маршрутной паре, геологу и рабочему, брать в тайгу веревку, чтобы в случае беды бросить конец тонущему. Медведица вела нас по тайге точно так же, как по таежной тропе ведет охотничья собака. Зверь бежал впереди. Когда мы сильно отставали, терпеливо поджидал и даже рявкал, если совсем теряли его из виду. «Сюда, мол, ребята, сюда!» «Здесь я». Темп он задал быстрый. Через полверсты мы взмокли от усталости, несмотря на холодное июньское утро. Ведь здесь, на Вилюе, в июне еще весна. В распадках снег не растаял. Был и страх, мешающий быстрому бегу. Был, чего греха таить. А вдруг медведица заманивает нас в ловушку? Решила отомстить двуногим существам, например, за украденного детеныша. Разные люди в тайге бродят. Может, городской человек, отогнав медведицу выстрелами, ради забавы поймал и унес ее медвежонка. Тогда берегись. Подстережет на узкой тропинке. Ударом передней лапы мозги вышибет. И не обязательно обидчику. Существу, похожему на него, с двумя руками и двумя ногами. Медведица вдруг круто свернула в сторону и с ловкостью орангутанга начала взбираться по гранитным ступеням ручья, бурно бегущего с зубчатой вершины ущелья. Вилюй в этом месте прогрыз камню так глубоко, что образовалось ущелье, а там наверху была равнинная тайга, переплетенная речушками и ручьями, затянутая марью. Мы остановились в нерешительности. Куда ее понесло? Уж больно не хотелось карабкаться наверх. Если маршрут был верховой, то мы ходили в него по очереди, потому что подъем из ущелья был труден, утомителен и отнимал не менее 2 часов. Но любопытство, вызванное странным поведением медведицы, победило. Мы решились на подъем. Но вот, наконец, и вершина ущелья. Медведица ждала, спрятавшись за стволами деревьев. Изредка оттуда доносился короткий призывный рев. Солнце, между тем, оторвалось от земли.

Лучи стали не багровыми, а густо-желтыми. Роса заиграла чистым каленым огнем. Немного потеплело. Белые стада туманов вышли из реки, разбрелись по берегу. Все стало свежим, до блеска промытым. Листва и хвоя деревьев, коричневый гранит скал, не растаявшие утренние звезды. Зверь вел нас по тайге версты две. Много кружил, петлял. Я совершенно потерял ориентир и был немало удивлен, когда лес неожиданно оборвался, и мы опять зашли к ущелью. Медведица подбежала к обрыву, прорычала вниз, затем отбежала в сторону и залегла, неотрывно глядя на нас. Мы в недоумении, с опаской поглядывая на зверя, подошли к самой кромке. К Вилюе уходила почти вертикальная гранитная стена высотою с 15-этажный дом. Эту скалу я не раз видел, когда бывал в маршрутах. Внизу шумела на перекатах свинцово-поблескивая река, торчали замшелые валуны на берегу. Внимательно осмотрел каменистую косу, но ничего подозрительного на ней не обнаружил. Начальник отряда лег грудью на кромку, оглядел невидимые нам ближайшие уступчики и терраски, затем осторожно поднялся. «Ясно», — сказал он, — «теперь все ясно, там медвежонок». Я тоже лег грудью на кромку, заглянул вниз. На гранитном козырьке, который как бы врезался в тело скалы, свернувшись клубком, лежал почти черный медвежонок с ярким белым ошейником. До него было метров 6, не больше. Он не шевелился. Гранитная площадка сплошь усыпана пометом. Видно, звереныш находился на ней не один день. «Не шевелится. Может, уже концы отдал?» — вслух подумал я. Теперь все стало на свои места. Будто наяву я увидел такую сцену. Медведица вышла с детенышем к обрыву. Медвежонок, как водится, бегал, прыгал, резвился и сорвался вниз. От мгновенной смерти его спас этот самый козырек. Представляю, что случилось с зазевавшейся мамашей. Она металась по кромке, ревела, но ничем не могла помочь попавшему в страшную ловушку детенышу. И, рискуя получить пулю, пришла к людям, чтобы позвать их на помощь. В нашем отряде жил и работал Герка Прохоров, студент-практикант второго курса геолого-разведочного института. Был он парень, что называется, сорвиголова, и частенько пускался в такие безрассудные, отчаянные предприятия, на которые здравомыслящий человек никогда не решится. Однажды, например, он на спор выкинул такой номер. Взлетал вертолет, завозивший в отряд продукты. Герка, сбиваемый ураганным ветром, поднятым винтом, подбежал к машине, подпрыгнул и ухватился за металлическую перекладину, соединявшую колесо с корпусом. Когда Ми-4, набрав 10-метровую высоту, летел над озером, Герка спрыгнул в воду, причем проделал в воздухе сальто-мортале. За подобные трюки давали парню выговоры, лишали премий. Не действовало. Пригрозили увольнением, немного приутих. И вот этот Герка Прохоров, быстро оценив обстановку, решительно взял у начальника отряда веревку, опоясался ею, протянул нам конец и коротко попросил: «Страхуйте». Не успели мы толком изготовиться к страховке, как он с ловкостью альпиниста начал спуск. Через минуту он был на гранитном козырьке, опустившись на колени, склонился над медвежонком. Еще через минуту снизу послышалось растерянное: «Так он вроде помер». «Помер или вроде помер?» — попросил уточнить начальник отряда. «Сейчас». Герка осторожно перевернул медвежонка на спину, припал ухом к груди и радостно прокричал: «Бьется! Сердце бьется!» Когда Герку с медвежонком под мышкой подняли с выступа, медведица возбужденно заходила вперед-назад на маленьком мшистом пятаке. Начальник отряда с карабином в руке, то и дело поглядывая на громадного зверя, склонился над детенышем. Медвежонок не дергал лапами, не открывал глаз. Только присмотревшись, я заметил, как вздымается маленькая грудка с белым пятнышком на горле. Был он размером с сибирского кота. Сколько же малыш пролежал здесь, на гранитном козырьке, без пищи и воды, обдуваемый ледяными ветрами? «Пожалуй, мамке-то его не выходить, а? То ли себя, то ли нас?» — спросил начальник отряда. И, сказав это, он решительно поднялся, вскинул карабин и выстрелил в небо. Мощный и раскатистый, как из пушки, звук выстрела до смерти напугал медведицу. Она с необычайным проворством развернулась и бешеным галопом побежала в тайгу.
Некоторое время раздавался треск сучьев, потом все стихло. Припомнилось мне, как лет 6 назад, когда наша экспедиция работала на Урале, произошло нечто подобное. Тогда к стоянке отряда вышел маленький медведь. На Урале они отчего-то маленькие, не то что рослые якутские или камчатские великаны. Он не ревел и не метался, и сильно хромал. Безбоязненно подошел к кухоньке, лег на спину, задрал лапы. Задняя правая ступня была значительно больше остальных. В ней торчал обломок сука. Медведь дал себя связать. Геологи извлекли из раны обломок, вычистили рану ножом, смазали стрептоцидовой мазью. Медведь поднялся и побрел в тайгу. Пришел, понимаете ли, как в медпункт. Медвежонка к палатке на руках, как ребенка, нес начальник отряда. Я шел последним. Мне было как-то не по себе, и я беспрестанно оглядывался, чутко прислушивался, сжимая холодный ствол своей ижевки. Позади раздавались подозрительные шорохи, или мне это от страха казалось, не знаю. В палатке завернули несмышленыша в теплую оленью шкуру, как бы спеленали его. Подогрели банку концентрированного молока, осторожно раздвинули маленькие челюсти. Соски не было. Откуда ей взяться у мужиков? Плеснули теплую струйку в раскрытую пасть. Медвежонок тотчас закашлялся. Мы обрадованно переглянулись. «Хе-хе-хе!» — кашлял медвежонок, как больной младенец. Решили часок вздремнуть перед работой. Но сон мгновенно развеял внезапно раздавшийся органный рев. Выбежали из палатки. Медведица находилась на той стороне Вилюя, у кромки воды. Она сидела на задних лапах, смотрела на палатку и непрерывно ревела. Вилюй в этих местах узок, всего 40 метров, и я хорошо различал жаркую красную пасть с вибрирующим языком. «Пришла! Надо же!» «А я был убежден, что она придет», — сказал начальник отряда. Герка вынес из палатки медвежонка и поднял его на вытянутых руках, показывая медведице. Органный рев сразу оборвался. Зверь в развалочку пересек каменистую косу и улегся на мшистой площадке, головой к реке. Маршрутную пару, геолога и рабочего, оставили в палатке. Один будет ухаживать за медвежонком, другой присматривать за его мамашей. Если все уйдут в маршрут, медведица, конечно, не замедлит явиться на покинутую стоянку, чтобы проведать своего малыша. Ну а заодно полакомиться нашими продуктами и ненароком сломать жердяной каркас, завалить палатку. Поздно вечером, вернувшись из тайги, мы застали медвежонка ползающим по брезентовому полу палатки. Проползет метр, ткнется мордой в пол и лежит, отдыхает. Молочные глазки оглядывают людей с удивлением, но без испуга. Малыш находился в том счастливом возрасте, когда не ведают чувства страха и полагают, что все живые существа, населяющие тайгу, созданы для добра, а не для зла. Дежурившие на стоянке рассказали, что детеныш ничего не ел. Чуть позже мы выяснили, что у него была ангина, воспалена глотка, но с удовольствием пил теплое концентрированное молоко. Еще они сказали, что медведица на той стороне Вилюя удачно ловила рыбу и перед нашим приходом пыталась с рыбиной в зубах переплыть реку, вероятно, чтобы покормить свое чадо. Ее отогнали выстрелами. Развернувшись, она уплыла на другую сторону. В этот вечер я был свидетелем занимательного зрелища — ловли рыбы огромным зверем. На Камчатке осенью во время нереста мне не раз доводилось видеть медведей рыболовов, но там от зверей особого ума, сообразительности не требовалось. Стой на перекате, да выхватывай киту, которая идет сплошным потоком, показывая из воды темные толстые спины. Промысел, а не ловля. Сейчас же на Вилюе время нереста еще не наступило. Нашей медведице надо было запастись великим терпением, обладать молниеносной быстротой реакции. Она зашла в воду выше колен и вскинулась на дыбки. Передние лапы занесены над головой, приготовлены для удара. Глаза устремлены вниз. И вот рыба, не чуя беды, проходит мимо тумбообразных ног зверя. Удар по воде лапами был оглушителен. Каскад брызг разлетелся в стороны. Сначала раздавался короткий радостный рев. Затем из воды показывались передние лапы зверя. В когтях была зажата бьющаяся щука или налим. Медведица прокусывала рыбе голову и через плечо швыряла ее на берег. Бросит и обернется, чтобы убедиться, добросила ли до берега. Но рыба часто выскальзывала из когтей,
уходила на глубину, и тогда медведица от досады хлопала себя по ляжкам. А рано утром нас разбудил ужасный рев. Я подумал, что нашу медведицу терзает волчья стая. Выскочили из палатки. Нет, волков не было. Зверина все еще стояла по колено в воде. Точнее, не стояла, а крутилась на одном месте. В нос ей вцепилась острейшими зубами большая пятнистая щука. Медведица кружилась, и рыба вращалась каруселью. Но вот щука сорвалась и полетела в воду, не совладав с центробежной силой. Бедняжка заковыляла на трех лапах на берег, а левой передней зажала окровавленный нос. В сердцах отшвырнула мертвого Налима, села на камни. Ревела она долго, ведь нос – самое болезненное место животного. На четвертый день малыш окреп. Болезнь, наконец, оставила его. Подкрепившись своим любимым блюдом, молоком с гречневой кашей, он бегал по палатке, резвился и кусал наши ноги. Спать он, шалопай, нам не давал. Какой сон, если бегают по твоей физиономии? Пробовали держать на привязи. Не получилось. Зверёныш сразу поднимал такой крик, что приводил в сильное волнение свою мамашу, терпеливо ожидавшую на том берегу. «Пожалуй, пора выпускать», — решил начальник отряда. Герка Прохоров взял медвежонка на руки и вышел с ним из палатки. Медведица тотчас узрела свое чадо. Она оставила на косе полусъеденного Налима, зашла в реку и поплыла. Мы отошли от берега к тайге, чтобы не смущать и не нервировать зверя. Начальник отряда на всякий случай прихватил карабин. Герка остался возле палатки. Он гладил по голове, успокаивал детеныша. Хотя его вовсе не надо было успокаивать. Он не проявлял к плывущей медведице никаких родственных чувств. И вот мокрая, с прилизанным водою мехом, мамаша вышла на берег. На ходу стряхнула со шкуры радужный веер брызг. Затем остановилась. Герка опустил на мох медвежонка, прихлопнул его ладонью по задку и быстро отошел к нам. Не отбежал, а отошел, потому что медведи преследуют бегущего человека. Такова их природа. И еще этот зверь не переносит долгого, пристального человеческого взгляда. Почему? Не знаю. Тоже может броситься. Заметил в тайге Потапыча. Не гляди на него, иди своей дорогой. Может, из любопытства он проводит тебя недолго, потом непременно отстанет. Медведица поспешила к своему малышу. При виде приближающейся громадины медвежонок сжался в комок. Затем как-то по-поросячьи взвизгнул, развернулся и опрометью пустился к людям. Забыл он, что ли, свою родительницу? В таком возрасте зверёныш не обременен долгой памятью. Или, может, жизнь в палатке на всем готовом его больше привлекала? Кто его знает? Медведица остановилась. Она внимательно, умно поглядывала то на людей, то на неразумного своего детеныша, который ткнулся мордой в чьи-то бахилины и продолжал по-поросячьи испуганно взвизгивать. «Даешь, брат, не пойдет», — осуждающе сказал Герка, опять поднял медвежонка на руки и решительно зашагал с ним к медведице. «Гера, осторожнее!» — предупредил начальник отряда. Карабин он держал на изготовку. 7, 6, 5 метров до медведицы. Она словно окаменела, даже не мигала. Признаться, у меня мурашки поползли по телу. «Ну и Герка!» — не ведает чувства страха. «Не сносить парню головы!» «До медведицы рукой подать!» «Мадам, прошу!» — громко, раздельно, явно бравируя, сказал Герка и подбросил медвежонка к самым ногам мадам. И пошел обратно, не спеша, в развалочку даже, ни разу не оглянулся. Малыш незамедлительно проделал то же самое. Взвизгнул, развернулся и побежал к людям. Но не тут-то было. Медведица в одном длинном прыжке настигла своего детеныша, ударом правой лапы сбила его с ног. Не сильно, конечно, ударила, слегка, иначе под него мокрое место осталось. Затем схватила зверёныша зубами, махом забросила на холку и побежала берегом вилюя. Малыш ревел, не переставая. Вскоре они скрылись за валунами. За 4 месяца полевого сезона отряд раз 10 менял стоянки. Исхожен, обследован один участок. Ми-4 перебрасывал нас на другой. За это время знакомая медведица с медвежонком нам ни разу не попадались.
В конце августа нам представили нового маршрутного рабочего, юного парнишку, взамен рабочего, который взял расчет и улетел на Урал домой из-за серьезной болезни матери. Погода стояла сырая, ветреная, с заморозками по ночам, и парнишка подхватил старческую болезнь – радикулит. Ходить в маршруты он, разумеется, не мог, с грехом пополам кошеварил на стоянке. Как-то возвращаемся из маршрута и видим такую картину. Сидит наш юноша возле кухоньки, белее бумаги. Руки ходуном ходят. Прокопченные ведра с кашей и супом опрокинуты на землю. А произошло, оказывается, следующее. Парень возился с готовкой обеда. И вот, наконец, гречка-размазня и картофельный суп с мясом сняты с огня. Ведра поставлены на землю. Рабочий хотел подняться, чтобы пойти к ручью за водой, помыть посуду. Но в это время кто-то прыгнул на него сзади, жарко задышал в шею. Юноша вскочил, забыв о своем радикулите. Это был толстый медвежонок размером со взрослую овчарку. Он прыгал на него, легонько кусал руки, хватал зубами за штормовку. Следом на стоянку вышла огромная медведица. От страха парень не мог двинуться с места. Ноги, руки, все туловище словно омертвели. Иначе побежал бы, и тогда бы могла случиться беда. Медведица не обращала никакого внимания на человека. Она разодрала лапами и зубами рогожий мешок и начала пожирать картошку, громко чавкая. Затем с особым удовольствием съела 5-килограммовый кусок масла, весь наш оставшийся запас. Потом перешла к полным ведрам с первым и вторым, от которых поднимался порог. Постояла в раздумье и поочередно ударила лапой по ведрам. Каша и суп разлились на холодную землю. Медведица рявкнула. Детеныш оставил человека в покое и затрусил к матери. Вдвоем они живо слезали языками с земли гречку размазню и картошку с мясом. После сытной еды медвежонок хотел продолжить игру с человеком. Но мать ударила его лапой по морде и пошла в тайгу. Детеныш поплелся за своей родительницей. Больше звери на стоянке не показывались. Несомненно, это были наши старые знакомые. Другая медведица с медвежонком никогда бы не решилась на подобную фамильярность. Учиненный ею разбой мы, конечно, простили. Медведица жила своими таежными законами, а законы человеческого общества ей были неведомы.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию передачу «Христианская семья». 6 часов – свидетельство. В 7 часов – чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Моя проповедь будет иметь такую обычную структуру, три таких раздела. Первый и последний небольшой, средний раздел будет более продолжителен. Вначале я хочу обратить внимание именно на ответственность мужей за ту роль, которую они добровольно на себя приняли, став мужами, став отцами. Второй раздел мы рассмотрим с вами 111-й псалом. Поэтому желательно, если вы приготовите Библии ваши заранее, откроете его, и мы сделаем такой как бы разбор, исследование Священного Писания 111-го псалма. Ну и третье, это я хочу пригласить всех вместе помолиться. Мы вместе помолимся. Братья и сестры, нахожу очень важным вопросом это правильное положение мужа в семье. Нахожу, что это является первопричиной неустройства семьи. Нахожу, что это является первопричиной неустройств в церкви. Нахожу, что это является первопричиной разрушающегося общества, в котором мы живем. Потому что мужчины не понимают или не хотят понимать своей роли в семье, в церкви и в обществе, которую Бог для них определил. Я повторяюсь, или это невежество их, или это безответственность, что и приводит к очень плохим результатам. Говоря вот об этой теме, нахожу, что, братья дорогие, нам по-особому проникнуться этим пониманием нашей роли, которую Бог усмотрел для нас с вами, и с полной ответственностью быть теми мужами, которыми желает нас видеть Бог, и быть на том месте, на которое ставит нас Всевышний. Вот это вот переживание имею, и поэтому этому будет и посвящена вот эта проповедь. 111-й псалом. О чем этот псалом? Братья и сестры, автор его неизвестен, 111-го псалма. Это псалом, который начинается таким словом «Аллилуйя». Это слово, призывающее к прославлению Господа. Братья и сестры, в этом псалме открывается очень важная тема. То и за что прославляет Бога. В этом псалме просматривается эта мысль, что человек, боящийся Бога, он, видя благословение, которое Бог ему дал, он за это повергается пред Богом и прославляет. Мне бы хотелось, чтобы, рассматривая сейчас вот текст этого псалма, мы с вами постарались увидеть себя, братья дорогие, себя увидеть в этом псалме. Если мы себя не увидим, то поставить для себя цель жить так, как учит этот псалом. Сегодня наполнить уста свои молитвенными словами и помолиться с покаянием Богу, чтобы исправить свою жизнь, чтобы мы могли вот так 111-м псалмом молиться, петь, прославлять, возвеличивать Господа. Первый стих. «Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди». Братья и сестры, речь в этом тексте и в этом псалме идет не просто о мужчине. Речь здесь идет в контексте этого псалма о муже, имеющем жену и детей. И вот это первое слово «блажен муж» – это слово, которое должно пробудить в нас сейчас понимание. Блажен ли я? Счастлив ли я в моем браке? Иногда у некоторых молодых семей счастье заканчивается очень скоро.
Они вступили в брак –

Он очень уверял ее, что он ее любит. Он очень доказывал это. Как я однажды прихожу в дом к моей племяннице, а у них верандочка такая вот, и там, ну, букетов, наверное, 30 стоит, вот так вот букеты стоят. Я так удивился, говорю, вы что, занялись цветами? Думал, ну, они букеты вяжут, может, не знаю, вот, ну, у них не было ни теплицы, у нас кто-то цветами занялся, там теплицы у них, все такое, они делают, ну, выращивают цветы, их продают. Да нет, говорит, нет. А что такое? Да это ж у нас, говорит, в доме невеста. И вот жених каждый день приносит ей букет цветов. И вот она там в прохладной этой комнате их выставляет. Знаете, я так посмотрел и подумал, посмотрим, что будет после брака. Тоже так будут каждый день цветы? Или только до брака? И вот различными движется мужчина побуждениями к браку. Не всегда это зрелость духовная, не всегда это поиск Божьего водительства, руководства. Различные причины. И вот когда нет этой духовной зрелости, нет понимания ответственности, тогда счастье в браке заканчивается очень быстро. Люди не прониклись, молодые люди не прониклись пониманием, что такое брак, что такое семья, что такое положение в браке мужа, что такое положение в браке жены. Не прониклись, не поняли, что на эту тему говорит Господь. И ожидали счастья, а оно сделало крылья и улетело. И счастья не стало. Начались сперва непонимания, обиды, а потом ссоры, ну а потом все плохое. Блажен муж. Какой муж блажен? В жизни какого мужчины будет счастье? Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Вот это первый текст, он говорит о самом основном, о самом главном, о этом духовном статусе мужчины. Мужчина должен бояться Бога, и мужчина должен не просто любить. Вот это слово «крепко любящий заповеди Его». Крепко любящий заповеди. И только вот такой мужчина будет счастлив в своем браке. Братья дорогие, давайте вспомним некоторые примеры, которые мы знаем из Святого Писания, о тех, кто боялся Бога. Ну вот, очень яркий пример. Конечно, я уверен, что вы сейчас тоже об этом подумали. Это наш праотец веры Авраам. Это был особый человек. Я уверен, что Божье провидение, оно касалось всех мужчин того периода на земле. Наш Бог – это Бог нелицеприятный. Бог любил всех, но оказался Авраам таким человеком, который услышал голос Божий и который выразил согласие повиноваться голосу Божьему. Я уверен, что Бог многих мужчин призывал выйти и идти из этого неистово развращенного мира. Но пошел только один Авраам, и он стал мужем веры, отцом всех верующих. Я не буду говорить на эту тему много, но мы знаем, что вся его жизнь Авраама, это была жизнь человека, боящегося Господа. В чем она заключалась? В чем суть вот этой фразы «человек, боящийся Господа»? Это человек, который послушный Богу, Его Слову. Это проявилось, когда он вышел. Это проявлялось, когда он пошел. Это выражалось, когда он странствовал в шатрах. Да, у него были ошибки. Он их оплакивал. Он нес наказание. Он испытал безмолвие Бога, но он остался на положении человека, боящегося Бога. Братья и сестры, вот один только текст я хочу обратить, вы все хорошо знаете, книга Бытия, 22 глава. «Но ангел Господень, 11 стих, воззвал к нему с неба и сказал: Авраам, Авраам! Он сказал: вот я». Ангел сказал: «Не поднимай руки твоей на отрока, и не делай над ним ничего,
«Ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». Мы знаем, что потом он возвел очи, он увидел овна. Вот здесь, 16 стих и ниже. «Мною клянусь, говорит Господь, что так, как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя, умножая, умножу потомство твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов твоих, и благословятся в семени твоем все народы земли». Братья и сестры, вот оно блаженство, вот оно счастье, вот она глубина зрелости. Бог не сказал ему, что сейчас ты будешь жить в городе. Бог не сказал ему, что ты сейчас будешь иметь там вот такой какой-то там достаток, вот лучшие условия, лучшие валы, ослы, кареты там или что там еще было. Нет. И для Авраама было совсем не это первостепенно. Он жил одним Божьим благословением. И Бог сказал: «Я благословлю тебя». Он жил одним иметь потомство. И Господь сказал: «Умножая, умножу потомство твое». Такие сравнения, как звезды небесные. Это светило. Песок на берегу моря. Это не тот песок, который в грязи там. А это чистейший песок, не смешавшийся ни с чем. Это образы. И более того: «И благословятся в семени твоем все народы земли». Твое семя, твое потомство, оно будет иметь такое влияние, братья и сестры. Вот оно счастье мужа, боящегося Господа. И Бог так благословил Авраама. Блажен муж, боящийся Господа, и крепко любящий заповеди его. Братья и сестры, говоря о заповедях Божьих, я хочу предложить другого мужа, достойного уважения, другого мужа, на которого нужно посмотреть, и образ жизни которого является примером сегодня для мужчин, живущих спустя несколько тысячелетий. Мы читаем книгу Ездры, 7 глава. Мы знаем об этой истории, как Ездра вышел из Вавилона. Мы знаем, как Ездра пошел в Иерусалим. И мы знаем, что путь их был благословен. И мы знаем, что рука Господа была над ними. И рука эта была благодеющая в их пути. Благодеющая рука Господа. И нам необходимо на это обратить сейчас внимание, братья дорогие. Почему в их пути очень сложно идти в страну плененную, разрушенный город, окруженную враждующими племенами, царствами и народами, не взявшей охраны от царя, имея средства даже определенные. Но они надеялись на Бога, и Бог их так благословил. И какая же была причина этого благословения? Мы читаем Ездры 7:10. Ну, выше немножечко прочитаю. «Ибо в первый день первого месяца было начало выхода из Вавилона, и в первый день пятого месяца он пришел в Иерусалим, так как благодеющая рука Бога его была над ним, потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень, исполнять его и учить в Израиле закону и правде». Дорогие братья, это же такой яркий образ. Это для нас сегодня ярчайший образ. Книжник Ездра. Братья, каждый из нас должен стать этим таким книжником Ездрой, чтобы расположить сердце свое. Вот откуда все начинается. От расположения сердца. Изнутри, из сердца исходят. Что у нас там? Какими движими чувствованиями? Ездра расположил сердце свое. К чему расположил? Он расположил, чтобы изучать,
исполнять и учить. В богословии не как в математике. В математике от перестановки мест слагаемых, помните, что сумма не меняется. А в богословии не так. В богословии невозможно поменять слагаемые местами. Невозможно прежде учить, а потом изучать, а потом исполнять. Нет, нужно именно в этой последовательности изучать. Нужно прежде всего расположить сердце свое, чтобы изучать, а потом исполнять и только потом учить. В народе израильском были те учителя, которые Господь сказал. Правда, Он о них сказал: «Все, что они вам будут говорят, слушайте, а вот по делам их не поступайте». Братья и сестры, формируют мышление детей не слова родителей, а их поступки. Ребенок учится тому, что видит у себя в дому. Родители – пример ему. Мы можем учить правильно, но если мы так не живем, отцы, братья, наши дети никогда не будут изучать, исполнять и учить, если мы не соберем для них этого имения, если мы не послужим для них примером в вопросе изучения Священного Писания. И только тот, кто является этим примером, изучать, только тот, кто, изучая, стал исполнять, только и этого человека, ученичество этого мужчины, оно будет результативно. Я представляю, как был блажен Ездра, который вышел и пришел. Как был блажен Ездра, потому что и Неемия, потому что вот эти все дела, которые они там делали, это имело успех. Было очень много, вы знаете, противящихся. Но верность этих людей Богу, крепкая любовь к заповедям Божьим, она делала невозможное. И царей уже тех не было, кто писал законы и постановления, и нашли то, что было сказано, и оказывали им содействие и помощь. Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Дорогие братья, как важно, чтобы нас, наши дети, видели с Библиями в руках. Как важно, чтобы нас, наши дети, видели не книжниками, фарисеями, которые все знают, но не живут так, Господь сказал. Они не живут так. Не живут. Да сохранит нас от этого Господь, чтобы мы знали, как правильно жить, и не жили. Мы никогда тогда не будем блаженны. Второй стих. «Сильно будет на земле семя его, род правых благословится». В этом тексте говорится о том, что человек, который боится Бога, человек, который любит, крепко любит заповеди Его, то жизнь этого человека будет так Богом благословенна, что у него будет сильное семя, семя, семья. Семья – это первая мысль. И вторая – род. Род – это потомство семьи его, это дети детей. Сильно будет на земле семя, род правых благословится. Сильное семя. Знаете, очень яркий образ – это семья Иакова. Это его сыновья. Это человек, который боялся Бога, хотя боролся с Богом. Он был так похожим на нас с вами. Он боялся, но боролся. Лгал, а потом каялся, а потом нес наказание, но сокрушался, оплакивал свои беззакония, но все равно он был человеком, боящимся Бога и любящим заповеди Его. И мы видим, как Бог благословил Иакова, Бог дал ему такую большую семью. Я хочу сейчас обратить внимание на Иуду, Иуда. Один из сыновей Иакова. Я хочу обратить внимание на то благословение, которое сказал Иаков об Иуде. Иуда,
Тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих. Поклонятся тебе сыны отца твоего. Молодой лев Иуда с добычи, сын мой, поднимается. Преклонился он, лег, как лев, как львица. Кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов. Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей. Моет в вине одежду свою, в крови гроздого деяния свое, блестящие очи его от вина и белые зубы от молока. В этом благословении очень много вещей, на которые можно обратить внимание, потому что вот это пророчество Иакова об Иуде, оно буквально раскрывает большую историю вот этого рода Иуды. Это семя, это род его, Иуда. Мы видим, что Иаков отвергает Рувима, отвергает Симеона, отвергает Левия, и по определенным причинам благословляет, по-особому благословляет Иуду. Братья дорогие, и вот хочется отметить, что вот это благословение, которое было дано вот Иуде, как оно просматривается через весь этот путь колена Иудина. Сильно будет на земле семя, сильное. Колено Иудина, род правых благословится сильно. Мы знаем, что в период описания, вот исчисления, мы видим, что одно колено составляло 2/3 всего Израиля. Сильное было семя. Сильный род был правых, и большое было благословение. Мы знаем, что здесь Бог благословляет, и отсюда не отойдет скипетр от Иуды, законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель. Вот до примирителя, до прихода Христа, это колено будет иметь особое положение в Израиле. И ему покорность народов. Это потому, что он любил Бога и боялся Бога. Хотя в жизни Иуды были вещи, которые нам трудно понять. Очень важно отметить, что Иуда, даже там, где он был неправ, он находил в себе силы каяться, всенародно признавать свои ошибки и говорил: «Она правее меня! Она правее меня!» Мы помним, о ком идет речь. И Бог благословил. Бог благословил. Род правых благословится. Я хочу обратить внимание, что псалмопевец Давид из рода принес тоже такие благословения, большие для себя и для потомства своего. Хочу обратить внимание, в 21-м псалме, смотрите, как псалмопевец Давид говорит о своем потомстве, как продолжитель вот этого потомства. «Потомство мое будет служить ему», 21 Псалом, 31-32 стих, «и будет называться Господним вовек. Придут и будут возвещать правду его людям, которые родятся, что сотворил Господь. Потомство мое будет служить ему и будет называться Господним». Псалмопевец Давид очень сильно переживал о потомстве своем. Мы знаем, как псалмопевец Давид оплакивал смерть сыновей своих, в которых был виновен. «О, сын мой Весалом, кто бы дал умереть мне вместо тебя?» Псалмопевец Давид признавал свой грех, каялся в нем. И Господь оказал такую милость и благословил потомство Давида. Хотя и наказывал его потомство, но все равно миловал. И мы много раз считаем, ради отца Давида. Он не ходил, как отец Давид его. Или он ходил, как отец Давид его. И Бог много раз вот делал это сравнение. Как много значит, когда в роду нашем есть муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Третий стих читаем. Здесь уже раскрываются те благословения, которые будут
в доме мужа, боящегося Господа, обилие и богатство в доме его, правда его пребывает вовек». Обилие и богатство. Притча 15, 6 стихе мы читаем такой текст. «В доме праведника обилие сокровищ». На нас мир смотрит не всегда с пониманием. Иногда на нас мир смотрит, что мы люди, им кажущиеся недалекие люди. Мы люди, которые жизни не поняли, не видели. Вот ну, нас, о нас так мир иногда судит. Но человек, боящийся Бога, он ищет драгоценности не те, которые в этом мире. В доме праведника обилие сокровищ. Я хочу обратить внимание на сокровища, которые в доме праведника. Я бы обратил внимание, что у мужа, боящегося Господа, будет жена, как дар Божий, жена, боящаяся Господа. Это будет жена, добродетельная жена. И кто нашел добродетельную жену, что написано, он нашел? Цена ее выше жемчуга. Тот получил благодать от Господа. Обилие и богатство в доме его. У человека, боящегося Господа, Бог даст и жену, боящуюся Господа. И которая жизнь будет не для себя. Жизнь этой женщины будет для мужа. И жизнь этой женщины будет для окружающих. Об этом мы читаем в 31 главе притчи. Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. И сразу же мы такое откровение читаем. Уверена в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. А она воздает ему добром, а не злом во все дни жизни своей. Отмечается, во все дни. Дни бывают разные. И муж иногда в духовном, иногда в плотском состоянии. Но у него такая жена, которая воздает ему добром, а не злом. Вот драгоценность. Вот женщина, которой мечтает каждый мужчина. Что даже тогда, когда он где-то поступает неправильно, у него есть жена, которая будет воздавать ему добром, а не злом во все дни жизни. И даже те, которые не покоряются слову, без слова житием жен своих приобретаемы были. Это те жены, которые освящают своих мужей, о чем апостол Павел пишет в послании к Коринфянам. Это наследие, это дар Божий человеку, боящегося Господа. И мы видим, что эта жена, она не просто живет для мужа, она живет для детей. У нее двойная забота о детях. Мы видим, что эта женщина, она заботится об окружающих. Мы видим, что эта женщина имеет мудрость в ведении хозяйства своего. Мы видим, что в этой женщине так написано. «Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива, красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы». У мужа, боящегося Господа, будет как дар Божий и жена, боящаяся Господа. И если она не была такой, то написано, «Неверующая жена освящается мужем верующим». Вот какое благословение обещает Господь. Еще какое благословение, какие мы видим обилие и богатство в доме человека, боящегося Господа, крепко любящего заповеди. 127-й псалом мы читаем. «Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем, сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей, так благословится человек, какой? Боящийся Господа». Вот, оказывается, какое будет благословение для человека, боящегося Господа. У него будет жена. Жена какая? Жена твоя, как плодовитая лоза. Сыновья какие? Как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Вот оно, обилие, вот оно, богатство
И вот она, правда, праведность, вот это правильное состояние, оно пребудет вовек. Дорогие братья, как много у Господа благ, которые Он желает дать нам при условии, если мы будем мужами, боящимися Господа и крепко любящими заповеди Его. Следующий текст, четвертый текст. «Во тьме восходит свет правым, благ он и милосерд, и праведен». Человек, боящийся Господа, когда-то может оказаться во тьме. Тьма не объемлет его. Это образ, это выражение трудных обстоятельств, тяжких обстоятельств, невыносимых, может, обстоятельств. Я у себя здесь, вот к этому тексту, хочу вспомнить сейчас Иосифа. «Во тьме восходит свет правым, непонятый в семье, проданный в рабство, оклеветанный в рабстве, избиваемый, ратой глубокие борозды проводили по его спине, плетями били Иосифа. Но во тьме восходит свет правым». Если ты правый, слово «правый», праведность, святость, то есть боящийся Господа. «Во тьме восходит свет правым». И взошел этот свет для Иосифа. И оказывается, братья дорогие, оказывается, вот те трудные обстоятельства, в которых оказался Иосиф, вот та деградация, можно так сказать, ну, может, слово «деградация» не подходит, а вот то именно падение вниз до вот внутренней тюрьмы, где он оказался, вот, оказывается, это были ступени не вниз, оказывается, это были ступени вверх. Бог смиренному дает благодать. И мы видим, что во всех этих обстоятельствах тьмы, в которых оказался Иосиф, не по причине его состояния, а по причине Божьего испытания. Бог явил свет правым. Во тьме восходит свет правым. Свет взойдет только правым. Иногда мужчины обижаются на женщин и думают, ну вот была бы у меня вот такая жена, конечно, я бы был другим, но у меня же вот такая жена. И вот обижаются на женщин, обижаются, клянут себя, что вот ошиблись, не ту взяли, куда смотрел, почему так получилось. Ну, я думаю, и вы это слышали, я от некоторых это слышал. Вот люди сокрушаются, что сделали ошибку, и теперь ничего не поправишь. И подвергаются унынию, вместо того, чтобы быть мужем, освящающим жену, прошедшим, как Иосиф, вот этот трудный путь. И восходит или взойдет свет правым, придет этот свет. Как в жизни Иосифа пришел этот свет. И вдруг из этих обстоятельств и остригся, и переоделся. И позван был к царю, к фараону, и вдруг он становится вторым во всем огромном царстве Египта. И при всем этом, обратите внимание, какое было его состояние Иосифа. Удивительное состояние Иосифа. И когда, помните, ну вы хорошо знаете эту историю, просто время хочется оценить. Вы хорошо знаете эту историю. И что когда Иаков умер, то братья пришли и начали говорить: «Отец заклял, прости братья твоих». А Иосиф заплакал, заплакал. Нет, у Иосифа не было мести. У Иосифа не было этой страсти отомстить, наказать, воздать. Иосиф таким не был. Иосиф, я боюсь Бога, сказал. Вот причина, почему он берет, зовет отца, почему он зовет всех братьев своих, почему он служит им не для того, чтобы завлечь сюда, чтобы здесь с ними рассчитаться. Нет, он любит братьев своих, он милосерд, благ он и милосерд, и праведен. У него природа Божья, у Иосифа. Братья, как
Человек, боящийся Господа, повинующийся Ему, он проявлял божественную природу любви к тем, которые предали, тем, которые били, тем, которые хотели убить. А он проявил к ним доброту, он проявил к ним любовь, он проявил к ним милосердие, он отнесся с ними как праведник. Вот так, дорогие братья, поступают мужи, боящиеся Господа. «Ибо я боюсь Бога», – сказал Иосиф. Следующий текст, 5 стих. «Добрый человек милует и взаймы дает. Он даст твердость словам своим на суде. Он вовек не поколеблется, в вечной памяти будет праведник». Добрый человек. Человек, боящийся Господа и крепко любящий заповеди, это будет добрый человек. Муж добрый. И мы таких немало находим в Писании. Мы видим, как таким мужам добрым Бог был по-особому добр, потому что эти мужи проявляли божественную природу доброты. Но ты благий, добрый, добрый человек, милует и взаймы дает. Братья и сестры, как хочется, чтобы каждый мужчина, муж был добрый человек. Давайте посмотрим, что говорит Писание. Вот смотрите, тоже вы хорошо это все знаете. Просто хочу напомнить текст Писания. Нагорная проповедь, 5 глава, стих 16 Евангелия от Матфея. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Добрые дела. Делайте добро всем, а наипаче, ну прежде всего, своим по вере, но нужно делать добро всем. Братья, нам нужно проводить добродетельную жизнь между язычниками, дабы за что они злословят нас, они возблагодарили Бога. Добродетельная жизнь между язычниками. Братья, как важно помнить, что каждый получит по мере добра, которое он сделал. Как важно помнить, что мы, представ свое время на судилище Христово, получим, что мы делали, живя в теле, доброе или худое. Добрый человек милует и взаймы дает. Вы знаете, вот это тоже тема очень важная. И человек, боящийся Господа, он таким будет. Он будет человеком добрым. И добрым мужем, и добрым человеком он будет. И у него будет что? Давать. А кто-то может подумать, а у меня нечего давать. Вот я бы хотел что-то дать, но мне нечего дать. Нечего дать может быть только по одной причине. Если мы обкрадываем Бога. Вот причина, почему нас нечего дать. Братья и сестры, нахожу, что вот сегодня, знаете, по стихиям мира некоторые вот стараются жить, знаете, создают всякие фонды, всякие ассоциации, все там какие-то вот фонды помощи погорельцам, нуждающимся, ну и все такое. По стихиям мира. А я хочу сразу сказать, что все вот эти стихии мира, они, у них заложена одна страсть – нажиться на чужом горе. И сколько даже у нас было судов вот в нашей стране, те, которые всякие фонды организовывали, какую-то долечку давали нуждающимся, а сами наживались. А потом в бегах, а потом и во всем таком. Вы знаете, вот эта скверна, она может проникать и в нас. И только потому, что мы обкрадываем Бога. Мы не приносим все десятины в дом хранилища. И поэтому в церкви может не хватать средств. Только поэтому. И только потому у нас не будет. А мы читаем здесь вот как. Господь говорит: «Проклятием вы прокляты, потому что вы весь народ обкрадываете меня».
Чем обкрадываем? Десятиною приношением. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных, не изолью ли на вас благословение до избытка, я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные. Виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов, говорит Господь Саваоф. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землей вожделенную, говорит Господь Саваоф. И дальше трижды Бог говорит именно это слово «Господь Саваоф», Бог небесных воинств, Он гарантирует благословение материальное тогда, когда мы верны Богу в материальном служении. Вот почему нас нечего дать. Мы не верны Богу. Мы забыли о сироте, пришельце и вдове. Может быть, кто-то еще из десятины и расщедрится. Написано, принесите десятины в дом хранилища. Но поставь у себя на обеспечение доставлять сердцу вдовы радость. Сироту, пришельца, слепого, инвалида. Братья, это же Писание к этому нас призывает. А через Писание Господь. И у нас потому нечего дать. И в доме нашем потому много проблем может быть. И пожирающие пожирают у нас только потому, что мы обкрадываем Бога. И потому у нас могут быть такие проблемы. Говоря это слово, я не имею никакой, братья и сестры, корыстности в этом деле. Но я хочу всем вот на это сфокусировать внимание. Посмотрите в это Писание и посмотрите на свою жизнь. Не обкрадываете ли вы? Уже около 30 лет я несу служение пресвитера церкви. Зная о жизни семей, своей церкви, других церквей, и посещая семьи, я очень часто, практически всегда на это обращал внимание. Ваше отношение к материальному служению. И вы знаете, братья и сестры, материальное служение – это показатель духовности. Человек, который любит Бога, он будет в этом служении участвовать. И человек, который участвует в этом служении, он будет благословляем Богом. И как здесь Господь говорит, до избытка благословлю тебя. Не надо, некоторые семьи попадают в долги перед Богом. Они говорят, вот я сегодня не могу отделить, Господи, я вот тебе в конце года отдам или со следующего месяца. Знаете, я в таких случаях говорю, не надо этого делать. Не надо отдавать Богу то, что вы не отдали. Уже вы его не вернете. Не вернете. Не отдали. Покайтесь за то, что не отдали. И не надо чувствовать себя должниками. Доброохотно дающего любит Бог. Если даже вы принесете с огорчением, с осуждением, да Бог не примет эти копейки. Может, слышали такой пример, как один человек пожертвовал 100 рублей в сокровищницу, идет и валяется 100 рублей, поднял, и говорит, друг, вот только положил, Бог уже воздал. А друг его говорит, да нет, это Бог выкинул твои 100 рублей. Подними их и забирай, с каким сердцем ты их Богу отдавал. Ну, такой вот пример. Уверен, дорогие братья, потому что вижу те братья, которые ответственно к этому относятся, и Бог их благословляет. И Бог охраняет. И Господь обещает, послушайте только внимательно, Господь обещает воздать во 100 крат, а в покибытии жизни вечной. Братья, Бог наш воздает не только в Царстве Небесном. Бог воздает здесь, на земле. Добрый человек милует и взаймы дает. Да поможет нам Господь не брать взаймы, а давать взаймы. Братья и сестры, во Второзаконии мы читаем принципы благословения и проклятия. Не будешь брать, а будешь давать. Кто? Кто слушает слово и исполняет. Вот и все. Бог таковых благословляет. Добрый человек милует и взаймы дает. Он даст твердость словам своим на суде. Да, он может оказаться и в этих обстоятельствах, как Навуфей,
оказался в трудных обстоятельствах, но Бог судил Ахава и Изавель, судил твердость Навуфея. Это была причина судов над домом Ахавовым. И там, где текла кровь Навуфея, будут лизать псы твою кровь. И так и случилось. Он вовек не поколеблется. Вот какое еще благословение имеет человек, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Он вовек не поколеблется. Какие бы ни были обстоятельства, но человек, который боится Бога и любит Его заповеди, он будет всегда иметь твердую позицию. Никакие обстоятельства внешние не сломят его. Он вовек не поколеблется. Братья и сестры, смотрите, какое еще здесь обетование. В вечной памяти будет праведник. И мы читаем об этих праведниках, начиная от Авеля. От Авеля, праведника. И всех последующих праведников. И для нас они остаются примером. Это образы для нас, достигших последних веков. И мы уверены, я вот уверен, ну, и так думаю, и вы, как я думаю. И я вот думаю, я приду и задам Авелю вопросы. Есть вопросы. Иною, и Еноху, да? Они же для нас пример, пример. Они в вечной памяти. И туда придем. И там о них будем знать. И если мы послужим сегодня примером, как люди, боящиеся Бога и крепко любящие заповеди, и мы будем с вами в вечной памяти, потому что у него пишется памятная книга о боящихся его. Вот о ком это пишется книга. О боящихся Господа. В вечной памяти будет праведник. В книге у Бога записано его имя и все, что он сделал. Как это важно, дорогие братья. 7 стих. «Не убоится худой молвы, сердце его твердо уповая на Господа. Утверждено сердце его, он не убоится, когда посмотрит на врагов своих». Не убоится. Дважды сказано «не убоится». Потому что сердце его твердо, потому что сердце его утверждено, он не убоится. Братья и сестры, мир будет издыхать от бедствий, грядущих на вселенную. Сегодня мир в страхе. Коронавирус, вирус, и вот что это вирус? Его ж не видно, а он оказался страшнее атомной войны. Он оказался страшнее всех вооружений, которые только есть, да? И сегодня этот вирус проникает, не убоится. Он не боится, потому что утверждено сердце его. У нас позиция не та, у нас цели не те. У нас жизнь не такая, как у мира окружающего. Мы боимся Бога и любим Его заповеди. Мы ходим пред Богом и понимаем, любя Его заповеди, что наша это жизнь на земле, что мы здесь странники и пришельцы. А мы граждане неба, и у нас небесный Иерусалим уже готов. И Бог приготовил каждому из нас место. И мы когда-то придем, войдем в Него. Мы когда-то увидим Бога лицом к лицу. Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда увидим Его, будем подобны Ему. Наша телесность будет подобно Богу, потому что мы ныне дети Его, а там будем подобны Ему. Мы храм живущего в нас Святого Духа, и Бог нашу храмину эту изменит, она будет подобна славному телу Его. Братья и сестры, ну чего можно бояться, когда мы уверены, когда мы имеем такую веру? И это все приводит человека, боящегося Бога, любящего заповеди, к правильной жизни. Мы читаем 9 стих. «Он расточил,
Оказывается, все то, что он собирал, благословение, он не для себя это собирал. А как Давид потом сказал, кто я и кто народ мой, что мы могли так жертвовать, Господи, но от Тебя, от руки Твоей получено, мы отдали Тебе. Вот как мыслит человек, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Он расточил. Эти благословения мы имеем не для того, чтобы превозноситься, что у меня дом лучше, машина лучше. Вот-вот. Да нет. Мы получаем благословения, чтобы раздавать, чтобы этими добрыми делами светить. Он расточил, раздал нищим. Правда Его пребывает вовеки. Рог Его вознесется во славе. Великая слава ожидает тех, кто на этой земле делал то, что почтит Бог на судилище Христовом, дабы получить. Братья и сестры, Бог такое будущее гарантирует нам, дабы получить эти венцы, которыми Бог увенчает служителей, тружеников, добродетельных людей, жен, мужей. Бог увенчает. И заключительный текст. Нечестивый увидит это и будет досадовать. Заскрежещет зубами своими и истает. Желания нечестивых. Понимаю так, что нечестивый... Уже нет времени говорить о нечестивом, кто он. Нечестивый увидит эти благословения праведника и будет досадовать, заскрежещет зубами своими и стает. Он и в жизни увидит это благословение. И он увидит это положение, как богач увидел Лазаря на лоне Авраама. Желание нечестивых погибнет. Братья и сестры, а кто такой нечестивый? Если коротко, нечестивый – это тот, который не боится Бога и не любит заповеди Божьи. Это человек нечестивый. Вот и все. Просто нет уже времени читать характеристику нечестивых. Вам домашнее задание. Просмотрите характеристику нечестивых. Она так подробно изложена во многих текстах Святого Писания. Его отношение к Богу, его отношение к праведнику – нечестивый. Я хочу пригласить к молитве. И целью, которую хочу призвать, давайте мы помолимся о том, чтобы нам, мужам, отцам быть людьми, боящимися Господа и крепко любящими заповеди Его. Помолимся Господу. Аминь.

0: В одной небогатой, но доброй семье, в далекой-далекой восточной стране, название которой и не повторишь, родился однажды чудесный малыш. Какой же он чудный, малыш Бартимей, за маму цепляется ручкой своей. Румяные щечки, густые ресницы, ну разве не чудо, любой восхитится. Но был недостаток один у него, он глазками видеть не мог ничего. Ни папиных рук, что его обнимали, ни маминых глаз, что так ярко сияли, ни скал высоченных, ни маленьких птиц, ни добрых, упрямых, рассерженных лиц, ни гор, ни деревьев, ни синих небес. Не видел никак он, в очках или без. Он спрашивал маму, а солнце какое? А как вырастают листочки весною? А море как небо, а небо как воздух? Каким бы ты цветом раскрасила звезды? И все ж непонятно, какой же он ветер? И что это значит, что ветер бесцветен? Какой он закат и какой он рассвет? Цвет можно потрогать? Наверное, нет. Шло время, и наш Бартимей подрастал. Чем больше он рос, тем сильнее страдал. С ребятами в мяч он хотел бы играть, но те не хотели его принимать. Девчонки дразнились, мальчишки смеялись, то что даже дети над ним издевались. Так дни пролетали, летели недели, родители юноши быстро старели. И сами они были очень бедны, и сыну помочь не всегда уж могли. Работать, как все, он, конечно, не мог, он просто садился у разных дорог и целыми дни проводил в ожидании, что кто-то из жалости даст подаяние. И люди давали, но только так мало, что даже на пищу ему не хватало. И страшно представить, чтоб с ним приключилось, как если б однажды все не изменилось. Сидел у дороги в тот день в Артемей, вдруг слышит он шум, разговоры людей. Куда и откуда весь этот народ? Ему говорят, за Иисусом идет. Идет за Иисусом, слепой подскочил. За тем, кто столько чудес сотворил. За тем ли Иисусом, кто всех исцелял? За тем, кто неслышащим слух возвращал? За тем, которому пели немые? Которому лихо плясали хромые? И если, конечно, неправду сказали, пред ним даже мертвые вновь оживали. К нему тебе не пробраться сквозь эту толпу. Слепой оживился, а я проберусь. Спаситель, кричит он, Христос, Иисус. Толпа загудела, эй ты, не кричи, не рви свою глотку, слепой, замолчи. Уймись ты, спасителю не до тебя, но он все сильнее. «Помилуй меня!» Ему говорят, «Успокойся, ты тише!» Но он все сильнее, он как будто не слышит. И вдруг из толпы расстаются слова, «Вставай же, не бойся, зовет он тебя!» И он скинул свой плащ, вскочив, подбежал, и вмиг у ног Иисуса стоял. Коленки дрожат, да и руки трясутся, а сзади в толпе голоса раздаются. Смотрите, смотрите, неужто он сможет? Хромых исцелял, а слепому поможет? Но он их не слышит, он занят другим, он робко стоит пред Иисусом самим. В волнении кругом идет голова, труп слышит, чего хочешь ты от меня? Не видя Иисуса, слепой отвечает, Господь мой учитель, я видеть желаю. О, если бы это увидели вы, от слез удержаться бы вряд ли смогли. Великий Иисус и слепой Бартимей, поверивший в чудо всей силой своей, всю жизнь будет помнить он голос Христа. Иди, твоя вера спасла тебя. И в эту секунду, да в то же мгновение, к больному слепому вернулось зрение. И к синему небу, поднявши глаза, слепой увидал над собой небеса. И солнце, и воздух, а где-то вдали лазурное море, а в нем корабли. Он прыгал от счастья, он плакал и пел, он жадно смотрел и смотрел и смотрел. И все повторял он, как будто во сне. О, Господи Боже, спасибо Тебе. Аминь.
1: Вы слушаете христианское радио МВ.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Русский писатель Фёдор Достоевский как-то назвал славянский народ народом богоносцы. Конечно, в этой оценке есть некоторые преувеличения. Рука так и тянется подправить классика. Гораздо точнее, наверное, было бы сказать, что славянский народ – народ-богоискатель. Жажда богоискательства охватывала

русской аристократии XIX века. Слово «аристократия» греческое, в переводе на русский означает «правление благороднейших», «правление знатнейших», «правление мудрых». Слово это применялось как в Древней Греции, так и в Древнем Риме. Кратос – правление, аристос – наилучший, знатнейший, благороднейший. Начало XIX века историки назвали эпохой пробуждения сердца. И вот самым ярким воплощением этой эпохи был один из представителей династии Романовых – русских царей. Это был Александр I. Его называли Александром Благословенным, а также Белым Ангелом России. И это было не случайно, потому что с самого раннего возраста в этом человеке пробуждалась жажда познания Божьей правды. Он вступил на престол в 1801 году. И сразу же, с первых дней правления, он начал проводить очень смелые радикальные демократические реформы. Он отменил тайную полицию, приказав все дела сдать в архив и никогда к ним не возвращаться. Он убрал железный занавес между Россией и другими странами, обеспечил свободный духовный обмен между странами и свободный товарообмен. Также он издал указ об освобождении хлебопашцев, осуществляя таким образом частичную отмену крепостного права. И самое главное, он объявляет свободу совести, издает указ о веротерпимости. Люди всех вероисповеданий и конфессий получили право свободно поклоняться Богу в соответствии с их убеждениями. После этого обстановка в России резко изменилась к лучшему. Сам Александр в беседе с друзьями как-то сказал: «С детства меня воспитывали в религиозном духе. Ко мне приставили священника, но этот священник научил меня только некоторым традициям, некоторым основам закона Божьего, а я чувствовал постоянно духовную неудовлетворенность. Очень часто я ощущал сильное движение благодати в моем сердце. Я даже поднимался посреди ночи, вскакивал с постели, падал на колени и молился Богу. А потом, под влиянием мира, эти движения благодати в моем сердце ослабели. Я стал забывать о Боге». И вот, когда началась война России с Наполеоном в 1812 году, и войска Наполеона заняли Москву, Петербург был охвачен паникой. Наполеон в Москве. Через некоторое время он может захватить и северную столицу России. Что делать? Многие богатые стали готовиться к эвакуации. И только один человек, а это был князь Александр Голицын, министр духовных дел и просвещения, он оставался в абсолютном спокойствии. Он даже занялся ремонтом своего дома. Об этом донесли Александру I. Почему Александр Голицын такой спокойный? Может быть, он французский шпион? Надо узнать. Александр I решил с ним встретиться. Его встретил князь, и началась беседа. Царь спросил: «Ходят слухи, что вы, князь, в непонятном спокойствии пребываете, когда весь Петербург охвачен паникой. На чем основано ваше спокойствие?» Князь Голицын взял со стола большую тяжелую Библию, протянул ее Александру и сказал: «Вот на этой книге. На этой книге все мое упование». Библия выскользнула из рук Голицына и упала на пол в распластанном виде. Царь Александр поднял Священное Писание, посмотрел, а книга раскрылась на Псалме 90. Этот псалом в России называют «живые помощи», а точнее «живые в помощи». Царь начал читать псалом от начала до конца. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится». Прочитал медленно, вернул книгу князю Голицыну и сказал: «Я мало знаком с Библией. Теперь я хочу заняться чтением и изучением Священного Писания». И вот с этого момента он берет себе за правило каждый день читать Библию. Утром одну главу, вечером вторую.
и даже предлагает своим друзьям

друзьям обмениваться впечатлениями о прочитанном. В самый разгар войны с Наполеоном Александр I не мог оторваться от войск. Он странствовал и путешествовал с ними по всей Европе. И вот, когда русские войска вступили в Париж, Александр приказал совершить торжественное богослужение на центральной площади Парижа, где собиралось множество народа. После служения был военный совет. Александр сказал: «Я чувствую побуждение к молитве». Он зашел в соседнюю комнату, опустился на колени и долго молился Господу. Все его генералы и адъютанты, союзники из Германии и Австрии, удивлялись: «Что это за человек такой? Почему он так сострадает простому народу? Почему Александр плачет, когда очередные войска отправляются на фронт? Царь проливает слезы, думая о судьбе солдат, которые пошли на поле брани. Он проявляет сострадание к пленным. Этого никогда не наблюдалось». И вот, когда закончилась война, и он получил мировую славу как победитель Наполеона, вдруг он сказал своим приближенным: «Я хочу молиться в уединенном месте. Хочу посетить остров Валаам, на котором есть уединенный монастырь, и там побыть в общении с Богом». Когда об этом стало известно в монастыре, все забеспокоились: «Как мы будем встречать царя, притом такого прославленного, победителя Наполеона?» Александр тут же послал туда депешу: «Никакой царской встречи мне не устраивайте. Я приеду как простой человек, приеду как простой паломник, возьму с собой только одного камердинера». И вот в ночное время на лодочке император Российской империи направляется к острову Валаам. Еще было темно. Его встретили на берегу и предложили пройти в трапезную и там покушать. Но он заявил: «Нет, я вначале только в храм хочу», и проследовал в центральный храм. Там он стал на колени и попросил служителей храма читать ему Священное Писание. Царь стоял на коленях, а священник стоял сзади и читал слова Христа из 11 главы Евангелия от Матфея: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Эти слова как раз соответствовали духовному настроению русского царя. После молитвы ему предложили познакомиться с обитателями монастыря. Он зашел в бедную келью, где сидел старый монах. Он предложил царю кусочек хлеба и репу и сделал движение, чтобы подать ему ножичек для очистки репы. Но царь сказал: «Не надо, я и так могу, по-солдатски, я уже привык к простой жизни». Александр встречался с протестантскими проповедниками и с католическими священниками. Во время прохождения с войсками по Европе он искал встреч с моравскими братьями. Это чешские братья, последователи Яна Гуса, великого реформатора и проповедника. Он приезжал к ним в общину и долго с ними беседовал. В Англии он встречался с квакерами. Это одно из протестантских течений. И пригласил их в Петербург. Царь заверил их, что они могут приезжать к нему в любое время и приходить к нему во дворец. И квакеры не раз приходили к нему. На одной из таких встреч с ними подан был чай с сахаром, но квакеры от сахара отказались. Такова была у них традиция. Они боролись против рабства, а сахар считался продуктом невольничьего рабского труда. Александр с уважением отнесся к их традиции. И когда квакеры предложили совершить совместную молитву, он с радостью согласился. Вместе с ними он встал на колени, помолился и сказал: «Я люблю молиться своими словами. Не заученными молитвами люблю молиться, а своими, сердечными, искренними словами».
Александр I провел радикальные реформы, направленные к улучшению жизни и крестьян, и других слоев населения. Но вот со временем в его окружении появились очень коварные люди. Это были люди без талантов и дарований, но очень пронырливые и шустрые. Они быстро пробирались к власти и стали оказывать на царя давление. В результате чего обстановка сложилась так, что эти реформы, хорошие, демократические, пришлось упразднять. Наступила так называемая Аракчеевщина по фамилии одного из приближенных царя. Именно по его настоянию реформы стали упраздняться. А тут в 1824 году еще одно бедствие постигло Петербург. Случилось наводнение. Сотни людей погибли. Царь сам выезжал на лодке и снимал с крыш людей. Это стихийное бедствие произвело на него неизгладимое впечатление. После наводнения он решил сделать смотр войскам в Таганроге. Его супруга на год раньше отправилась туда, для того, чтобы поправить свое здоровье. Перед отъездом из Петербурга он по обыкновению присутствовал на богослужении, после которого зашел в келью к одному старцу. Долго он с ним беседовал и просил, чтобы тот молился за него. Заметив, что место, где живет этот старец, было очень маленькое, царь спросил: «А где же ты спишь?» Старец толкнул маленькую дверцу в стене, и царь увидел крохотное помещение, в котором был установлен открытый гроб. Указав на гроб, старец сказал: «Это моя постель и всех». Александр еще раз попросил старца молиться за него и уехал, долго смотря на здание Петербурга, как будто навсегда прощаясь с ним. Так и случилось. В Таганроге во время объезда войск он заболел тропической лихорадкой и через некоторое время скончался в 1825 году. Какой же след он оставил в духовной истории? Во-первых, это храм Христа Спасителя, который начал возводиться по его инициативе. И вот что интересно. Он просил, чтобы этот храм был символом единения христиан всех конфессий. Поэтому и название не случайное — «Храм Христа Спасителя». Обычно православные храмы называют в честь Иоанна Крестителя Предтечи, в честь пророка или угодника. А это был храм Христа. Второй его вклад в историю евангельского движения было учреждение Российского библейского общества. Александр жертвовал ежегодно большие суммы на это общество. Он предоставил помещение для размещения типографий, так как было принято решение о переводе Библии на современный русский язык. В великосветских домах открывались духовные собрания, библейские беседы, молитвенные общения. Российское библейское общество, которое учредил Александр I, работало на межконфессиональной основе. Вместе по изданию и переводу Библии сотрудничали и протестанты, и православные, и католики. Они приняли решение издавать Библию в чистом виде, то есть без никаких комментариев, чистое Слово Божие, чтобы каждый мог читать и изучать его самостоятельно. В начале 20-х годов вышли из печати книги Нового Завета и Псалмы Давида. Наконец-то русскому народу стало доступно Священное Писание. Совершилось великое дело по просвещению народа. Но вдруг появились недоброжелатели. Все активнее стали проявлять себя противники дальнейшего перевода Священного Писания из старославянского языка на современный русский. Они утверждали, что Библию должны читать только священники и только в храме. Простой народ не должен иметь доступа к Священному Писанию. Находились даже такие, которые уверяли, что перевод Библии на современный русский язык — это происки дьявола. Другие говорили, что чтение Библии простым народом — это метание бисера перед свиньями. Под такими лозунгами осуществлялось противодействие.
поднялось целое антибиблейское восстание. Противники добились своего. Был наложен строжайший запрет на дальнейший выпуск Нового Завета и Псалмов, а также запрет на распространение уже отпечатанных книг. К этому времени уже было готово Пятикнижие, но по специальному распоряжению все экземпляры Пятикнижия Моисея были сожжены на Ижорских и Петербургских кирпичных заводах. После смерти Александра I библейское общество было закрыто, и на все работы по дальнейшему переводу книг Священного Писания был наложен запрет. Но нашлись подвижники, нашлись энтузиасты, которые, несмотря на запреты, стали продолжать переводить Библию и надеялись на помощь Божию. Одним из таких людей был миссионер Макарий Глухарев. Он жил в Алтайском крае. Там он открыл миссионерскую станцию и пригласил молодых людей, чтобы они помогали ему проповедовать Слово Божье местному населению. С великим усердием и дерзновением они проповедовали Слово Божие, в то время как сам Макарий Глухарев занимался переводами еще не переведенных книг Библии. Но как только высшая власть узнала об этом, как только церковные и светские власти узнали, что Макарий не слушается, да к тому же ведет активную миссионерскую деятельность, они просто вознегодовали и стали слать ему предписание: «Ты не должен проповедовать Евангелие этому народу, так как этот народ настолько безграмотный, невежественный и неразвитый, что просто не поймет Евангелие. Ты зря стараешься, зря тратишь время и силы. Не проповедуй им больше». Миссионер просто оторопел. Он никак не ожидал, что духовные лица могут ставить запреты и делать такие обоснования. Он писал им ответные письма, в которых пытался переубедить их, говоря: «Неужели вы совершенно забыли, что совершил наш Господь Иисус Христос? Неужели вы забыли о том, что Он принял образ раба, образ человека и по виду стал как человек? Он не погнушался никаким народом, не пренебрег никаким племенем, но уничижил себя, чтобы спасти все народы. Бог ведь хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Я ни за что не подчинюсь вашему приказу. Я буду проповедовать Евангелие». И он продолжал это делать, несмотря ни на какие противодействия со стороны как светской, так и духовной власти. В Петербурге один преподаватель духовной академии, хороший знаток библейских языков, также, вопреки запрету, продолжал работу по переводу Библии вместе со своими студентами. И все же запрет делал свое дело. Так прошло 30 лет. Это была зона молчания, которая охватывала правление Николая I, очень жестокого и ограниченного царя. В 1856 году наступила смена власти. На российский престол взошел Александр II. В момент коронации Александру II была подана петиция от работников бывшего библейского общества, которые просили царя дать им разрешение на продолжение перевода Библии. И это разрешение было получено. С большим энтузиазмом переводчики взялись за работу. И в 1876 году вышла уже вся Библия. Все книги Священного Писания были переведены на понятное родное наречие. С этого времени началась вторая волна богоискательства. Эта мощная духовная вспышка всколыхнула российское общество снизу и доверху. Появились добровольцы-книгоноши. Они грузили Библии в сумки, мешки и отправлялись в длинные походы, в долгие странствования по самым отдаленным уголкам Российской империи. Куда бы они ни пришли, народ встречал их с большим энтузиазмом.
Стоило только появиться библейскому книгоноше в каком-нибудь поселке, как с окрестных сел сбегался народ, чтобы почитать Евангелие. Книгоноши были не просто разносчиками Писания, они были еще и проповедниками, то есть разъясняли людям смысл прочитанного. В результате такой активности во многих местах стали возникать группы и общины, которые изучали Священное Писание. Началось духовное пробуждение. В то же самое время в русском обществе развивается неверие. Студенты-разносчицы читают книги французских атеистов и говорят: «Наука теперь объяснит нам все. С помощью науки и разума человеческого можно объяснить все тайны». Это было модное течение. И все же, несмотря на атеистическое противодействие, во второй половине XIX века над Россией начинает витать дух покаяния, подготовленный Словом Господним. Писатели сразу и очень быстро уловили этот дух. Они начали осмысливать его в своих художественных произведениях, ища образы, которые отражали бы время, обстановку и ситуацию. Достоевский пишет роман «Преступление и наказание», в котором главный герой мучается, совершив преступление. Совесть не дает ему покоя, и он идет к покаянию. Лев Толстой пишет свой знаменитый роман «Воскресение», главным героем которого является князь Нехлюдов. До своего духовного воскресения князь вел светский образ жизни, как и все состоятельные люди, но под влиянием Нагорной проповеди Иисуса Христа он начал духовно воскресать. Лев Толстой пишет исповедь о самом себе. Читая исповедь, мы замечаем, что она уж очень похожа на наши свидетельства, которые мы слышим на евангелизационных собраниях, когда люди говорят о своем пути к Богу и о бессмысленности жизни без Него. Лев Толстой так пишет о себе: «Я шел, шел, шел, и вдруг остановился, увидев перед собой пропасть. Я понял, что вся моя жизнь не имела никакого смысла, потому что я жил вне Бога». Вот так он себя оценивает. Но, к сожалению, он не сделал последнего шага, самого главного, шага ко Христу. И в этом была его великая трагедия. Порыв был, жажда была, но он не сделал последнего шага. Вскоре в российском обществе появился новый человек, которого называли «кающийся дворянин». Среди богатых людей России, среди таких как Мамонтовы, Рябушинские, Морозовы, вдруг возникла тяга к благотворительности. Они стали жертвовать огромные суммы на устройство приютов для детей и домов для престарелых. И это был не просто широкий жест, не просто демонстрация, но эти побуждения исходили изнутри, как своеобразное проявление покаяния. Нечто подобное произошло с Закхеем, который после встречи со Христом сказал: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Луки 19:8. Покаялся человек, и тут же зримые плоды покаяния. Вот такие порывы наблюдались и в российском обществе во второй половине XIX века. И эта волна покаяния, волна пробуждения была подготовлена распространением Священного Писания и горячим желанием идти в народ, чтобы просвещать души людские Словом Божьим.

Дорогие друзья, продолжение этого свидетельства слушайте завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

Часто так с вами мы все беспокоимся. Строим мы церковь, но что-то не строится. И не идут к покаянию толпами, как люди каялись, слыша апостолов. В чем же тут дело? Или время меняется? Церкви мы строим, а люди не каются. Строили храм в стародавнем Израиле, храм рукотворный, где Господа славили. Как же свое начинали строение? Прежде всего был построенный жертвенник. И принося там свои всесожжения, славили Бога они в песнопениях. Камень за камнем ложился в строение, но приносились при том всесожжения. Так они строили, и без сомнения было от Господа благословение. Так ли теперь строим церковь мы Божию? Люди, как камни, в строении ложатся. Только огорит ли в том здании жертвенник ночью и днем с принесенными жертвами? Или не угасли молитвы те жаркие за каждый камень наш, за душу каждую? Или несем мы свои приношения, труд свой для Господа, гимны хваления? Жертвы под утро и жертвы вечерние намель приносятся, как во дни первые. Вы есть храм Божий, нам Господом сказано, Духом Святым мы навеки с Ним связаны. Если огонь не угас в нашем здании, будет успех и придет возрастание, и не угаснет пусть ни на мгновение жертва благая, Христа прославление.

руки мои буду простирать к заповедям Твоим, которые я возлюбил, и размышлять об уставах Твоих. Псалом 118, 48.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы.

пятая глава книги пророка Иезекииля. «А ты, сын человеческий, возьми себе острый нож, бритву бродобрея возьми себе, и води ею по голове твоей и по бороде твоей, и возьми себе весы и раздели волосы на части. Третью часть сожги огнем посреди города, когда исполнятся дни осады, третью часть возьми и изруби ножом в окрестностях его, и третью часть развей по ветру, а я обнажу меч вслед за ними. И возьми из этого небольшое число и завяжи их у себя в полы. Но и из этого еще возьми и брось в огонь, и сожги это в огне. Оттуда выйдет огонь на весь дом Израилев. Так, говорит Господь Бог, это Иерусалим. Я поставил его среди народов, и вокруг него земли. А он поступил против постановлений моих, нечестивее язычников, и против уставов моих, хуже, нежели земли вокруг него. Ибо они отвергли постановления мои, и по уставам моим не поступают. Посему так, говорит Господь Бог, за то, что вы умножили беззаконие ваши более, нежели язычники, которые вокруг вас, по уставам моим не поступаете, и постановлений моих не исполняете, и даже не поступаете и по постановлениям язычников, которые вокруг вас. Посему так, говорит Господь Бог, вот и я против тебя, я сам, и произведу среди тебя суд перед глазами язычников, и сделаю над тобою то, чего я никогда не делал, и чему подобного впредь не буду делать за все твои мерзости. Зато отцы будут есть сыновей среди тебя, и сыновья будут есть отцов своих, и произведу над тобою суд, и весь остаток твой развею по всем ветрам. Посему живу я, говорит Господь Бог, за то, что ты осквернил святилище мое всеми мерзостями твоими и всеми гнустостями твоими, я умалю тебя, и не пожалеет око мое, и я не помилую тебя. Третья часть у тебя умрет от язвы и погибнет от голода среди тебя, третья часть падет от меча в окрестностях твоих, а третью часть развею по всем ветрам и обнажу меч вслед за ними». И совершится гнев мой, и утолю ярость мою над ними, и удовлетворюсь. И узнают, что я, Господь, говорил в ревности моей, когда совершится над ними ярость моя. И сделаю тебя пустынею и поруганием среди народов, которые вокруг тебя, перед глазами всякого мимоходящего. И будешь посмеянием и поруганием, примером и ужасом у народов, которые вокруг тебя, когда я произведу над тобою суд во гневе и ярости, и в яростных казнях, я, Господь, изрек это. И когда пошлю на них лютые стрелы голода, которые будут губить, когда пошлю их на погибель вашу и усилю голод между вами и сокрушу хлебную опору у вас, и пошлю на вас голод и лютых зверей, и обесчадят тебя, и язва и кровь пройдет по тебе, и меч наведу на тебя. Я, Господь, изрек сие». Шестая глава из книги пророка Иезекииля. «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, обрати лицо твое к горам Израилевым и прореки на них». И скажи, горы Израилевы, слушайте слово Господа Бога. Так говорит Господь Бог горам и холмам, долинам и лощинам, вот я наведу на вас меч и разрушу высоты ваши, и жертвенники ваши будут опустошены, столбы ваши в честь солнца будут разбиты, и повергну убитых ваших перед идолами вашими. И положу трупы сынов Израилевых перед идолами их, и рассыплю кости ваши вокруг жертвенников ваших. Во всех местах вашего жительства города будут опустошены, и высоты разрушены, для того, чтоб опустошены и разрушены были жертвенники ваши,
чтобы сокрушены и уничтожены были идолы ваши, и разбиты солнечные столбы ваши, и изгладились произведения ваши. И будут падать среди вас убитые, и узнаете, что я Господь. Но я сберегу остаток, так что будут у вас среди народов уцелевшие от меча, когда вы будете рассеяны по землям. И вспомнят обо мне уцелевшие ваши среди народов, куда будут отведены в плен, когда я приведу в сокрушение блудное сердце их, отпадшее от меня и глаза.

а оставшийся и уцелевший умрет от голода. Так совершу над ними гнев мой. И узнаете, что я Господь, когда пораженные будут лежать между идолами своими, вокруг жертвенников их, на всяком высоком холме, на всех вершинах гор и под всяким зеленеющим деревом, и под всяким ветвистым дубом, на том месте, где они приносили благовонное курение всем идолам своим. И простру на них руку мою, и сделаю землю пустынею и степью от пустыни Дивлав во всех местах жительства их, и узнают, что я Господь». Седьмая глава книги пророка Иезекииля. «И было ко мне слово Господне, и ты, сын человеческий, скажи, так говорит Господь Бог, земле Израилевой конец. Конец пришел на четыре края земли. Вот конец тебе, и пошлю на тебя гнев мой, и буду судить тебя по путям твоим, и возложу на тебя все мерзости твои, и не пощадит тебя око мое, и не помилую, и воздам тебе по путям твоим, и мерзости твои с тобою будут, и узнаете, что я Господь. Так говорит Господь Бог, беда единственная, вот идет беда. Конец пришел, пришел конец, встал на тебя, вот дошла, дошла напасть до тебя, житель земли. Приходит время, приближается день смятения, а не веселых восклицаний на горах. Вот скоро изолью на тебя ярость мою, и совершу над тобою гнев мой, и буду судить тебя по путям твоим, и возложу на тебя все мерзости твои, и не пощадит тебя око мое, и не помилую. По путям твоим воздам тебе, и мерзости твои с тобою будут, и узнаете, что я Господь-каратель. Вот день». Вот пришла, наступила напасть, жезл вырос, гордость разрослась. Восстает сила на жезл нечестия, ничего не останется от них, и от богатства их, и от шума их, и от пышности их. Пришло время, наступил день, купивший не радуйся, и продавший не плачь, ибо гнев над всем множеством их. Ибо продавший не возвратится к проданному, хотя бы и остались они в живых. Ибо пророческое видение о всем множестве их не отменится, и никто своим беззаконием не укрепит своей жизни. Затрубят в трубу, и все готовятся, но никто не идет на войну, ибо гнев мой над всем множеством их. Вне дома меч, а в доме мор и голод. Кто в поле, тот умрет от меча, а кто в городе, того пожрут голод и моровая язва. А уцелевшие из них убегут и будут на горах, как голуби долин. Все они будут стонать, каждый за свое беззаконие. У всех руки опустятся, и у всех колена задрожат, как вода. Тогда они припояшутся вретищем, и обоймет их трепет, и у всех на лицах будет стыд, и у всех на головах плешь. Серебро свое они выбросят на улицы, и золото у них будет в пренебрежении. Серебро их и золото их не сильно будет спасти их в день ярости Господа. Они не насытят ими душ своих и не наполнят утроб своих, ибо оно было поводом к беззаконию их. И в красных нарядах своих они превращали его в гордость и делали из него изображение гнусных своих истуканов, зато и сделаю его нечистым для них, и отдам его в руки чужим в добычу и беззаконникам земли на расхищение, и они осквернят его. И отвращу от них лицо мое, и осквернят сокровенное мое, и придут туда грабители, и осквернят его. Сделай цепь, ибо земля эта наполнена кровавыми злодеяниями, —

и город полон насилий. Я приведу злейшего из народов и завладею домами их, и положу конец надменности сильных, и будут осквернены святыни их. Идет пагуба, будут искать мира, и не найдут. Беда пойдет за бедою, и весть за вестью, и будут просить у пророка видения, и не станет учения у священника и совета у старцев. Царь будет сетовать, и князь облечется в ужас, и у народа земли будут дрожать руки. Поступлю с ними по путям их, и по судам их буду судить их, и узнают, что я Господь. Восьмая глава книги пророка Иезекииля. И было в шестом году, в шестом месяце, в пятый день месяца, сидел я в доме моем, и старейшины иудейские сидели перед лицом моим, и не зашла на меня там рука Господа Бога. И увидел я, и вот подобие мужа, как бы огненное, и от чресла его и ниже огонь, и от чресла его и выше, как бы сияние, как бы свет пламени. И простер он как бы руку, и взял меня за волосы головы моей, и поднял меня дух между землею и небом, и принес меня в видениях Божиих в Иерусалим, ко входу внутренних ворот, обращенных к северу, где поставлен был идол ревности, возбуждающий ревнование. И вот там была слава Бога Израилева, подобная той, какую я видел на поле. И сказал мне: «Сын человеческий, подними глаза твои к северу». И я поднял глаза мои к северу, и вот с северной стороны у ворот жертвенника тот идол ревности при входе. И сказал он мне: «Сын человеческий, видишь ли ты, что они делают? Великие мерзости, какие делает дом Израилев здесь, чтобы я удалился от святилища моего. Но обратись, и ты увидишь еще большие мерзости». И привел меня ко входу во двор. Я взглянул, и вот в стене скважина. И сказал мне: «Сын человеческий, прокопай стену». И я прокопал стену, и вот какая-то дверь. И сказал мне: «Войди и посмотри на отвратительные мерзости, какие они делают здесь». И вошел я, и вижу, и вот всякие изображения пресмыкающихся и нечистых животных, и всякие идолы дома Израилева, написанные по стенам кругом. И 70 мужей из старейшин дома Израилева стоят перед ними, и Иезания, сын Сафанов, среди них, и у каждого в руке свое кадило, и густое облако курений возносится кверху. И сказал мне: «Видишь ли, сын человеческий, что делают старейшины дома Израилева в темноте, каждый в расписанной своей комнате? Ибо говорят: не видит нас Господь, оставил Господь землю эту». И сказал мне: «Обратись, и увидишь еще большие мерзости, какие они делают». И привел меня ко входу во врата дома Господня, которые к северу. И вот там сидят женщины, плачущие по Фаммузе. И сказал мне: «Видишь ли, сын человеческий, обратись, и еще увидишь большие мерзости». И ввел меня во внутренний двор дома Господня, и вот у дверей храма Господня, между притвором и жертвенником, около 25 мужей стоят спинами своими ко храму Господню, а лицами своими на восток, и кланяются на восток солнцу. И сказал мне: «Видишь ли, сын человеческий, мало ли дому Иудину, чтобы делать такие мерзости, какие делают они здесь? Но они еще землю наполнили нечестием и сугубо прогневляют меня, и вот они ветви подносят к носам своим. Зато и я стану действовать с яростью, не пожалеет око мое и не помилую. И хотя бы они взывали в уши мои громким голосом, не услышу их».

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Может ли христианин брать в долг? Некоторые известные мужи Божии, например, Спержен, твердо считали, что христианин не должен брать в долг. Они полагали, что дитя Божье должно во всем полагаться на Бога, в том числе и в вопросах нашего материального обеспечения. Это очень хорошо, и можно точно сказать, что такой человек не будет постыжен в своем уповании и будет переживать большие благословения. Все свои нужды и проблемы он приносит в молитве своему Небесному Отцу и с верой ожидает. Но все-таки Слово Божье не так категорично. Нигде в Библии мы не находим утверждения, что христианин не должен брать в долг. Там сказано: «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви». То есть мы можем брать в долг, но должны возвращать то, что взяли. Деньги, продукты, питание, книгу, инструмент. Мы не должны оставаться должными. Не должно быть такого, чтобы кто-то говорил: «Вот он взял у меня в долг и не отдает». Бог позволяет нам занимать что-либо, ведь мы живем среди людей. И это совершенно нормально, если мы обращаемся к нашим братьям и сестрам или друзьям, или соседям в какой-либо нужде. В этом проявляется наше дружелюбие, взаимовыручка, готовность помочь, даже любовь. В первом послании Иоанна сказано: «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною». В Евангелии от Луки нам дан пример того, что иногда нам приходится прибегать к займу. Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: «Друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». Ныне ваш избыток — в восполнении их недостатка, а после их избыток — в восполнении вашего недостатка, чтобы была равномерность. 2 Коринфянам 8:14. Тем не менее, мы не должны занимать постоянно. Это нехорошо. Апостол Павел говорит: «Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал: „Блаженнее давать, нежели принимать“». Христианин должен работать своими руками, чтобы не только не занимать, но и чтобы еще возможность была помочь нуждающемуся. Бог не сказал, что пропитание будет падать на нас с неба по нашей молитве. Ведь еще в книге Бытия сказано: «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят». Это проклятие для всего человеческого рода за грех. Тем не менее, мы можем трудиться с радостью. Более того, только так мы и должны трудиться, ибо сам труд не является следствием греха. Еще до грехопадения взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. Бытие 2.15. Наш стих гласит: «Не оставайтесь должными никому ничем». Это золотая середина. Два края — не занимать совсем, никогда ни у кого и постоянно жить в долгу. Из двух этих крайностей я склоняюсь к первой. Но все же это крайность. О первой крайности мы больше говорить не будем, кроме, возможно, излишней строгости к самому себе, и в ней нет ничего плохого.
Это трудный путь полного доверия Богу, школа упования на Него. И, повторюсь, путь благословений. Он достоин только уважения. Тот, кто идет этим путем, не нуждается в наставлениях. Такой христианин будет доволен в бедности и в богатстве не возомнит о себе. Разумеется, он не гнушается помощью своих братьев и сам охотно поможет нуждающемуся. С серединкой, кажется, тоже все ясно. Поговорим о третьей категории христиан, которые никак не научатся справляться со своей нуждой и постоянно обращаются за помощью к окружающим их людям. Если у вас хронически не хватает средств, и вы постоянно занимаете хотя бы небольшие суммы, то хочу сделать вам очень серьезное внушение. Прекратите занимать деньги и просить, что бы то ни было у людей. Идите на колени и молитесь перед своим Богом. Просите у Него прощения за то, что бесславили Его своей жизнью. Просите, чтобы Он помог вам упорядочить вашу жизнь, в том числе и духовную. Идите к старшим братьям. То, что вы в постоянной нужде, ненормально. Это следствие вашего неправильного духовного состояния. Смиритесь под крепкую руку Божью. Выслушайте и примите то, что они вам скажут. И идите с миром Божьим. Просите Господа помочь вам исправить свою жизнь. И если случается у вас какая-то нужда, расскажите об этом Богу, и пусть не знают об этом люди. Да прославится наш Святой Всемогущий Господь. Псалмопевец говорит: «Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его, просящими хлеба. Он всякий день милует и взаймы дает, и потомство его в благословение будет». Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались. Апостол Павел не случайно употребляет здесь слово «умоляем». Он очень хорошо понимал, как сильно действует на окружающих нас людей свидетельство нашей благоприличной трудовой жизни. И напротив, как порочит имя христианина недостойное поведение. Не жалуйтесь людям на свои проблемы. Великое приобретение — быть благочестивым и довольным. 1 Тимофея, 6 глава. Быть благочестивым, то есть богобоязненным, и при этом всегда оставаться довольным, нелегкой жизнью, нередкой нуждой, слабым здоровьем, мужем-пьяницей или отсутствием мужа. Пусть у вас будет немного, но с довольством, и Господь благословит это немногое и даст вам необходимое. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Не сетуйте на трудности, они временные, даже если сопутствуют вам всю жизнь. Благодарите Бога, ибо знаем, что вся тварь в совокупности стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы с вами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Я знал одну благословенную сестру, которая уверовала уже в пожилом возрасте. Имея самую маленькую пенсию, серьезную болезнь и маленьких внуков, отец которых бросил свою семью, она никогда не имела долгов и всегда была сыта, довольна и жизнерадостна. Да, она была бедной женщиной, но на ее столе всегда был хлеб, борщ, суп. Она и ее внуки всегда были сыты. Она была шумной, общительной женщиной, и люди охотно заходили к ней. Всякого пришедшего она сажала за стол и всегда находила, чем его покормить. И могу вас заверить, что всегда она готова была прославить своего Господа и всегда находила радость в чтении Слова Божьего и в молитве. Всех своих братьев и сестер во Христе она равно любила и платили ей тем же. В своей церкви она была благословением, а все соседи уважали ее.
Причиной бедности зачастую является простая лень. Помните в притчах: «Доколе ты, ленивец, будешь спать? Когда ты встанешь от сна твоего? Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник». Жалость к себе. Не жалейте себя. Знаете, к чему приводит эта жалость? К депрессии. Да-да, причиной депрессии всегда является жалость к себе. Отбросьте в сторону все свои недомогания и проблемы и начните активно трудиться. Не попускайте себе заглядывать на более обеспеченных братьев и сетовать на их равнодушие –

судьбам бедных людей. Есть люди, для которых самым ценным и лучшим в жизни является какая-нибудь болезнь их души или тела. Они носятся с ней во время жизни и лишь ею живы. Страдая от нее, они питают себя ею и на нее жалуются другим людям, и этим обращают на себя внимание ближних. За это взимают с людей сочувствие к себе, и кроме этого у них ничего нет. Отнимите у них эту болезнь, вылечите их, и они будут несчастны, потому что лишатся единственного средства к жизни. Они станут пусты тогда. Иногда жизнь человека бывает до того бедна, что он невольно принужден ценить свой порок и им жить. И можно сказать, что часто люди бывают порочны от скуки. Всем известно, что всегда и везде начальство уважает и ценит работников-христиан за их старательность, прилежание, честность и послушание. Сотрудники тоже уважают их за отзывчивость и незлобливость. Но есть люди, которые, получив работу, скоро теряют ее, так как нерадивы. Сотрудники и начальство постоянно недовольны ими, но сами они считают, что страдают за Христа, и охотно свидетельствует об этом собрании. Апостол Павел сказал: «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». Филиппийцам 2 глава. И большой составной частью этого света является наша практическая жизнь перед людьми. Для того, чтобы жить, мы должны работать. Работать честно, работать усердно, чтобы было из чего уделять нуждающимся.

руки мои буду простирать к заповедям Твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах Твоих. Псалом 118, 48.

0: Дорогие наши радиослушатели, а сейчас в нашей программе проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. А в 9 часов слушайте продолжение чтения книги.
1: Давайте почитаем еще из Писания Лука 12:50. «Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. И я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой царство». То есть мы имеем завещание царства, мы имеем призыв к царству, мы имеем право на то, чтобы нам иметь эту духовную власть. Но давайте продолжим говорить о крещении огнем. Вы знаете, что когда мы говорим о крещении Духом Святым, например, нам легче говорить, потому что мы можем иметь какие-то видимые признаки крещения Духом Святым, скажем, которые, конечно, не являются абсолютными, но мы знаем, человек говорит на иных языках и пророчествует, то есть имеет способность говорить по вдохновению от Бога. Мы обладаем некими познаниями о Духе. Мы знаем, что Бог есть Дух, не правда ли? И мы знаем, что погружаясь в Святой Дух, мы погружаемся во Христа. Но Бог еще и огонь поедающий, как сказано в Писании. Я хочу, чтобы вы поняли эту мысль, что это означает Бог огонь поедающий. У огня есть определенные свойства. И я хочу сказать, что вся духовная сущность Бога, она пронизана огнем. И его природные качества исходят из огня. То есть они очень сильные, огонь сильный, он пожирает, он сжигает все, что нечисто. Он закаляет, он жгучий, он очень распространяющийся быстрый, для него нет преград, и он неугасимый Божий огонь. И вот смотрите, какие качества исходят, например, из огня. Первое качество, о котором я хочу говорить, это любовь. Откроем книгу «Песни песней». Люблю повторять, что не «Песни песней», а «Песни песней». Уже песней таких в русском языке нету. 8 глава этой книги. Смотрите, почему я говорю о любви как свойстве, выходящем из Божьего огня. То есть именно любовь – это и есть огонь. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Вы понимаете, здесь говорится о свойстве любви, то есть любовь Божья, она исходит из огня, то есть это свойство поедающего огня. И мы вообще знаем, мы и даже вот человеческая любовь, когда мы говорим о любви как об огне, правда, вот чтобы огонь любви не угасал, то есть в сердце горит огонь. И когда человек остывает к другому человеку, любовь куда-то исчезает, мы говорим, что вот он остыл, то есть ушла любовь, то есть больше человек не горит. Но когда человек испытывает любовь, это всегда огонь, и это некое жжение, потому что всегда любовь, она имеет такую пульсацию жизни, она действительно, это огонь, который горит в сердце человека. Но смотрите, ревность – это тоже огонь. Ревность, стрелы огненные, она пламень, весьма сильный. Понимаете, да? В Боге есть свойство ревности. Огонь жизни, мы говорим еще такую фразу. То есть, я уже сказал, что вот эти качества Бога, его природные качества, как любовь, как ревность, они исходят именно из огня. Брат Иван очень правильно говорил, что крещение огнем – это крещение в любовь Отца. То есть, погружение в любовь Отца. Но я бы добавил здесь мысль, что это погружение в пламя. И в пламени есть не только любовь. Свойство огня, как я уже сказал, это и ревность. То есть крещенный огнем человек, он имеет невыразимую к человеческим языком любовь Божию. То есть, погружаясь в этот огонь, человек начинает пользоваться этим огнем. Понимаете? То есть, он сам становится проводником этого огня, как Илья. Вот я уверен,

любви и ревности. И еще один фактор огня – это жизнь. То есть огонь жизни. Мы становимся способными передавать жизнь другим. Вот когда мы крещены Святым Духом, мы имеем силу. Но поверьте, это сила, чтобы нам жить, чтобы выжить в этом мире, чтобы быть Ему свидетелями. Дары, которыми мы пользуемся при крещении Святым Духом, это как инструмент помощи друг другу, понимаете, в церкви. То есть вот такая аптечка у нас домашняя просто. Мы можем помолиться друг за друга, и мы имеем дарования духовные. У одного один дар, у другого другой, к созиданию тела, к строительству. Когда мы переживаем крещение огнем, Бог дает нам еще и определенные полномочия свои. Как Илья, сидящий на горе, он в прообразе, крещенный огнем, смог сводить огонь с неба, понимаете? То есть он смог исполнить полномочия от Бога. До этого, пока мы не имеем этого крещения, мы заперты, мы будем томиться, мы будем ограничены. Но когда мы переживем это, Бог дает нам особые полномочия. Мы сможем действительно любить друг друга, и это будет покоряющая сила любви, потому что это будет Божий огонь. Мы сможем иметь великую ревность, которая будет... Это не та ревность, которая, ну, злая ревность. Мы будем иметь великую ревность по Богу. Эта ревность поднимет многих людей. Она уберет всю скверну. Мы будем иметь вот эту силу жизни, огонь жизни, который будет передаваться другим людям. Тогда ты будешь молиться за человека, и он будет иметь... Он просто будет возрождаться на твоих же глазах. И каждое слово, сказанное со властью. Аллилуйя. Откровение, 1 глава, 14 стих. Глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный. Мы видим, что все видение Бога, как свойство его природы, это тоже основано на огне. Я верю, что человек, крещенный огнем, он начнет видеть причину и следствие. Вот человек, крещенный Духом Святым, он не знает еще, откуда приходит и куда уходит. Он может только находиться, так скажем, в том, что происходит, и смиренно жить. Но человек, переживший крещение огнем, он будет видеть глубже гораздо. Он будет видеть причину. Мы об этом будем подробнее говорить в других уроках. Иезекииль, 1 глава, 26 стих. А над сводом, который над головами их, было подобие престола по виду как бы из камня сапфира. А над подобием престола было бы как бы подобие человека вверху на нем. И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри него вокруг. Очень сильно. От вида чресла его и выше, и от вида чресла его и ниже, я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него». Мы видим здесь тоже проявление Бога в образе огня, в силе огня. 2 глава, 1 стих. «Такое было видение подобие славы Божией, Господней. Увидев это, я пал на лице свое и слышал глас глаголющего. И он сказал, «Сын человеческий, стань на ноги твои, и я буду говорить с тобою». То есть это подобие славы Божией. Исаия 33:14. «Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени?» Видите, какие свойства Божьего огня. И крещением огнем мы погружены в это пламя. Я уже сказал, Бог будет крестить нас огнем, как ответ, как дар за наше послушание. А в послушание мы часто входим через страдания. Поэтому те испытания, те страдания, которые вы сегодня переживаете, может быть, крайние, не бойтесь их и не страшитесь. Воскликните просто вместе с Иисусом Христом: «Да будет твоя воля, не как я хочу, но как ты хочешь». А если вы не переживаете этих страданий, то не бойтесь их и не ужасайтесь. Хотя, когда придет час принятия решения, вы будете тосковать и ужасаться.
но помните о том,

что, зная о кресте, он знал и о предлежащей славе, которая последует за этим. Точно так же и для нас, испив эту чашу, мы просто научимся послушанию Богу. И в какой-то определенный момент Бог погрузит нас в свой огонь. Мы переживем, испытаем и примем. Мы уже сейчас это принимаем, многие это приняли уже верой. Может быть, все крещения мы принимаем верой, когда крестимся первый раз, понимаете? Мы принимаем веру, но впоследствии во времени проявляется то и другое. То есть мы уже как бы получаем это верой сразу. Но во времени это проявляется, может быть, через какой-то промежуток определенный. Точно так же и здесь. Если вы приняли веру, вы обязательно переживете это крещение, идя по пути послушания. Итак, еще какие признаки крещения? То есть мы познаем Бога как Отца в этом крещении. Как мы его познаем как Отца? Я хочу, чтобы вы поняли эту сторону. Не любовь Отца, понимаете? Да, любовь Отца тоже. Я не имел в виду, что мы познаем Бога как Отца, ну, как бы во взаимоотношениях с Богом, как с Отцом. Но мы познаем Бога как Отца, соединившись с Его качествами, которые есть как качество Бога Отца. Бога как в проявлении Отца. Вот я назвал эти качества. Любви как огонь, ревность как огонь, жизнь как огонь, видение как огонь. Аллилуйя! Вы понимаете, о чем я говорю? И мы, соединившись с этими Его качествами, Он, то есть, на нас водружает эти качества, Он облачает нас в свои качества. Я верю, что есть один Бог. Это мое убеждение, но я верю, что Бог, например, вот представим, что я вот совершенный отец. Я генерал, генерал армии. Я побеждаю многих врагов. Я яростный, я такой человек жесткий, и я настоящий воин. Но когда я прихожу домой и встречаю своего сына, я снимаю свою форму, он никогда не знает меня такого, как знают мои сослуживцы на поле брани. Я, как генерал, может быть, убил многих людей во имя справедливости. Но сын не боится меня, потому что он не отождествляет меня как отца, как с генералом. Он знает любящего, доброго папу, который приходит к нему домой, и он общается с ним, как с добрым отцом. И если вдруг он поменяет свое мнение, представьте, отец приходит однажды домой, а сын сидит под кроватью, весь в ужасе трясется, и говорит, ты там воевал, ты и меня прикончишь. Но он полностью доверяет, что это его отец, он его любит. Но когда-то, когда сын вырастет, сын познает своего отца еще как генерала. Он станет, может быть, его последователем и будет с ним в армии, и пойдет по его пути, и тоже получит погоны генеральские. То есть он получит полномочия от своего отца. Понимаете этот смысл? И когда мы познаем Бога как отца, мы соединимся с теми качествами, которые Бог имеет в титуле «Отец». Огонь, любовь в огне, ревность в огне, жизнь, видение и еще. Что еще дает для нас это крещение? Я вам скажу так. Я верю, что когда человек переживает это крещение, он становится отделенным для престола. То есть он уже отделен для высшей власти во Христе Иисусе. Я уже говорил, что крещение отделяет. И вот тут я скажу то, что, может быть, многим не нравится. Но вот крещение огнем, оно отделит от тех, кто этого совершенства не достиг. Лука 12:32. Я поясню, я много слышал нареканий на вот эти мои слова неоднократно. 12:32. «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». То есть благая воля Божия, чтобы мы были отделены для престола, чтобы мы созрели для Него. Иными словами, у Бога есть цель. И эта цель – возвести на престол своих сыновей и дочерей, то есть дать им царство. Но, как я уже сказал, не все призванные к престолу наследуют его.
Не все бегущие на ристалище получат награду, а получает только тот, кто добежал. Не все, кто являются кандидатами в президенты, становятся президентами. Почему? Потому что есть две крайности в мышлении. Первая крайность, о которой мы не раз говорили, она звучит так. Мне бы только бы доползти до ворот Царства Небесного. То есть вся жизнь построена на одном только желании, лишь бы только не потерять спасение. И очень часто вот это такое на вид благочестивое желание, оно как бы показывает необыкновенное смирение людей, но на самом деле это восстание против Бога и вызов Богу в том, что он бессилен привести человека к победе и что он не способен помочь. Это неправильное мышление. Я верю, что мы должны стремиться к награде, а не только доползти до ворот. Мы служим Богу, который начавшее завершит до конца. Вторая ошибка, в другую сторону, это те, кто думают о себе более, нежели должно думать. Помните, во времена Моисея была такая фраза: «Полноте, Моисей, все общество свято, все могут священнодействовать». Помните, на что Моисей сказал: «Завтра Господь покажет, кто свят и кто свои». Я сказал, не угрожал, на самом деле угрожал. Но он так сказал. И вот иногда говорят, что это вы делите людей на какие-то группы, вот что это вы вот все время разделяете их, все общество свято, все вознесутся, все будут как бы цари и священники, только над кем править будут, непонятно. Но представьте себе, если все цари сидят друг против друга, даже водички никто принести не может, потому что царь. Я царь, ты царь. А помнишь, брат, кем были? Давай-ка вспомним. А вот ныне сижу. Думаете, нам, царям, легко? На самом деле не все будут царями и священниками. Помните Матфея 25? Там говорится притча о мудрых и неразумных делах. То есть не мы делим людей, а учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, делит людей на мудрых и неразумных. Первое послание Коринфянам, я вам буду просто зачитывать, 2 глава, 14 стих. Здесь душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надо судить духовно. То есть он не способен принять духовных вещей. Но духовный судит о всем, а о нем никто судить не может. То есть не мы делим, а Слово Божие делит людей на плотских, душевных, христиан и на духовных. Римлянам 15.1, там есть деление на сильных в вере и немощных в вере. Откровение 3.16, на горячих и на теплых. И, наконец, Откровение 3.21, на побежденных и на победителей. По словам Иисуса Христа, немногие смогут найти вот эти тесные врата, чтобы пройти через них. Узкий путь. Мы вот часто говорим эту фразу из Библии «узкий путь». И я вспоминаю благословенные песни из сборников. Не могу сейчас дословно привести, но многие песни пелись вот на том, что на узком пути там тернии, там камни и такое, скажем, ну, трудно идти, все ноги исколоты на узком пути. На самом деле на узком пути нет никаких терний. Потому что тернии – это символ обольщения богатствами мира. Кто на узком пути, те оставили уже мир. Понимаете? Там нет этих терний. Это теологически неверно. Так вот, я хочу сказать, что я убедился, что престол наследуют смогут только те люди из нас, кто побеждают или победят соблазны этого мира и найдут эти тесные врата. Пока мы их не победили, мы не на узком пути, понимаете? Пока мы еще живем соблазнами этого мира, нас соблазняют многие вещи, мы узаканиваем их, мы живем с ними,
и говорим, что мы на узком пути, вот ноги наши исколоты, руки поранены, но пока мы их не победим, мы не сможем войти на этот узкий путь через тесные врата. А это и символ учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти, тесные врата. Я верю, что после вот этих занятий, которые пройдут, Бог сделает что-то в нашем естестве, в нашем духе. Он изменит нас. Мы примем верой все эти три крещения, и мы будем жить в них каждый день. Мы оставим соблазны этого мира. Я верю, что Единоапостольская Церковь, она состоит из людей, которые прошли многие испытания в своей жизни, даже христианской жизни. Многие соблазны и многие падения пережили. Но они верой сегодня находятся здесь. И они победят этот мир. И они войдут в это наследие. Я уже сказал о признаках крещения огнем. Все-таки есть некоторые признаки в жизни человека. Они будут отражаться на всем естестве человека. На его характере, на его облике, на его поведении. Деятельность такого человека, она будет проходить во свете. Я знаю, что у нас еще нет, у многих из нас нет такой жизни во свете. То есть есть то, что находится в темноте, то, что мы не можем показать. Но крещенный огнем человек, он будет полностью жить во свете. Во свете. У него не будет ничего такого, чтобы он должен был бы скрывать. Это человек, свободный от подозрительности и от шпиономании. Он каждому может дать отчет своему упованию, и простолюдину, и царю, и бедному, и богатому, каждому желающему. Я уже сказал, крещение огнем – это коронация, это корона победителю, это ответная реакция. Когда мы избираем волю Божию, мы становимся пищей вот этого огня всесожжения. Огонь начинает пожирать нас, и это кульминация нашего духовного роста. Оно отделит человека от всякой фальши и всякой накипи. У нас еще так много фальши. То есть мы не всегда такие, какие мы есть на самом деле. Иными словами, душа войдет в полную гармонию с Богом. Это состояние, когда душа входит в полную гармонию с Богом. Теперь еще одно слово об Исааке. Вы вспомните, когда Авраам вел своего сына на гору, чтобы его принести в жертву всесожжение Богу. Мы очень часто говорим об Аврааме. Мы рассуждаем о нем, как дрожала его рука, как он переживал и что он испытывал. Но почти никогда мы не говорим об Исааке. Мы как бы не учитываем вообще личность этого человека, что это жертвоприношение, мы часто считаем, изменило жизнь Авраама, но оно коренным образом изменило жизнь Исаака. Исаак, он нес на себе вот эти дрова и нес угли, огонь. То есть он, это как символ крещения огнем, то есть он это нес на себе. Он знал голос своего отца, и он полностью доверился ему. Он ясно понимал, куда они идут, но он следовал за отцом, понимая и осознавая, что он сам является жертвой всесожжения. Как только мы переживем вот это крещение огнем, как только пережил это Исаак, когда он был возложен на жертвенник, вы знаете, Писание говорит, что впоследствии Исаак стал весьма великим человеком. То есть Бог прославил его и поднял его. Точно так же и к нам придет сила воскресения и даст нам царство.

Сердечно благодарим всех, кто имеет с нами общение и поддерживает нас. Мы на земле, Богом дана нам жизнь, но у порога двери нашей жизни стоит большая толпа всяких духов зла, желая воспользоваться моментом, ворваться в двери нашей жизни, чтобы взять в плен душу. И если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, бодрствовал бы. Но если даже и случилась ошибка, и что-то ворвалось, душа в плену, послушайте, не отчаивайтесь. Сердце бьется, есть дыхание, мозги работают, значит, еще не конец. Через наше служение мы хотим донести благую весть всем пленникам, что есть выход из любой зависимости, у кого бы ни оказалась в плену душа. У наркотика или алкоголя, у видеофильмов или развратов, у взаимодавца или у кесаря, или у других каких-либо грехов, проблем, неудачи и беды, или в плену суеты. Есть выход, есть сила, которая может освободить. Это Иисус, это твой Создатель. Одна из самых больших ошибок человека, не бодрствуя, проявляет беспечность и халатное отношение к голосу своего Создателя. Поменяйте свое отношение к Богу. Дайте большее почтение своему Создателю. Послушайте Его голос. Он говорит: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, Я успокою вас. Воззови ко Мне, Я отвечу тебе, и увидишь великое и недоступное. Призови Меня в день скорби, Я избавлю тебя». Возьмите молитвенный телефон и свяжитесь с вашим Творцом. Откройте Ему в разговоре вашу проблему. Ответьте на Его вопрос: «Адам, где ты? Скажите по правде, где вы и кто вы на самом деле?» Откройте Ему двери сердца. Он зовет и стучится. Он войдет и вечерю разделит. И тогда в Его присутствии горы проблем, горы греха, горы беды и неудачи растают в вашей жизни. Жизнь – это не сказка и не сон в ночи, где проснуться можно и все позади. Жизнь не игра, и надо помнить, что дважды никому нельзя.

Дорогие радиослушатели, мы благодарны вам за искренние молитвы, которые являются большим благословением для каждого из нас, и за вашу материальную поддержку, благодаря которой, по милости Божьей, мы можем двигаться дальше и распространять весть Евангелия по всей земле, приобретая многие души для Царствия Божия. Да благословит вас Господь и воздаст во сто крат за участие в нашем общем служении «Радио МВ». Мы молимся, чтобы наши программы служили людям и располагали их сердца к Божьему Слову, наставляли на исполнение заповедей Господа, чтобы верующие в Иисуса Христа укреплялись в вере. Когда Господь дает благословение, то никому его нельзя отнять. Оно звучит в душе, как вдохновение, хотя его снаружи не видать. Оно приносит силы для молитвы, оно приносит силы для труда. Порою явно, а порою скрыто, оно сопровождает нас всегда. Своё дитя от самого рождения Господь благословляет день за днём, чтобы душа с особым наслаждением могла Его хвалить всегда во всём.

Кто сказал, что грешить не стыдно? Всякий грех окрашен стыдом, даже если его не видно и не знает о нем никто. Ты грешил вчера и сегодня, и греха своего стыдясь, шел ты против воли Господней, и тобой управлял мирокнязь. Враг тебе говорил: «Не страшно, кто узнает, что ты грешил?» И душа соглашалась отважно, ко греху ты снова спешил. Совершал враг свою работу, ты был в цепких его руках, но порою шептал тебе кто-то: то, что сделал ты, стыд и страх. Приходили бессонные ночи, принося сердцу муки и боль. Помнил ты то, что помнить не хочешь, и всплывали грехи пред тобой. Ты читал знакомые строки, становилось жарко в груди, и стыдом загорали щеки. Хорошо, что ты был один. Память четко грехи хранила, для чего-то их берегла. Несмываемые чернила записали так много зла. Отвратительное наследство, как стыдилась твоя душа. От грехов никуда не деться, невозможно от них сбежать. Закопать их или в море бросить не получится все равно. День за днем сердце тяжесть носит, и тебе нужно только одно. Место есть для грехов такое, где оставить их можешь ты. Есть один, кто своей рукою от грехов тебя может спасти. Он за каждый твой грех совершенный ко кресту был гвоздями прибит. Он висел на кресте обнаженным, чтобы грех мог быть Богом забыт. Ты не знаешь о Божьем Сыне? Три креста на Голгофе и кровь. Тот, который посередине, это место твоих грехов. Кто сказал, что грешить не страшно? Посмотри, как ужасен грех. Каплей крови кричит он каждой, там, где Бог принял смерть за всех. Все, чего ты стыдишься ныне, на кресте подними свой взор. Тот, который посередине, на себя принял твой позор. Видишь, вот Иисус, Сын Божий, в этот лик прекрасный всмотрись. От грехов Он спасти тебя может, только ты перед Ним склонись.

руки мои буду простирать к заповедям Твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах Твоих. Псалом 118, 48.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, вы слушаете продолжение чтения книги «Исполнение Божьей воли». К полудню седьмого дня мы вышли к дороге, по которой двигался главный обоз. Повозки шли со всех сторон и сливались в один большой обоз, идущий на восток, к свободному Китаю. Каждый воз тянули по крайней мере от 4 до 6 лошадей. Когда мы подъехали к обозу, все люди смотрели на нас. Казалось, они не хотели, чтобы мы присоединялись к ним. Так мы стояли на обочине дороги, пока все повозки не проехали мимо. А затем мы пошли за ними, замыкая эту процессию. Поскольку никто не возражал, мы чувствовали, что так будет безопаснее идти вместе с ними. Хотя у нас и не было повозки, а только двухколесная тележка с двумя старыми лошадьми. Продолжая так идти, мы заметили, что к нам со всех сторон присоединяются все больше и больше повозок, и все они идут в одном направлении, сходясь на этой центральной дороге. Ближе к вечеру обоз остановился. Господин Чиу сказал, что впереди должна быть река, через которую мы по мосту перейдем на другой берег в свободный Китай. Он направился вперед вдоль обоза. Вдруг он начал бежать обратно. Он кричал: «Господин Петр! Господин Петр! Что нам делать?» С искаженным от ужаса лицом он продолжал восклицать: «Коммунисты взорвали мост! Моста уже нет!» Он изумленно всплескивал руками и, казалось, был в крайнем волнении. «Там осталось целыми всего несколько досок с краю», — продолжал он быстро говорить. «Но, может быть, можно пройти через реку по оставшимся доскам?» «Доски очень узкие. За один раз может пройти только один человек. Это очень опасно. Течение довольно сильное, а река глубокая. Что будем делать?» «Господин Питер!» Отец ничего ему не ответил и, опустив голову, беззвучно молился. Он думал: «Мы слишком близко к свободе, и мы не должны сейчас отступить. Мы пришли сюда под руководством Бога и должны идти вперед любой ценой. Бог нас поведет». Все люди в обозе были в крайнем волнении и в панике. Они не знали, что делать. У них исчезла последняя возможность уйти от коммунистического режима в свободный Китай. Коммунисты специально взорвали мост, чтобы люди не могли убежать. Теперь все они оказались в ловушке на границе и будут вынуждены вернуться в свои деревни и, возможно, столкнуться с казнью, а также с тюрьмами или трудовыми лагерями. Это было бы для них наказанием за то, что они попытались убежать от них, и награда за то, что не приняли коммунизм как свободного Бога. Один из хозяев воза пытался заставить упряжку из 6 лошадей пройти через реку. Каждый раз, когда он тянул лошадей в воду, они сопротивлялись, разворачивались и бежали обратно к берегу. Другие тоже стали пытаться так делать, но они не смогли заставить своих лошадей идти по реке. Отец посмотрел на ситуацию и решительно сказал: «Мы не можем оставаться на этом берегу. Мы так близко к свободе и в то же время так далеко. Если мы будем колебаться и стоять тут, нас схватят. Это будет означать смерть для всех нас». Мы все смотрели на него, ожидая, что он предпримет дальше. А он обвел всех нас взглядом и, посмотрев каждому в глаза, сказал: «Мы должны пересечь реку сейчас. И, возможно, мы погибнем, пытаясь достичь свободного Китая. В любом случае, это конец нашего путешествия. Мы погибнем здесь. Если нас поймают на этой стороне реки, они не будут милосердны к нам. Они немедленно отправят нас в Россию, и сибирские трудовые лагеря будут нам смертью». Он подошел к лошадям и своим обычным мягким голосом стал ласково разговаривать с ними, поглаживая и успокаивая.
Держа за уздечки лошадей, он медленно вывел их с конца обоза и повел вперед. Все смотрели, как наш отец и его дети идут рядом с тележкой к реке. Хозяин одного из вазов крикнул: «Эй, вернись! Это слишком опасно! Вы утонете!» Мой отец продолжал идти, как будто ничего не слышал. Он только знал и слышал, что Бог повелел ему сделать. Стоя на берегу, он был сосредоточен только на том, чтобы успокоить лошадей. А в это время господин Чиу помогал нашей семье переходить на другой берег по узким доскам, висящим высоко над рекою. Один за другим он перевел всех детей, включая и своего сына. Они шли по остаткам разрушенного моста к свободной стороне реки. Когда все дети были в безопасности, господин Чиу осторожно повел нашу маму, у которой на руках был ребенок. Ей было очень страшно идти, но он крепко ее держал за свою руку и всячески старался ее подбадривать. Когда они наконец добрались до берега, господин Чиу обернулся и стал махать руками отцу. Это был ему сигнал. Мой отец и я были последними из нашей семьи, кто остался на этой стороне реки. Он не позволил мне ковылять на одной ноге через узкие доски, так как боялся, что я вдруг споткнусь, упаду в реку и утону. Посмотрев на меня, сидящего на телеге, он сказал: «Джордж, давай будем молиться». После молитвы отец перелез через борт двухколесной телеги и сел рядом со мной. Затем он осторожно хлопнул поводьями по спинам лошадей и мягким ласковым голосом стал понукать лошадей идти в воду. Все люди, стоящие на берегу и наблюдающие за нами, стали кричать: «Что вы делаете? Остановитесь! Вас вместе с лошадьми сметет вниз по течению, и вы утонете!» Но отец никак не реагировал на эти крики, как будто он ничего не слышал, сосредоточившись только лишь на том, чтобы мягко понукать лошадей и поощрять их медленно переходить реку. Некоторые из обоза побежали к телеге, упрашивая отца вернуться. «Нет, нет, вернитесь, это слишком опасно, вы погибнете!» Все были уверены, что отец обрек своих лошадей, а также сына и самого себя на верную смерть. Однако знали ли они, что если он останется на этом берегу, он все равно будет убит коммунистами? Мы услышали, как один из тех, кто побежал нас остановить, сказал вдогонку, что, по крайней мере, его жена и некоторые из его детей выживут и будут в безопасности в свободном Китае. Отец, сидя в тележке, совершенно не реагировал на происходящее вокруг. Как будто он и не видел, и не слышал людей, которые бегали вокруг тележки, пытаясь остановить его и развернуть. Они даже ухватили уздечки лошадей, чтобы помешать нам войти в бурный поток реки. Однако лошади слушали и реагировали только на голос своего хозяина и продолжали идти так, как направлял их отец. Наконец, люди отступили от телеги и вернулись на берег. Лошади медленно погружались в воду по мере приближения к середине реки, таща тележку и неуклонно пробираясь через быстро бегущую реку. Еще немного, и мы уже были на середине реки, где вода неслась еще сильнее, закручиваясь и бурля вокруг телеги и лошадей. Уже животы лошадей оказались в воде, но это их не остановило. Отец все так же ласково понукал их двигаться вперед. Останавливаться было нельзя. Он знал, что если лошади остановятся в реке, колеса мгновенно погрузятся в мягкое дно, и тогда они уже не смогут вытащить телегу. Мы медленно приближались к другой стороне реки. Уже было не так глубоко, и бег воды не был таким сильным. В
Вскоре лошади почувствовали на мелководье плотное дно и пошли быстрее. С каждым шагом мы приближались к противоположному берегу. Это означало свободу для нашей семьи. Через пару минут наши лошади вышли на сухую землю. Мы оказались на свободной стороне Китая.

радость. Некоторые даже не смогли сдерживать слезы от переполнявших их чувств. Теперь люди подходили и благодарили моего отца за то, что он проложил для них этот путь через реку и помог таким образом всем перебраться на желанный берег. Вся наша семья собралась вокруг нас с отцом, все еще сидящих в тележке, радуясь, что мы снова вместе. Но вдруг к нам подъехали три машины, одна за другой. Они стали резко тормозить. У каждого автомобиля к антенне был прицеплен небольшой красный флаг. Эти три машины с чекистами находились на этой стороне реки. Это означало, что они имели определенный авторитет и в свободном Китае. Оказывается, они имели право патрулировать обе стороны реки. Один человек вышел из автомобиля, подошел к нам и стал задавать вопросы моему отцу. Мать в изумлении повернулась к отцу. «Петр, что происходит? Что им нужно от нас?» Мужчина посмотрел на всех нас и спросил. «Это твоя жена? И эти дети твои?» «Да», — последовал ответ. «Это моя жена, и все эти дети наши». Мужчина решительно сказал моему отцу. «Вы русские, вы не принадлежите Китаю, и вам нужно отправиться в Россию, откуда вы родом. Вы должны жить в России, и там будут хорошо относиться к вам». Он вдруг улыбнулся, и его голос смягчился. «Вы действительно замечательный белый русский человек. У вас седые волосы и синие глаза. Вы очень высокий, сильный и храбрый мужчина, и вы из российского народа. Вы должны вернуться в страну, где ваши корни, где о вас будут заботиться в соответствии с вашим русским происхождением». Он повернулся и снова оглядел всех нас. Улыбка ушла с его лица, и он жестоко сказал: «Вы и ваша семья не принадлежите Китаю. Вы родом из России, поэтому вы автоматически являетесь гражданами России, независимо от того, где вы живете или где находитесь. Вы должны пройти сейчас с нами в машину, и мы вам поможем». Отец решительно отказался от такого предложения. «Мы живем в Китае более 15 лет, и сейчас мы находимся здесь. У нас есть китайские документы, а российских нет. Да нам они и не нужны здесь, в Китае. Нам нужны только наши китайские, и они у нас с собой». Тот заявил, что сразу же даст нам российские документы в обмен на наши китайские, если мы отправимся обратно в Россию. Отец сказал: «Нет, спасибо, мы счастливы здесь, и мы хотим остаться в Китае. У нас нет желания возвращаться в Россию. Спасибо за ваше щедрое предложение». Пока этот человек разговаривал с отцом, остальные трое поспешно забирали детей и втаскивали их в свои машины. Отец волновался. «Послушай, у меня есть китайские документы. Мы живем в Китае уже более 15 лет», — отчаянно восклицал он. «Мы принадлежим Китаю, и все наши документы китайские. Мы же живем здесь, нам не надо в Россию». К этому времени уже половина детей были в их машинах, и они насильно пытались затащить туда же и мою мать. Но она кричала и пыталась вырваться из их рук. Китайские пограничники и господин Чиу увидели всю эту картину и побежали к нам. Они пытались помешать коммунистам посадить всех нас в свои машины, но те не обращали на них внимания и продолжали тащить остальных детей и мою мать в свои машины. Китайские охранники сразу же направили на них свои винтовки и громко закричали: «Стоять! Не смейте трогать этих людей! Они в свободном Китае, и вы не имеете права заставить их вернуться обратно». К этому времени все больше и больше китайских пограничников, услышав крики и волнения, прибежали нам на помощь.
Они поняли, что делают коммунисты,

и немедленно приказали вывести из машины всех детей. Однако коммунисты не давали детям выбраться из машин и заняли оборонительные позиции, не допуская китайских солдат к своим автомобилям и не давая выводить детей. Командир погранзаставы, услышав крики и шум, пробрался сквозь толпу вперед. Он спросил, что происходит? Господин Чиу, дико размахивая руками, срывающимися на крик голосом, по-китайски стал объяснять ситуацию командиру, указывая на моих братьев и сестер, сидящих в машинах коммунистов. Тот немедленно приказал шестерым своим пограничникам направить свои винтовки прямо на коммунистов и стрелять на поражение, если они попытаются вмешаться. Он приказал другим пограничникам вывести детей из автомобиля. Но коммунистам это не понравилось. Их лица напряглись, глаза сузились от злости. Они стояли на своих местах и не двигались, в то время как китайские пограничники медленно и осторожно обходили их, выводя детей из автомобилей. Коммунисты видели, что их силы неравны, и их превосходят численностью, поэтому они стояли неподвижно, пока китайские пограничники не отвели всех детей и мать подальше от них. Командир, глядя на них, презрительно бросил: «Пошли вон! Вы не имеете права заставить этих людей вернуться. Они в свободном Китае, и они никуда не пойдут, если этого они не хотят. Ясно?» Все еще находясь под прицелом винтовок пограничников, чекисты сели в свои машины и уехали. Теперь мы были счастливы. Неожиданная схватка закончилась, и Бог был на нашей стороне, чтобы помочь нам выиграть эту битву. Командир пограничной охраны сказал нам, что мы не слишком обеспокоим их, если будем идти вдоль границы. Вы можете идти туда, куда вам нужно. Только имейте в виду, что во всем свободном Китае есть ячейки коммунистов. Однако у них не так много власти в этой части Китая, а также в Монголии. Дорогие друзья, продолжение чтения книги слушайте завтра в это же самое время.

Как много дорог в этом мире, но только одна ведет в рай. Да, легче идти, где пошире, в конце же ждет пропасти край. На этой дороге широкой встречаешь неровности, грязь, живешь в этой тени глубокой, не чувствуешь, как ты увяз. Вот так и идет год за годом, и быстро уносится вспять, и время придет перед Богом, однажды придется предстать. Желаешь того или не хочешь, в том части нет что-то сказать. Пока есть дыхание в ноздрах, ты здесь должен путь свой избрать. Бог часто тебя в этой жизни хранил и все блага давал. Ты чувствовал Божию руку, но все же его отвергал. И милость гордыни нелепой везением ты называл. Болезнью, скорбями, потерей к тебе говорил Бог и ждал. Он мог бы тебя во мгновение стереть, не оставив следа, но Бог долготерпит и любит, ведь хочет спасти Он тебя. Тебе Он еще предлагает путь жизни сегодня избрать, но все тебе время хватает, но главное нет, чтоб понять, что короток век, и Бог может дыхание умих оборвать, и поздно все будет исправить, что сможешь тогда ты сказать. Ведь Божие слово ты слышишь и веришь, но нет сил порвать с грехом, им живешь ты и дышишь, не хочешь его отпускать. И сам ты без Бога не сможешь на узкий тернистый путь стать. Ему, если сердце откроешь, познаешь его благодать. Тебя он очистит, омоет от грязи и тины греха, и дверь вечность в небо откроет, из глаз упадет пелена.

слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их, сказывая вам, что подаст им защиту вскоре?» Луки 18:6-8. Нам не дано распоряжаться тем, когда свершится событие. Если ты не можешь высечь искру из камня первым ударом, нужно повторить его. Господь услышит молящегося, но Он может не ответить на молитву тотчас же. Он откроется нашим ищущим сердцам, когда мы определимся в своих стремлениях. Поэтому наши молитвы должны быть постоянными и настойчивыми. В древние времена огонь добывался большим трудом, и люди были исполнены благодарности, когда им удавалось получить его. Не должно ли нам проявлять такую же настойчивость и надежду в нашей духовной жизни? Ведь Бог поддерживает нас в этом. Никогда не следует давать волю отчаянию. Время Божьей милости настанет тогда, когда наступит время нашей веры. Молись с верою, не давая зарождаться сомнениям. Не прекращай молиться, даже если Бог медлит с ответом. Поступай так, как поступал бы ты, добывая огонь, чтобы, наконец, вспыхнуло пламя. Я не верю, что искренняя пламенная и настойчивая молитва, принесенная с полной верою, может остаться безответной.

В нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

руки мои буду простирать к заповедям Твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах Твоих. Псалом 118, 48.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Если бы вас спросили, кто в Библии, не считая, конечно, нашего Господа Иисуса Христа, самый великий человек, кого бы вы назвали? Авраама, Моисея, Павла, Петра, Давида, Иисуса Навина, Иоанна? Эти имена обычно приходят нам на память, потому что эти люди были широко использованы Богом в Его плане искупления. Почему же именно они? Ведь между ними, кажется, не было ничего общего. Они обладали совершенно различными характерами, жили в разное время, занимались разными делами. И тем не менее, что-то общее у них было. А что именно? А вот, прислушайтесь, что говорит Слово Божие. В книге Бытие, в 26 главе, в 24 стихе, Господь, обращаясь к Исааку, говорит: «Я Бог Авраама, отца твоего. Не бойся, ибо я с тобою. И благословлю тебя, и умножу потомство твое ради Авраама, раба моего». В книге Иисуса Навина, в 1 главе, 7 стихе, сказано слова Господа Иисусу Навину: «Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой». И о Давиде Бог говорит пророку Нафану, это 2 книга Царств, 7 глава, 5 стих: «Пойди, скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь». Как начинает Павел свое послание, например, к римлянам? «Павел – раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию». А Петр? Послушайте, как он начинает свое второе послание. «Симон Петр – раб и апостол Иисуса Христа». И, наконец, в самом первом стихе книги Откровений говорится: «И он показал, послав оное через ангела своего, рабу своему Иоанну». Итак, все эти люди стали орудиями в Божьих руках именно потому, что каждый из них был Божьим рабом. Каждый из них сделал в свое время важный шаг, принял решение посвятить себя Господу целиком, безоговорочно. Это значит поставить волю Божию, Его замыслы, Его планы, Его приказания превыше всего, сделать их законом своей жизни. Так они стали Божьими рабами. Но самым главным примером в этом отношении является сам наш Господь Иисус Христос. Уже у пророка Исаии мы находим несколько пророчеств, представляющих Христа как страдающего раба. О том, что Он придет ради спасения человечества, мы узнаем из 42 главы книги пророка Исаии, 6 и 7 стихи, и также в 49 главе и в 6 стихе. Вот что там написано: «Я, Господь, призвал тебя в правду, и буду держать тебя за руку и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы. Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». Дальше мы читаем у Исаии, чего это стоило Иисусу – быть рабом ради спасения погибающего человечества. «Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим. Лица моего не скрывал от поругания и оплевания. И Господь Бог помогает мне, потому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое как кремень и знаю, что не останусь в стыде». Но, конечно, самое известное пророчество Исаии о Христе как о покорном рабе мы находим в 53 главе. Тут он изображается именно как раб. Пророчество это говорит о его смерти, отдаче его жизни как искупительная жертва за наши грехи. Оно в деталях описывает его страдания и смерть. Да, ради нашего спасения он принял образ раба. Правда, время не позволяет нам сейчас прочитать эту замечательную главу, но надеюсь, что вы в конце этой беседы ее внимательно прочтете. Послание филиппийцам подводит итог служению Иисуса Христа как раба. Тут сказано: «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». Итак, Иисус Христос был рабом. Он пожертвовал собой ради нас, чтобы мы могли вступить в новые отношения с Богом. Да, Он был рабом. А мы? Какова наша роль в окружающем нас мире? Мы знаем, что мы дети Божии. Значит ли это, что нам положено быть правителями, повелевать людям? Каково наше положение в этом мире? Являемся ли мы действительно рабами Господа нашего Иисуса Христа? Перед тем, как принять искупительную смерть, Иисус умыл своим ученикам ноги. Об этом говорится в 13 главе Евангелия от Иоанна. Помните, что Он сказал при этом? Вот слова Христа. Слушайте, «Знаете ли, что Я сделал вам? Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то». Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. В первый раз Иисус пришел на землю как раб. Вернется же Он как царь, и вместе с Ним тогда будем царствовать и мы. Но сейчас, пока Он еще на небесах, быть рабами вместо Него – это обязанность и привилегия наша. Ведь мы не больше нашего Учителя и Господа, а Он пришел на землю не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Таким образом, мы, как ученики Христа, призваны быть рабами. И на нас возложена задача служить. Служить прежде всего Богу и Христу, а служение Богу научит нас служению людям. Но что значит служить Христу? Понять это нам помогут примеры людей, о которых рассказывает Писание. Возьмем Моисея, например. Время нам не позволяет подробно рассмотреть его служение. Сегодня мы сможем только слегка затронуть историю его жизни. Поэтому будет хорошо, если вы самостоятельно продолжите изучать ее. Раскроем книгу «Исход». И нам станет ясно, что служение Богу начинается с повиновения Ему. Сколько раз говорил Бог Моисею, и за исключением одного раза Моисей был послушен Богу. Бог сказал Моисею: «Пойди, скажи фараону, царю египетскому, что он отпустил сынов Израилевых из земли своей». И Моисей пошел, и в конце концов фараон должен был отпустить народ израильский. Бог сказал: «Простри руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их». Моисей простер руку, и египетская армия погибла без выстрела одной стрелы. Бог сказал Моисею: «Взойди ко мне на гору». И Моисей взошел, и Господь явил ему святость свою, откровение для всех грядущих поколений. Моисей служил Богу тем, что делал то, что говорил Бог. Так ли поступаем мы? Прислушиваемся ли мы голосу Божию? Всегда ли мы делаем именно то, что хочет от нас Бог? А ведь это самый важный аспект в жизни раба Божьего. Нет ничего важнее. На примере жизни Моисея мы видим, что служить Господу – это также значит во всем Ему доверять, во всем на Него полагаться, быть зависимым от Него. В течение 40 лет Моисей выводил народ из Египта через пустыню. Было их больше миллиона человек. Но Моисей это сделал и справился, потому что он полагался на Бога. С Богом нет ничего невозможного. Народу нужна была пища. Моисей просил, и Бог послал манну. Они захотели мяса. Моисей помолился, и Бог послал им перепелов. Людям необходима была вода. Моисей помолился, и из скалы потекла вода. В каждом трудном положении, которое порой казалось безвыходным, Моисей доверялся Богу, и Бог всегда выручал. Вспомним снова для примера выход Израиля из Египта. Вот народ стоит перед Черным морем, а колесницы фараона, посланные, чтобы вернуть толпу, уже приближаются. Идти некуда. Спрятаться тоже негде. Впереди вода, сзади войска фараона. Народ стал роптать и упрекать Моисея. В каком трудном положении оказался раб Божий? И что он ответил на гнев народа? Вот его слова, слушайте. «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне. Ибо египтян, которых видите вы ныне, боли не увидите вовек. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». Какая вера в Бога! Вот это и значит доверять Богу. Переживаешь ли ты трудные моменты в твоей личной жизни, в семье, на работе? Можешь ли ты доверить Богу именно эту проблему? Верь, что Он разрешит эти трудности. Раб Бога доверяет своему Господу. Следующий вывод, который

потом, когда народ умножился до такой степени, что Моисею одному уже трудно было справиться с управлением его, то он и тут позаботился о народе, и часть его обязанностей была распределена на других руководителей. О, как верно и преданно служил Моисей, потому что в первую очередь он был раб Божий. Так ли мы поступаем, дорогие друзья? Служа Богу, все ли мы делаем, что в наших силах? Ведь служить Богу значит и служить людям. Молимся ли мы о них? Делаем ли мы все, что в наших силах для них? В первом послании к Коринфянам сказано: «От домостроителей же требуется, чтобы каждый остался верным». Под домостроителем тут понимается человек, которому доверено наблюдение за своими делами дома или семьи Божьей в данном случае. Каким же образом можем мы всегда быть верными домостроителями? И снова Писание дает нам целый ряд примеров. Многим из вас известна 24 глава книги «Бытие», где говорится о действиях раба, служившего у Авраама. Авраам в то время уже состарился и был очень озабочен выбором богобоязненной жены для своего сына Исаака. И вот он поручает это ответственное дело выбора жены своему преданному рабу, старшему над всеми другими рабами. Этот раб оправдал оказанное ему доверие. И вот на его примере мы можем увидеть, что означает быть преданным рабом. Какие были его качества? Прежде всего, мы видим в нем верность, что на преданного раба можно положиться. Ему можно доверить ответственное дело, и он не подведет. Очевидно, что прежде чем поручить рабу такое важное дело, Авраам знал его как честного и исполнительного слугу. Иначе бы он не мог ему доверять. Этому рабу было ясно, что от него хотел Авраам. Можно ли надеяться на нас? Может ли начальство на работе, например, быть уверенно, что мы верно исполним порученное дело, даже при его отсутствии? Знают ли окружающие нас люди, что верующие – самые надежные люди, заслуживающие любого доверия? А может ли Бог положиться на нас? Может ли Он доверять нам ответственные дела? Получая задание, стараемся ли мы понять его правильно? Если нам можно доверять, значит, мы верные рабы. Во-вторых, мы видим, что верный слуга проявляет инициативу и рассчитывает свои действия вперед. Раб Авраама, получив задание, не стал терять времени. Он знал, что ему понадобится, и быстро стал отбирать драгоценности для подарков невесте и ее родне. Он взял на себя инициативу выработать наилучший план для исполнения своего задания. Он знал, например, куда идти с караваном. Он правильно выбрал место, где встретить будущую жену Исаака. Он правильно выбрал время, зная, что женщины приходят к колодцу вечером. Он правильно повел разговор и с самой Ревеккой, и с ее родственниками. И вот в стихе 50 мы видим, что они приняли решение отпустить Ревекку. Поручение было выполнено. Несколько лет тому назад в одной из стран мира был президент, и на него имел огромное влияние его помощник. Многим это не нравилось. И как-то президента спросили, чем объясняется то безграничное доверие, которое он оказывает этому помощнику. И президент ответил: «Этот человек никогда не просит ничего для себя. Единственное, о чем он всегда просит, это о возможности служить». Ищем ли мы такие возможности, когда нам что-то поручают? Горим ли мы желанием исполнить это? Ищем ли мы лучший способ исполнения, или мы делаем это только по обязанности? В своем послании к Колоссянам апостол Павел пишет: «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека». Это в 3 главе и в 23 стихе. Итак, вкладывать в порученное дело душу, то есть усердие, энтузиазм, вот в чем еще признак верного слуги, верного раба. В-третьих, верный раб всегда доведет дело до конца. Раб Авраама довел свое поручение до завершения, ни на что не отвлекаясь на пути.

Когда ему, голодному, после долгого пути предложили поесть, помните, что он ответил? «Не стану есть, доколе не скажу дело своего». Когда его пытались задержать на некоторое время, то он сказал: «Не удерживайте меня, ибо Господь благоустроил путь мой. Отпустите меня, и я пойду господину моему». И, наконец, когда порученное дело было исполнено, не теряя времени, он заявляет Исааку все, что он сделал. И как мы знаем, что его целеустремленность увенчалась успехом. Вот почему Авраам имел все основания доверять этому рабу. Доводим ли мы до конца наши дела, или мы бросаем их на полдороги? Когда мы предстанем перед Господом нашим Иисусом Христом, сможет ли Он сказать: «Ты хорошо поступил, добрый и верный раб»? Если мы начатое дело доводим до конца, значит, мы верные рабы. В-четвертых, за успешно исполненную работу верный раб славит не себя, а Бога. Взгляните в 27 стих этой 24 главы. Когда Господь уже начинает благословлять раба в начатом деле, раб вовсе не приписывает этих заслуг себе. Он говорит: «Господь прямым путем привел меня к дому брата господина моего». Чуть позже, пересказывая историю в доме Ревекки, он снова воздает должное Богу. Это 48 стих. И когда разрешение от родственников было наконец получено, то сказано, что он прежде всего поклонился Богу до земли и воздал ему всю славу. Итак, чью славу ищем мы, дорогие друзья? Любим ли мы принимать поздравления и похвалы себе, или отдаем мы всю славу нашему Господу? Желаем ли мы себе почет, чтобы люди оказывали его нам? Например, один брат-проповедник, которого часто поздравляет за его проповеди и за его успех, всегда в таком случае в сердце своем говорит: «Господи Иисусе, да будет Тебе вся слава». И, наконец, верный раб понимает, что на свои силы он положиться не может, что вся его надежда только на Бога. Вот 12 стих. Раб говорит: «Господи Боже, господина моего Авраама, пошли ее». Это он говорит о успехе, так в английском переводе. «Сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом». Он прекрасно понимал свою полную беспомощность. Он знал о той истине, о которой говорил Иисус своим ученикам: «Без меня не можете делать ничего». Верный раб знал, что обстоятельства ему не подвластны. Однако он знал, что все обстоятельства подвластны Богу. И он знал, что он сам не способен знать, что в сердце человека, но что Бог знает. И он знал, что Бог в силах привести колодцу именно ту женщину, которой сам Господь хотел видеть женой Исаака. Он также знал, что он не мог повлиять на людей во власти, но он знал, что Бог может. Да, он сознавал свою неспособность завершить порученное дело, но в то же время он был уверен, что Бог может. В нашем служении на кого рассчитываем мы? Только ли на свои силы, на свое умение, на свое влияние? Или мы все-таки понимаем, что без Бога, без полного доверия Ему, мы не в силах ничего сделать? Действуем ли мы как преданные слуги, преданные и верные рабы? От этого зависит успех нашего дела. Всецело отдавшись верному служению, нам не нужно беспокоиться, станем ли мы полезными и для Бога, и для людей. Мы будем полезными. Правда, быть рабом, быть слугой не считается очень-то заманчивым делом в наше время. Все больше людей хочет не служить, а руководить, не исполнять приказания, а отдавать их. Поэтому мне хотелось бы указать на две основные помехи, стоящие на пути успешного и верного служения. Первый из них – это гордость. Это чувство нашего собственного достоинства. Если мы сознательно или подсознательно считаем себя лучше, умнее, образованнее, духовнее других, то о каком же служении может идти речь? Тогда мы будем считать, что не мы, а нам должны служить.
Проверьте свое сердце, дорогие друзья. Если в вашем окружении есть люди, на которых вы, вольно или невольно, смотрите свысока, постарайтесь использовать наступающую неделю именно для того, чтобы послужить этим людям. Помните, что Писание говорит? «Почитайте один другого высшим себя». Второе препятствие – это то, что апостол Павел упоминает в послании к Колоссянам. Тут он говорит, чтобы мы не служили в глазах только, как человекоугодники. Он тут предупреждает о неправильных мотивах. Если мы работаем, выполняем поручения только для того, чтобы заслужить чью-то похвалу, это будет значить, что мы человекоугодники. Наша задача, дорогие друзья, служить Богу и людям от души. Как апостол Павел пишет там же, в своем послании к Колоссянам, «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». И если мы действительно служим Христу, то не будем беспокоиться о том, оценили ли люди по достоинству нашу работу или даже знают ли они о ней. Господь видит все. От Него, а не от людей, мы ожидаем награду. Итак, сегодня мы с вами говорили о том, что для осуществления своих замыслов Бог использует своих слуг, своих верных рабов. Мы убедились, что самым совершенным слугой был сам Господь Иисус Христос. А сегодня рабами Иисуса являемся мы. Наша первая обязанность – это служить Ему. И мы служим Ему лучше всего, если подчиняемся Ему, во всем полагаемся на Него и служим другим людям. Мы становимся верными рабами, если на нас можно положиться, если мы проявляем инициативу и обдумываем заранее предстоящее дело, если доводим начатое до конца и славу за успех воздаем одному Богу. Помехи успешному служению – это наша гордость и неправильные мотивы. В заключение позвольте предложить вам два практических задания на предстоящую неделю. Но прежде вспомним известный стих из послания к филиппийцам. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя». И дальше «не о себе только каждый заботится, но каждый и о других». Итак, первое, составьте список людей, например, которым вы имеете возможность послужить. Это те люди, которых Господь послал в вашу жизнь. Члены вашей семьи, жена, муж, дети, братья и сестры, соседи, сослуживцы, начальство и не менее всего братья и сестры во Христе. Второе, напротив каждого имени обозначьте то конкретное дело, каким вы сможете этому человеку послужить. Причем ради Христа, а не для своей выгоды. Возможно, что в первый момент ничего подходящего вам не вздумается. В таком случае используйте этот список как молитвенный список. Попросите Бога, чтобы Он открыл вам те нужды этих людей, которые вы можете выполнить. И помните, что говорит Слово Божие, «Все, что вам доведется делать, делайте от души, как для Господа, а не для людей».

Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

мы живем в мире суеты, где стерты грани времени и размыты линии жизни. Живем в век высоких скоростей, цифровых технологий, в век большого прогресса во всем. Живем, а может, только существуем? Как и все, мы стремимся все успеть, успешно окончить школу, поступить в престижный колледж или университет, найти работу, чтобы иметь финансы для поддержания своего имиджа, быть независимыми в материальном отношении, быть не хуже других, а еще лучше, превосходить всех. Мы спешим все успеть и не замечаем, как сначала начинают мелькать, а потом становятся размытыми и исчезают лица близких друзей. Небольшие даты на календаре, теплые беседы с Небесным Отцом наедине. Жизнь ускоряет свой бег, и, встречаясь, мы говорим своим друзьям: «О, привет! Так давно тебя не видел, не заезжал, не говорил просто с тобой. Извини, как-нибудь в другой раз, а сейчас не могу. Просто я спешу». И мы, как белки в колесе, крутимся и не можем остановиться. Или не хотим. Всю неделю пашем, чтобы в выходной прийти, увидеть друг друга в церкви и снова уйти. Мы стерли границы времени, забыли, для чего мы рождены, размыли линию жизни, утонув в суете. Конечно, очень легко скрыться в учебе, работе и даже в служении, сказав своей душе: «Извини, нет времени поговорить с тобой и спросить небо, знаю ли я, зачем и почему и для чего живу». В книге Иеремии Бог через пророка повторяет слова о том, что иудеи не узнали времени посещения их Богом. «Знаешь ли ты, кто ты для Бога и как ты ценен в глазах Его? Если не знаешь, спроси у Него. Если знаешь и не живешь для Бога, говори, как Иеремия: „О Господи, я не умею и еще молод“». Тогда прочти Иеремии 1:17, где Бог сказал: «Не говори так». Я думаю, что Господь не поражает нас сейчас, видимо, за то, что мы, имея Слово Бога, этот Его дар, малодушествуем. Но поражается наш дух, а мы говорим: «Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Откровение 3:17. В Евангелии от Матфея, в начале 2 главы, мы видим две группы людей: мудрецов, которые с радостью о предстоящей встрече пришли в Иерусалим, и Ирода со всем Иерусалимом, встревоженных этой вестью. В какой группе людей ты видишь себя? Ты еще все ждешь подарка, так и не узнав времени посещения твоего? Сколько можно делать праздники для себя? Может, хватит? Спроси у Него: «Что я могу подарить тебе?» Как мудрецы когда-то, скажи всем: «Посмотри, эта звезда горит для тебя, принося в твою темную жизнь свет радости. Подними глаза, мокрые от слез, и возрадуйся. Христос для тебя пришел в этот мир и был распят на кресте».

Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов слушайте свидетельства. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа – чтение книги. В 3 часа – проповедь. В 4 часа – детский час. В 5 часов – проповедь Дэвида Вилкерсона. В 6 часов свидетельства, в 7 часов чтение Библии, затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный», в 8 часов проповедь, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пести.

0: Откровение, глава 19. «После сего я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил: „Аллилуйя! Спасение и слава, и честь и сила Господу нашему! Ибо истинны и праведны суды Его, потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодеянием Своим, и взыскал кровь рабов Своих от руки ее, и вторично сказали: „Аллилуйя“, и дым ее восходил во веки веков“. Тогда 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: „Аминь, Аллилуйя“. И голос от престола исшел, говорящий: „Хвалите Бога нашего, все рабы Его, и боящиеся Его малые и великие“. И слышал я, как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: „Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел: „Напиши: блаженны званные на брачную вечерю Агнца“. И сказал мне: „Сии суть истинные слова Божьи“. Я пал к ногам Его, чтобы поклониться Ему, но Он сказал мне: „Смотри, не делай сего. Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества“. И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему — Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон, белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя: «Царь царей и Господь господствующих». И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба: «Летите! Собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих. И увидел я зверя, и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами». Глава 20 книги Откровения. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана,
1: исковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время. И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю ни образу его и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет». Это первое воскресение. Блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом, над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет. Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный, и не спал огонь с неба от Бога и пожрал их, а дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни». И судимы были мертвы по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим, и смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненная.
0: 21 глава книги Откровения. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего». И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». И сказал сидящий на престоле: «Се творю все новое». И говорит мне: «Напиши, ибо слова сии истинны и верны». И сказал мне: «Совершилось. Я есть Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящем огнем и серою, это смерть вторая. И пришел ко мне один из 7 ангелов, у которых было 7 чаш, наполненных 7 последними язвами, и сказал мне: «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святой Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию, светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот
1: и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Говоривший со мною имел золотую трость для измерения города и ворот его, и стены его. Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на 12 000 стадий. Длина и широта и высота его равны. И стену его измерил во 144 локтя, мерою человеческую, какова мера и ангела. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основание стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое — яспис, второе — сапфир, третье — халкидон, четвертое — смарагд, пятое — сардоникс, шестое — сардолик, седьмое — хризолиф, восьмое — верил, девятое — топаз, десятое — хрисопрас, одиннадцатое — гиацинт, двенадцатое — аметист, а 12 ворот — 12 жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города — чистое золото, как прозрачное стекло. Храма же я не видел в нем, ибо Господь — Бог Вседержитель, храм его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его — Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет. И принесут в него славу и честь народов, и не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Откровение, глава 22. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему, и узрят лицо его, и имя его будет на челах их. И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков. И сказал мне: сии слова верны и истинны. И Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре. Се гряду скоро. Блажен соблюдающий слова пророчества книги сей. Я, Иоанн, видел и слышал сие.

каждому по делам его. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город вратами. А вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. И дух, и невеста говорят: «Приди». И слышавший да скажет: «Приди». Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей. Свидетельствующий сие говорит: «Ей гряду скоро. Аминь. Ей гряди, Господи Иисусе». Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.

Мы здесь на земле, как на фронте живем. Как враг нападает, мы к Богу зовем. А Он, победитель, спешит нам на помощь. И Духом Господним, и истинным словом. Да, жизнь христиан – это вечная битва. Оружие наше – то к небу молитва. В слезах на коленях к победе идем. И радость в Иисусе средь горя берем. Как воин, бронею святою одевшись, и сил у владыки себе получивши, мы войски Господним прибудем всегда, во имя Иисуса сражая врага. Расслабиться здесь мы не смеем нисколько, нас враг атакует коварно и стройко, чтоб всех нас сгубить или стрелой поразить, и если не бодрствуем, гибель грозит. А Бог на все смотрит и в книге все пишет, борцов своих любит и в горе их слышит, победу свершившим готовит покой, и все победивши восхитит домой. О, Боже небесный, Спаситель благой, учи нас сражаться молитвой живой, чтоб волю Твою нам всегда выполнять, в войне Твоей Божьей нам всем устоять.

Ты уснул на пути ко спасению. Ты уставший и остановился на своем пути. Встань, поправ светильник твой, да возгорится пламень Господень в тебе, ибо нас ожидает награда на небесах.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Дорогие друзья, закон — это свидетельство власти, которую Бог имеет над нашей жизнью. Это проявление Его божественности. Закон — это проявление Его силы. Но это не та сила, которая пугает. Это созидательная сила, которая правит, разрешает и запрещает, поддерживает, защищает, приумножает, потому что она движима неистощимой и нежной любовью. Его сила, как сила жизни, находящаяся в теле. Если она покинет его, человек перестает существовать. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Исход 24:6. Нет в иудейской литературе более величественного места, утверждает Кант, нежели заповедь «не делай себе кумира». О Боге сказано так: «Единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная». 1 Тимофея 6:16. Иисус Христос говорит: «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Иоанна 4:24. В этом суть истинной религии. С Богом нельзя творить произвола. Через пророка Исаию Бог задает вопрос: «Кому уподобите меня и с кем сравните?» Он стоит над всяким мышлением и чаянием человека, как святой, невидимый, открывающий себя в Слове Бог. В человеческих же религиях, напротив, Бог не иначе как существо, наделенное свойствами тех, кто выдумал его. У греков это прелюбодействующий Зевс, завистливая Артемида, покровитель воров Гермес. У вавилонян звезды, солнце, луна, планеты. У египтян бык, крокодил, кошка и обезьяна. Все эти боги — только выдумка, сотворенная человеком. Бог-творец не желает, чтобы мы создавали себе для поклонения разные изображения, имели кумиров, почитая их образом Божьим. Об этом говорит вторая из 10 заповедей закона Божьего. В этой заповеди Бог называет себя ревнителем, который внимательно наблюдает, кому или чему мы поклоняемся. В этой заповеди Бог даже представляет себя как Бог наказывающий, что говорит о том, насколько важен этот вопрос. Когда мы читаем этот текст, у некоторых возникает вопрос: справедливо ли то, что Господь наказывает потомков до третьего и четвертого рода? Хотя почему-то мы не спрашиваем о справедливости, когда читаем о милости до тысячи родов, любящих Его и соблюдающих Его заповеди. Нужно сказать, что Божья ревность в вопросе поклонения — это не ревность гордеца, который упивается поклонением Ему и следит, чтобы поклонялись только Ему. Божья ревность к Его народу объясняется Его заботой и переживанием о Своем творении. Заповедь ясно говорит о том, что от нашего выбора объекта поклонения зависит благополучие человеческого рода. Такая зависимость существует, потому что наш Бог, которому мы поклоняемся, это Творец, дающий жизнь. Наша жизнь полностью в руках Создателя, поэтому нам следует прислушиваться к Его желанию. В этом залог счастья для нас и наших детей. Милость Его до тысячи родов, которая обещана тем, кто поклоняется Богу Творцу. Это не награда за это поклонение, а естественное следствие того, что мы доверились Божьей заботе о нас. Когда же человек поклоняется вместо Творца творению, то есть тому, что создал Творец, или тому, что создал сам человек, то этим он обманывает себя и лишается Божьих благословений. Давайте же будем хранить свое сердце от загрязнения идолами этого мира, и чтобы источники нашего сердца
действительно были наполнены водами жизни. Отведем в своем сердце Богу Всевышнему достойное место, потому что только Он достоин славы, чести и поклонения».

момент творения. Молодое магнитное поле Меркурия. В Псалме 18:2 сказано: «Небеса проповедуют славу Божию». Когда мы читаем эти строки, следует помнить, что это не просто напоминание о красоте небес. Творение свидетельствует о славе Божией самыми разными способами. Например, современные эволюционисты утверждают, что нашей Земле и всему, что ее населяет, миллиарды лет. Всем понятно, если признать, что все творение молодо, значит, это дело рук Творца. Но в самом творении достаточно свидетельств в пользу его молодого возраста, а следовательно и славы Создателя. В 1974 и 1975 годах космический зонд Mariner-10 исследовал магнитное поле маленькой планеты Меркурий. Ученые строили свои предположения на следующем. Если Солнечной системе около 4,5 миллиардов лет, магнитное поле Меркурия уже давно должно было исчезнуть, но оно оказалось на месте и прекрасно действовало. Сегодня, спустя четверть века, ученые так и не нашли этому объяснения. Однако объяснение есть, и оно очень простое. Рассматривая ситуацию с библейской точки зрения и исходя из того, что Меркурию всего лишь около 6 тысяч лет, можно предположить, что если планета была создана с магнитным полем, то оно за эти годы никуда не делось. Маленький Меркурий, от которого, казалось бы, людям нет никакой пользы, явственно славит нашего Бога-творца. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день буду прославлять Тебя и восхвалять имя Твое на веки и веки. Псалом 144, 1-2.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение истории о начале евангельского движения в России –

Во второй половине XIX столетия, почти в одно и то же время, независимо друг от друга, в трех местах возникают мощные очаги евангельского пробуждения – Кавказ, юг Украины и Петербург. Если на Кавказе и Украине последователями евангельского движения были в основном купцы, ремесленники, рабочие и крестьяне, то петербургский очаг резко отличался от кавказского и украинского тем, что в российской столице ко Христу стали приходить лица из высших слоев общества. В качестве инициатора этого процесса Бог использовал всего одного человека. Это был английский миссионер лорд Редсток. В течение 10 лет он ежедневно молился о том, чтобы Бог открыл ему двери в Россию, для того, чтобы проповедовать Евангелие. Он ездил по разным странам, устраивая евангелизационные собрания как домашние, так и в общественных местах. И вот однажды лорд Редсток прибыл в Париж к своим знакомым и назначил там собрание. А у этих знакомых гостили две петербургские дамы – княгиня Левин и Елизавета Черткова. Хозяева им предложили остаться и послушать проповедника, который будет проводить библейскую беседу. Но дамы из Петербурга сказали: «Нет, мы не останемся. Мы привыкли слушать проповедь в храме. А это что за проповедник без церковного сана?» «Нет, мы не останемся». Но в этот день случилось так, что лорд Редсток вместо своего обыкновения ходить пешком нанял экипаж. Что-то заболело у него нога, и он прибыл на эту квартиру раньше условленного срока. Когда он заходил, прямо в прихожей он столкнулся с гостями из России. Отказываться им было уже неудобно, и ради приличия они решили остаться. Когда собрался народ, началась беседа. Затем молитва, проповедь. Дамы так заинтересовались евангельской беседой, Словом Божьим, что по окончании собрания Черткова подошла к Редстоку и сказала: «Лорд, то, что вы говорили здесь, вы обязательно должны сказать у нас в России. Приезжайте к нам. Мы вышлем вам приглашение». И вот весной 1874 года английский миссионер впервые прибыл в Петербург. Дамы петербургские и другие члены общества представили ему свои дома и салоны для того, чтобы проводить библейские собрания. Число посетителей этих собраний стало быстро возрастать. В центре этого движения в Петербурге стал известный человек по имени Василий Александрович Пашков. У него было огромное состояние и множество имений по всей Российской империи, а также два медноплавильных завода в Оренбурге. Пашков был абсолютно светский человек. О Боге он никогда не думал, о душе не помышлял. Любил светские забавы и мирские удовольствия. Жена его вдруг стала посещать евангельские собрания и, естественно, стала приглашать и его. «Послушай, приди». Пашков отказывался. «Не пойду, и ты зря туда ходишь. Охота тебе слушать этого болтуна. Не ходи туда». Но как-то раз жена пригласила проповедника к себе домой на обед. Лорд Редсток пришел. Хозяин был дома. Ради приличия он вынужден был остаться и тоже сел за стол. Началась простая, непринужденная беседа. В конце лорд Редсток предложил всем помолиться коленопреклоненной молитвой. Он встал на колени. Его примеру последовала жена Пашкова. Ну и Пашкову вроде бы неудобно было стоять среди молящихся, и он тоже встал на колени. Редсток стал молиться Господу своими словами, искренне, сердечно, с дерзновением. Пашков никогда не слышал такой молитвы. И вдруг что-то потрясло его душу. Он вдруг начал молиться сам. Он начал просить Бога о прощении. Сердце его изменилось в одночасье. Встав с колен, он почувствовал себя новым человеком. Бог коснулся его и преобразил его сердце. И плоды веры его появились сразу же. Он приступил к активным действиям по распространению Евангелия, решив предоставлять свои дома и особняки для проповеди.
Он поехал по своим имениям и стал открывать очаги евангельского движения, начав проповедовать сам. В определенное время он собирал крестьян и других работников на полях и раздавал им Евангелие, трактаты, а также проводил беседы. Тут же появились враги. Во всех газетах стали писать ругательные статьи о лорде Родстоке и о Василии Пашкове с претензиями, что какое, мол, право имеет Пашков проповедовать, по какому праву он устраивает в своих домах духовные собрания. Он не священник, не проповедник, не богослов. И тогда Пашков вынужден был через газету дать объяснение своим действиям. Он писал: «Я не считаю себя богословом или проповедником, но я стремлюсь поступать так, как велит мне Господь Иисус Христос. А Господь всем своим последователям сказал: «Кто постыдится меня и моих слов, того и Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе Своей, и Отца, и святых ангелов». Вот Слово Божие, вот слова Христа. Я просто свидетельствую о том, что Бог со мной совершил. Исповедую устами моими, что Иисус есть Господь. На это я имею полное право как христианин». Ему стали присылать указы о прекращении проповеди Евангелия. Но он отвечал: «Ни за что. От проповеди чего-то другого я мог бы отказаться, но от проповеди Евангелия, которому все мы должны следовать, я никак не могу отказаться». Тогда поступил запрет на въезд Пашкова в его собственное имение. Ему запретили въезжать как в подмосковные имения, так и в имения, расположенные в других губерниях Российской империи. Но, несмотря на запреты, Пашков продолжал проповедовать. Он знал, что это дело Божие. Примерно в это же время обращается ко Христу граф Модест Корф, который занимал высокое положение при царском дворе. Также обращается ко Христу министр путей сообщения граф Алексей Бобринский, который был очень образованным человеком. Он знал философию, психологию и многие другие науки. Однажды среди своих сотрудников он заметил перемену и стал интересоваться: «Что это с вами произошло? Вы стали какими-то другими людьми». В ответ он услышал: «Мы ходим на евангельские собрания, слушаем проповеди и стараемся жить по Евангелию». «Вы верите в Евангелие?» «Ну да». «И признаете Библию?» «Да». «А вот я считаю, что в Библии очень много противоречий. Я пробовал читать ее, но нашел там много противоречий». Лорд Редсток предложил Бобринскому встретиться и составить список всех мест Священного Писания, которые ему кажутся противоречивыми. Всю ночь Бобринский корпел над Библией, делал выписки, записывал стихи и составил целый список, который он и предоставил проповеднику. После этой беседы Бобринский писал: «Вдруг я понял, что те места, которые мне казались противоречивыми, били меня прямо в сердце. Они обличали меня, открывали мое состояние и звали меня к Богу. Оказывается, я просто уклонялся от них из-за греховности моей природы. Теперь же я понимаю, Библия есть истинное Слово Божье». И этот человек, по примеру Пашкова и Корфа, начал активную евангельскую деятельность и в Петербурге, и в своем имении. В Тульской губернии он начал проводить собрания. Также он не раз встречался с Львом Толстым, так как имение этого знаменитого писателя было неподалеку от него. Когда я просматривал дневники Льва Толстого с заметками о посещении Бобринского, я обнаружил интересную особенность. В дневниках раннего периода Толстой писал: «Был граф Бобринский, говорили с ним о Евангелии. О, как он мне надоел со своими проповедями!» В дневниках более позднего периода встречается такая запись: «Приезжал граф Бобринский, много беседовали о Боге, о Библии, о душе. О, как я завидую вере Бобринского! Теперь-то я наконец вспомнил, что эта вера не является плодом личных усилий, а эта вера как дар от Бога, как дар Божий.
Я теперь вижу, как счастлив Бобринский в своей вере. Однажды, когда Бобринский остановился в Москве в гостинице, ему доложили, что группа штундистов из Украины желает его видеть. Он очень удивился, что за штундисты, а потом вспомнил один эпизод, когда он был еще флигель-адъютантом у царя Александра II. В то время он был послан на Украину для предотвращения и усмирения крестьянского восстания. Он поехал туда с отрядом вооруженных и стал готовиться к активным действиям. Но вот пришли к нему жители местной деревни и сказали: «Мы штундисты, верим в Христа. Просим вас, дайте нам время для того, чтобы мы поговорили с крестьянами. С Божьей помощью мы сделаем умиротворение, и никакого восстания не будет». Бобринский согласился, но из Петербурга посыпались депеши. «Почему ты медлишь? Почему не предпринимаешь активных действий?» Бобринский ждал. В последний день пришли те же штундисты и сказали: «Крестьяне умиротворены. Можете спокойно возвращаться в Петербург со своими солдатами». И Бобринский уехал. И вот теперь, когда он уже стал христианином, в гостинице штундисты хотят его видеть. Они зашли к нему в комнату и сказали: «Мы те самые штундисты, которые к вам приходили во время готовящегося мятежа. Теперь же, когда мы услышали, что вы, оказывается, наш брат во Христе, мы очень захотели вас видеть». Они обнялись, расцеловались, и началась беседа. Вот таковы были Божьи пути для спасения русского народа. Но противники Евангелия не спали. В России началась так называемая эпоха Победоносца. Это был обер-прокурор Святейшего Синода, инициатор гонений на христиан неправославного исповедания. Этот человек стал писать докладные записки царю Александру III, требуя принять строгие меры против Пашкова. Вот выдержка из одного такого письма. «Мы должны переломить хребет штундизму, баптизму и пашковщине, потому что собрания эти разрастаются, и со временем мы увидим новые движения, идущие с севера, с Петербурга, навстречу идущие с юга штунди. И когда эти два движения сольются, что тогда произойдет с нашей Россией?» После таких предупреждений власть стала применять к верующим строгие меры. А к тому же еще в 1884 году Пашков, Корф и Бобринский решили созвать первый в истории российский съезд христиан евангельского исповедания. В Петербург были приглашены делегаты от штундистов, евангельских христиан, баптистов, молокан и от других евангельских течений принять участие в этом историческом форуме. Правда, продолжалось это собрание всего два дня. На третий день все делегаты были арестованы полицией и разосланы по месту их жительства. Организаторы съезда даже не знали, куда исчезли их гости. Они пришли в назначенное время, но в помещении никого не было. И тогда Корф в дверной ручке обнаружил скомканную бумажку, в которой было написано: «Нас всех арестовали». Один из братьев сошел на близлежащей станции, вернулся и сделал такое уведомление. В мае 1884 года последовал царский указ о насильственном выдворении из России Пашкова и Корфа. Корф уехал в Швейцарию. Пашков вынужден был поселиться в Англии, но они продолжали вести переписку с верующими из России, старались как могли помогать им, так как в это время на окраинах Кавказа и в Сибири было много ссыльных верующих. Пашков посылал их семьям денежные средства, чтобы поддерживать их в это трудное время. После выдворения руководящих братьев собрания продолжались, но основной груз в деле благовествования лег на плечи женщин-сестер. Среди петербургских аристократов, обращенных ко Христу, были не только представители мужской половины, но немало и женщин. Обратившись ко Христу, они все свои земные преимущества сочли за сор и пошли в петербургские трущобы,
неся бедному люду Евангелие, а также в тюрьмах организовали тюремные миссии. Среди них была и княгиня Вера Гагарина в Тульской губернии, у которой было большое имение. Там она стала проводить духовную работу, сочетающуюся с большой заботой о жизни крестьян, проживавших на территории ее имения. В 1895 году там уже была установлена электростанция, построена новейшая больница с современным медицинским оборудованием и построена школа. Тоже наблюдалось и в других местах, где возникал очаг христианского пробуждения, так как люди, которые отдали свои сердца Господу, старались, чтобы их ближним также жилось хорошо. Таким образом, во второй половине XIX столетия произошла духовная реформация. Она происходила на местной почве, на основе богоискательства. Она оставила глубокие следы в сфере духовного просвещения. Аристократы создали так называемое «Общество поощрения духовно-нравственного чтения». Это общество издавало Библии в большом количестве, а также книгу «Путешествия пилигрима», проповеди, беседы, трактаты. И все это распространялось по всей Российской империи. Кроме того, выпускался духовно-назидательный журнал «Русский рабочий», где были очень простые духовные беседы, предназначенные для простых слоев народа. Реформация служила в какой-то степени заслоном атеизму и классовой борьбе в России. Не случайно известный генерал-губернатор Трепов как-то на совещании государственных лиц сказал: «Если господин Пашков с его проповедью успеет, то мы с вами, господа, будем спасены. Если господин Пашков со своей проповедью успеет, то есть если в России будет продолжаться проповедь Евангелия, тогда революции не будет. Не будет кровопролития, гражданских войн, если только этот энтузиаст и верующий человек Пашков будет продолжать беспрепятственно проповедовать Евангелие». К сожалению, голос у этого генерал-губернатора не прислушался.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. 1 Петра, 1 глава, 3 стих. Кратко о Новом Завете. Первое послание Петра. Первое послание Петра, как и послание Иакова, адресовано уверовавшим иудеям, рассеянным в Малой Азии, но никак связанным с иудаизмом. Они скорее были отделены от иудаизма. Они страдали, были странниками и пришельцами. Они были народом, который между народами не числился, в гораздо более высоком смысле, чем это когда-либо было присуще Израилю. Избрание Богом, освящение или отделение Духом, а не просто формальными таинствами, как в Ветхом Завете, хранящиеся на небесах наследство, это было их. Эти благословения были даны потому, что Христос воскрес и воссел одесную Бога. Их страдания были необходимым наказанием правящей руки Отца. Он мудро управляет для блага Своих детей в виду вечности. С другой стороны, их страдания могли говорить о печальном конце тех, кто не повинуется Евангелию. Истины, представленные в этом послании, касаются Царства, а не тела Христа Церкви, ибо Петру были даны ключи от Царства Небес. В самом Петре мы воистину видим эффективность действий правления Отца. Как драгоценно, что Бог милостиво и мощно использует его после столь печального падения, когда он отрекся от Господа. Данное послание, простое для понимания, волнует и производит здоровый страх Божий, что побуждает ходить в покорности Господу.

Мне снился сон. Огнем дышало небо. Горели реки, плавились моря. И в судорогах плавилась планета. И уходила из-под ног земля. Сверкающими факелами звезды неслись на землю в грохоте ночном. И стрелы молний в сиянии грозном сжигали все живущее кругом. Пылали горы, низвергаясь в бездну. Померкло солнце в зареве огня. С трудом дышалось. Было жарко, тесно. Весь мир трещал, стонал вокруг меня. Смешались день и ночь, и мрак, и свет. Стена огня, и выхода в ней нет. И вдруг дорога, множество людей. Идет легко и радостно по ней. Ни страха, ни тревоги нет на лицах. Все радостны, спокойны и бодры. Как захотелось мне в среду их влиться, и я шагнула смело в их ряды. Все вдохновенно, громко что-то пели. Их было много, всех не перечесть. За ними, поспевая еле-еле, старалась я от них не отставать. Утихли громы, прояснилось небо. Сквозь дымку город виден вдалеке. Смотрю, у всех узлы, питье и хлебы. Лишь я одна шагаю налегке. «А что в узлах?» — спросила я у старцев, у женщин, что шагали впереди. «А это все для города подарки. Туда пустой никак нельзя войти. Когда успели вы все туда собрать и в суматохе нужное найти? Не надо было в ленности дремать, заранее готовиться к пути. Как быть мне? Дайте что-нибудь займы, хоть узелок или сосуд с питьем. И рады помочь тебе все мы, но только там примут твои дары. Два ангела стояли у ворот, лишь с ноши пропускали в город тот. А кто был пустым, стояли в стороне. К ним полагалось отойти и мне. Все улыбались. Наконец пришли. Благослови нас, милая отчизна. Вон и хозяин нашей новой жизни в блистающих одеждах впереди. И каждый расчищал свои узлы, пред ангелами складывал свои дары. И радостно ворота проходил в прекрасный город под названием Вечность. Огонь все ближе, грохот за спиной. Ворота закрывают предо мной. Стучу, кричу, впустите, как же я? А мне в ответ, не знаем мы тебя. Проснулась я, сияли в небе звезды. Вокруг дремали мир и тишина. И прошептала я, еще не поздно, ты вновь, Господь, предупредил меня. Безделье, в неге изнываю я, забыла, что должница я, твоя. Себя вчерашней вспомнила я вдруг, пронзили сердце, горе и испуг. Угрюмая, порочная река, закрыли небо злые облака. Не виден берег за горячей мглой, вот-вот сомкнутся воды предо мной. И задыхаясь из последних сил, кричу я в небо, Господи, спаси! И он услышал, спас и исцелил, дом духовных сил запасы воскресил. Но дремлет сердце, лености полно, как быстро успокоилось оно. И вновь тебе, Господь, я говорю, пошли мне в буре испытаний и борьбу, не дай остыть в ленивом сладком сне, но дай мне верить, что поможешь мне. Надежду, веру укрепи во мне, огней отчизна светит далеке. Там за горами вечности порог. Не дай уйти из жизни налегке. Пустой предстать у дорогих ворот.

Дорогие радиослушатели, каждый вторник и пятницу в 3 часа дня по Тихоокеанскому времени на радио МВ идет программа «Встреча друзей», где каждый желающий может передать свои приветы и поздравления и заказать любимую песню. Контакты часов приветов и поздравлений. Номер для СМС-сообщений 919-283-98-68. Телефон студии прямого эфира 425-296-78-29. Заказывайте любимые композиции и согревайте близких людей теплыми пожеланиями, которые мы озвучим в эфире. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому.

Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день буду прославлять Тебя и восхвалять имя Твое на веки и веки. Псалом 144, 1-2.

Мы продолжаем рассмотрение нашей богатой и волнующей темы «Вера». В наших трех последних беседах мы беседовали о трех обязательных предметах в сфере веры. Первое. Вера должна быть исповеданной. Второе. Вера должна быть деятельной. И третье. Вера должна быть испытанной. В нашей заключительной беседе сегодня мы еще раз вернемся к противоположности веры, то есть к неверию. Я желаю показать, как неверие является корнем человеческого падения. Мы должны понять ситуацию, в которую были поставлены Адам и Ева в день творения. Бог приготовил для них прекрасное место, место полнейшего обеспечения и большой радости. Это место носило название «Эдемский сад». Время от времени Бог приходил в сад и имел общение со своими созданиями, то есть с Адамом и Евой. Но Бог не присутствовал в Эдемском саду постоянно как личность. В Эдемском саду его постоянно представляло оставленное им Адаму и Еве слово. Очень важно, чтобы мы понимали, что Божьим постоянным представителем в жизни Адама и Евы от начала было слово. Оно представляло Бога, оно выражало собой для них Божий разум, оно представляло собой Божью власть. Дальше мы увидим, что их отношение к слову было таким же, каким было их отношение к Богу. Давайте поговорим о слове, которое Бог оставил для них. Божье послание Адаму и Еве было простым и отнюдь не пространным. Оно записано в книге Бытия, 2 главе, в стихах 16 и 17. Читаю. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Слово, оставленное Богом Адаму, состояло из трех частей. Первая часть – разрешение. От всякого дерева в саду ты будешь есть. Вторая часть – запрещение. А от дерева познания добра и зла не ешь от него. Третья часть – предупреждение. Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Таким образом, это было слово, состоящее из трех частей – разрешения, запрещения и предупреждения. Так долго, как Адам и Ева верили и были послушными Божьему Слову, они были совершенно безопасны, никакое зло не могло приблизиться к ним, ничто не могло им причинить вреда. Все нужды были целиком и полностью удовлетворяемы Богом. Зная это, враг их душ, сатана, запланировал свой подход к ним таким образом, что в конечном итоге они стали отчужденными от послушания Божьему Слову. Сделал он это очень тонким образом. Священное Писание говорит, что он был хитрее всех зверей полевых. Обратим внимание на три пункта сатанинского подхода. Прежде всего, его ловкость, искусство. Он не подошел к Адаму, но к Еве. Священное Писание называет женщину слабым сосудом. Второе. Он прибегнул к методу подрыва авторитета и достоверности Божьего Слова. Я читаю отрывок из книги Бытия, 3 главы, стихи от 1 до 6. «Змей же был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог, и сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды с дерева мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в тот день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание.
и взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Я хочу обратить ваше внимание на следующие пункты. Так скоро, как Ева была прельщена вопросом сатаны, я верю, что она была уже поражена и побеждена им. В тот момент, когда ее привлек его вопрос, она уже не могла дать отпор врагу. И я верю, что то же самое относится к тебе и ко мне. Мы не имеем права внимать всевозможным попыткам подвергания сомнению Божьего Слова. Божье Слово в нашей жизни представляет Бога, и поэтому мы не можем подвергать себя сомнению в отношении подлинности Божьего Слова, как не можем допускать какие-либо сомнения по отношению к самому Богу. Как только Ева стала внимать словам сатаны, ставившим под знак вопроса Слово Божье, сатана сделал попытку его прямого отрицания. Бог сказал: «Умрете», а сатана говорит: «Нет, не умрете». В-третьих, обратите внимание, каким образом враг произвел отчуждение Адама и Евы от их личного общения с Богом. Он сделал это очень хитрым и тонким способом. Он представил Бога, хотя не сказал этого, самовольным тираном, который держит в тюрьме Эдемского сада Адама и Еву и не хочет дать им подлинной свободы, а также не желает довести их до полного развития их потенциала как личностей. Сатана сделал это так. Он сказал им: «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Враг хотел этой фразой сказать, что Бог не хочет, чтобы они, то есть Адам и Ева, стали равными Богу, что Бог не желает, чтобы они знали добро и зло, что Он желает их держать в позиции подчинения, и что есть выход из этого. Только, дескать, слушайте меня. Он опровергал, оспаривал доброту Божью. Он внушал, что Бог несправедлив, недобр, и что Ему не следует доверять. Я указал еще в начале серии этих бесед, что когда мы говорим «вера», то имеем в виду веру в Бога и Его доброту. Когда мы теряем веру в Бога и в Его доброту, то раньше или позже мы потеряем веру в Его Слово. А теперь мы опять возвратимся к книге Бытие, 3 главе, 6 стиху. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Главным словом здесь есть слово «увидела». «И увидела жена». В одной из предыдущих бесед мы цитировали слова из послания апостола Павла из 2 послания к Коринфянам, 5 главы 7 стиха. «Потому что мы ходим верою, а не видением». Вера и видение – это противоположности. До этого момента Адам и Ева ходили верою, верою в Божье Слово, которого нельзя увидеть, которого нельзя познать нашими органами чувств. Их вера в невидимое Божье Слово защищала их от сатаны. Но в этот особенный решительный момент Ева снизошла с одного уровня на другой. Она скатилась вниз с уровня веры в невидимое Слово Божье. Она сошла вниз к уровню органов чувств и стала верить тому, что говорили ей ее органы чувств. И увидела жена. Слово «увидела» – это критическое слово. Оно говорит о том, что Ева снизошла от жизни верой к жизни видением. Дерево теперь имело для нее специфическую привлекательность, для ее органов чувств, когда она оказалась открытой для физического восприятия, выпавшей из области веры. Эта привлекательность проявила себя в трех сферах Евы. Первое. Дерево хорошо для пищи. Оно было приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания. Это и есть три основные формы искушения, с которыми знаком человеческий опыт.
В первом послании Иоанна, 2 главе 15 и 16 стихах, сказано следующее. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Обратите внимание на три главные влияния этого мира. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Дерево в Эдемском саду обладало также этими тремя элементами, которые привлекали Еву. Оно было хорошо для пищи, а ведь это похоть плоти. Оно было приятно для глаз, а это ведь похоть очей. И, наконец, оно было вожделенно, потому что давало знание. Последнее же относится к категории «гордость житейская». Конечной мотивировкой, которую сатана впрыснул в душу Адама и Евы, было желание быть независимым от Бога, а это и есть основное мотивирование всякого греха. Везде, где только проявляется желание получения независимости от Бога, мы встречаемся с грехом и бунтом против Него. Такое стремление может быть скрытым, тонким. Снаружи, как будто бы все в порядке, ничего не произошло. Будете как боги. Что же может быть лучше, чем быть подобным Богу? Но смысл этого стремления – независимость от Бога, автократия, самоуправление, а это и есть основа и базис греха. Антидотом, то есть противоядием против всякого неверия, есть вера, единая основа всякой праведной жизни. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Друзья, сегодня мы хотим говорить о законах Божьих. Еще задолго до того, как была написана Библия, у шумеров и вавилонян существовало большое количество законов, регулирующих общественную жизнь. Но такое сжатое, систематизированное собрание действенных правил жизни, какими предстают перед нами 10 заповедей Ветхого Завета, было и остается

но единственным в своем роде. Подсчитано, что людьми было составлено более 35 миллионов законов, регулирующих поведение. Но Богу потребовалось всего 240 слов, чтобы составить кодекс поведения, охватывающий в сущности всю человеческую жизнь. Кроме того, в отличие от несовершенных и порой бессмысленных человеческих законов, закон Господа совершен. Псалом 18:8. Когда однажды в Центральной Африке путешественник и исследователь Стэнли впервые прочитал вождю одного из племен 10 заповедей, дикарь сказал: «Послушай, оставайся здесь и обучи мой народ этому великому закону. Если все мои подданные постигнут его и будут его соблюдать, я стану первым среди владык мира». Если бы сегодня большинство людей рассуждало так, в мире было бы больше благоговения перед жизнью, больше мира и служения ближним. Но важно не только знать заповеди Божьи, но и исполнять их. Потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут. Римлянам 2:13. Иисус Христос, цитируя слова Ветхого Завета, подчеркивал, что основой для соблюдения заповедей является любовь. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь». Затем он сказал: «Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Матфея 22:39-40. Таким образом, слова Иисуса Христа указывают нам, где берут свое начало мир, гармония и благополучие человеческого общества. В образе мышления отдельного человека, в доброжелательном отношении друг к другу, в служении ближнему и в первую очередь в ответственности перед Богом.

Вы слушаете радио МВ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

Тебе легко любить меня в дни счастья, когда лицо поднято к небесам, когда благословение в жизни часто по милости своей даю я сам. Когда здоров и радости не весел, тогда любить особо нет труда. Тогда сама собой льется песня, и благодарность слышится всегда. Когда во всем мою ту руку видишь, я умножаю ряд твоих побед, и ты тогда ко мне любовью дышишь, когда ее без меры лью тебе. Но это все так просто и привычно, как должное, как дань моей любви. Люби меня любовью необычной, какой не знают люди всей земли. Ты мной в любовь возвышенную призван. Идешь в ночи ли ты или среди дня? Любовью, независимой от жизни, люби меня, всегда люби меня. Люби меня, когда не видишь света, нависли тучи, все вокруг черно, когда мольба как будто без ответа, люби меня, я и тогда твой Бог. Люби меня, когда слабеют силы, твой путь тебя изранил, истомил, и далека как бы от вопля милость, и кажется, что я тебя забыл. Тогда любовь мою не взором меряй, но помни, я держу сам жребий твой. Люби тогда не видя, сердцем, верой, не слыша голос мой сквозь буревой. Люби меня в долине смертной тени, тогда, когда пойдешь среди огня, когда вся жизнь течение изменит, доверься мне в тот час. Люби меня. Люби меня тогда, когда придется и жизнью за любовь эту платить, то пусть она в тебе тогда такой найдется, чтоб даже аду дух твой не смутить. Люби меня, люби моей любовью, ты мой удел, и ты дитя мое, и дорогой, святой, пречистой кровью окуплено избрание твое. Ты помнишь раны рук моих сквозные, когда к кресту грехом я был прибит? Они свежи, свежи еще и ныне, я просто не могу тебя забыть. Твое здесь имя значится на длани, и все, что в жизни связано с тобой, в часы твоих земных переживаний, как и тебе, мне причиняют боль. И кровь моя, что несравненно выше святой пролитой Авеля крови, уже ли попьет, ты думал тише о милости к тебе и о любви. Я возлюбил тебя еще до смерти и до прихода в этот мир земной, еще тогда, когда попал ты в сети и был навек уловлен сатаной. Я возлюбил тебя тогда погибшим в Эдемском, Богом созданном саду. Я там к тебе, любовью вечной движим, сказал, что заместить тебя иду. В моей любви не сомневайся в жизни. Она сошла с небес до ада дна. Она сильна провесть сквозь все кривизны. И к небесам поднять тебя сильна. Ты мной в любовь возвышенную призван. Идешь в ночи ли ты или среди дня? Любовью, независимой от жизни, люби меня. Всегда люби меня. И лишь любовь, что пламя испытала и не сумела от меня отнять, я оценю в тебе наивысшим баллом. Люби меня навек. Люби меня.

Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день буду прославлять Тебя и восхвалять имя Твое на веки и веки. Псалом 144, 1-2.

головой и забыть навсегда все свое, зарыдать пред Голгофской толпой, до земли поклониться.

Приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги, а в 3 часа в эфир выйдет проповедь.

Дорогие друзья, вы слушаете продолжение чтения книги «Исполнение Божьей воли». Господин Чин, который все еще был с нами, сказал, что ему и его сыну необходимо отправиться в путь, ведущий на юго-восток в деревню Цюцюань, в провинцию Гансю, где его ждут жена и дети. Он рассказал, что эта деревня была построена около Великой Китайской стены и что жить в ней очень безопасно. Часть Великой стены окружала деревню, и единственный путь в деревню и обратно шел через главные ворота. Правда, там еще была одна небольшая боковая дверь. Через нее мог пройти только человек. Эта маленькая дверь оставалась незапертой всю ночь. Поэтому по необходимости люди входят и выходят через нее. Этот дверной проем в основном использовался пастухами, чтобы они могли войти в деревню после закрытия главных ворот. Иногда им нелегко было поворачивать коз в пустыне к деревне, и к тому времени, как они добирались до главных ворот, они часто бывали уже закрыты, поэтому им приходилось проходить через небольшую боковую дверь, игольные ворота, чтобы попасть в деревню на ночь. «Господин Питер, пойдемте со мной. Для вашей семьи будет намного безопаснее путешествовать по этой дороге, идущей на юго-восток», — предложил он моему отцу. Он поблагодарил его за это предложение, но у отца самого было сильное желание отправиться на северо-восток, как его инструктировали люди. Так мы попрощались и расстались. Господин Чиу двинулся по дороге, идущей на юго-восток, а мы направились на северо-восток по шелковому пути, пытаясь как можно дальше отойти от районов, контролируемых коммунистами. Дорога, идущая на северо-восток, граничила с провинцией Синьцзянь, это коммунистический Китай, а также провинцией Гансю, это свободный Китай. Коммунисты были вдоль всей границы, поэтому нам нужно было идти очень осторожно и не попадаться им на глаза. Наша дорога блуждала через множество высоких песчаных дюн. Некоторые дюны возвышались так высоко, что двухэтажное здание могло бы легко укрыться за ними. На самой дороге земля была более твердой, а ближе к дюнам нога тонула в песке, и идти по нему было очень трудно. Если бы мы застряли в мягком глубоком песке, мы, вероятно, никогда бы не выбрались. Мы шли по югу Монголии. Это было намного безопаснее, чем идти по коммунистическому Китаю. Однако нам сказали, чтобы мы были осторожны и лучше путешествовали ночью. Так идти было намного безопаснее из-за нашей близости к границе и того факта, что коммунисты обладали юрисдикцией по обе стороны границ. У них была плохая привычка расширять свой контроль над пределами установленных границ и создавать проблемы при любом удобном случае. Мы продолжали идти по пустыне в течение 3 недель, следуя старинному маршруту Марко Поло. Воду набирали в глубоких колодцах, которые были на расстоянии дневного пути друг от друга, вдоль дороги. Там, по крайней мере, всегда был один караван, который отдыхал и набирал воду для себя и для своих верблюдов. У нас не было веревок или ведра, чтобы набирать воды из глубоких колодцев. Однако погонщики верблюдов видели, что нам нужна вода, и всегда стремились помочь нам набрать ее. Проходя через деревни, мы меняли наши расчески на хлеб и воду, которые нам были так необходимы. Дорога медленно вышла из предгорий и направилась прямо к большим горам, виднеющимся слева от нас. Когда мы выходили из предгорья, мы прошли мимо одной деревни, в которую не стали заходить. Отец сказал: «Эта деревня слишком близко к границе, возможно, там есть коммунисты. Поэтому мы ее обойдем с другой стороны и пойдем прямо к тем высоким горам». Мы без труда нашли тропу на другой стороне деревни и направились к высоким горам,
оставив предгорье позади себя. Когда отец, ведя лошадей под усы, шел впереди, он заметил, что они стали большим усилием тащить телегу. Что-то пошло не так, и это насторожило его. Когда лошади медленно пробирались по тропе, отец пошел назад, чтобы осмотреть тележку, и заметил, что правое колесо сильно болтается. Он остановил телегу. Мы выгрузили ее и выпрягли из нее лошадей. Отец нашел большой камень и подложил его под ось разбитого колеса. Затем он нашел большую толстую ветку дерева. Используя камень как опору и упираясь в эту ветку как в рычаг, мы помогли приподнять ось и держали ее так, пока отец снимал колесо. Как только сломанное колесо отскочило, отец жестом показал нам поднять ветку, и телега опустилась на землю. Оглядевшись вокруг, отец посмотрел на мать и сказал: «Скоро будет темно. Давай останемся здесь на ночь. Отсюда полдня ходьбы до деревни. Я поднимусь рано утром, возьму колесо и там отремонтирую его. Когда я вернусь, поставим его обратно, и тогда пойдем дальше». Рано утром отец взял разбитое колесо. Он думал, что сможет его катить, но оно не катилось. Чтобы оно совсем не развалилось, отцу пришлось нести его на спине. Сделано оно было из дерева и металла, поэтому оно было очень большим и тяжелым. Прежде чем положить колесо на спину и направиться по склону вниз к деревне, мы все помолились, чтобы Бог сохранил его в пути и чтобы он нашел того, кто знает, как отремонтировать колесо. Мы также молились, чтобы коммунисты не поймали его. Отец опасался идти в эту деревню, зная, что рискует жизнью, так как он предполагал, что там могут быть коммунисты. И если они его поймают, они могут его убить. Тем не менее, у него не было другого выбора. Он сказал: «Будем молиться, чтобы колесо было отремонтировано, иначе мы не сможем путешествовать дальше. Я буду продолжать молиться и в то время, как буду идти в деревню, чтобы Бог указал мне на человека, который смог бы мне помочь». Мы остались на пустынной дороге, а отец медленно пошел вниз по направлению к деревне, наклонившись вперед от тяжести сломанного колеса. Идя по дороге, он думал: «По крайней мере, семья сейчас в безопасности и вдали от деревни. Если меня поймают и убьют, они будут целы. Моя жена очень находчивая женщина. Она знает, как выживать и воспитывать детей. Если на это будет Божья воля для всех нас, чтобы нам жить и продолжать наше путешествие, Бог направит меня к нужному человеку, так что я смогу пройти по деревне и восстановлю мое разбитое колесо, не встретив никого, кто мог бы навредить мне и моей семье». Подойдя к краю деревни, он стал нервничать. Ему захотелось остановиться, развернуться и уйти обратно. Он был в замешательстве и смущении от пугающих его мыслей о том, что его поймают и убьют. Это оставило бы его жену одну с 8 детьми, застрявшую на склоне горы с тележкой без колеса. Постояв так в нерешительности, он все же медленно пошел в деревню и стал искать подходящий дом. Он продолжал молиться. Он говорил сам себе: «Я знаю, что Бог укажет мне нужного человека в деревне, чтобы он мне помог. Я найду кого-нибудь, у кого есть инструменты, которые помогут мне исправить сломанное колесо». Мы находились на расстоянии примерно в половине дня ходьбы к деревне. Однако отец, неся тяжелое колесо, должен был очень часто отдыхать. Поэтому ему понадобилось больше времени, чтобы добраться до деревни и обратно. Отец ушел на целый день, а мы сидели и терпеливо ждали. Мы не знали, получилось ли у него исправить колесо, или его уже поймали и отправили в тюрьму, а может, уже и убили.
Мы тоскливо смотрели по сторонам, видя перед собой, насколько хватало глаз, пустынное, гористое пространство. Мама заплакала и сказала, что они, вероятно, поймали его и убили, и мы больше никогда его не увидим. Пытаясь успокоиться, она предложила нам: «Давайте молиться прямо сейчас. Давайте молиться о том, чтобы Бог защитил отца и чтобы он дал ему возможность найти кого-то, кто смог бы ему помочь». После молитвы она все продолжала плакать, и нам всем тоже было грустно. Мы не знали, что делать. Пытались утешить маму и говорили: «Папа обязательно вернется». Но она отрицательно качала головой. Медленно тянулось время. Целый день мы сидели, смотря на дорогу, ведущую к деревне. Мы прошли эту деревню еще в начале прошлого утра. Она была слишком далеко, чтобы видеть ее отсюда. Мама снова собрала всех нас. Она снова сказала: «Давайте снова будем молиться, чтобы отец вернулся». После молитвы мы продолжали смотреть на дорогу, которая спускалась с горы, надеясь, что мы увидим вдалеке маленькую фигурку отца, идущую к нам. Иногда нам казалось, что мы видим, как он идет по горной дороге, но это была просто игра нашего воображения. Мать продолжала молиться. Время шло к вечеру. На сердце становилось все тоскливее, и мы стали еще более подавленными. Мы уже начали верить, что его действительно поймали и убили. Слезы сами наворачивались на глаза. Наконец, глядя против заходящего солнца, мы заметили вдали маленькую темную фигурку, катящую колесо по восходящей к нам дороге. Теперь мы знали, что это должен быть отец. На тропе не было других людей, идущих по горному перевалу, и мы не видели ни одной души за весь день, кто бы поднимался или спускался по этой дороге. Это была очень пустынная местность. Никто здесь не ездил. «Это точно должен быть отец. Кто еще, кроме него, будет толкать большое колесо по крутой дороге вверх в гору?» «Да, мы узнали его. Конечно, это был отец. Мама со слезами радости и счастья, что он жив и идет к нам, побежала с ребенком на руках вниз по склону горы, чтобы встретить его. Старшие дети тоже побежали вниз, чтобы помочь катить большое колесо к телеге. К тому времени, как отец и дети прикатили отремонтированное колесо к тележке, было уже слишком темно, чтобы сделать что-либо в эту ночь. Кроме того, отец был очень измотан от доставки этого тяжелого колеса вверх по тропе. Слава Богу, отец был жив и снова с нами. Мы были очень рады видеть его, ведь мы весь день молились, чтобы он был в безопасности. Мы все уселись в кружок, и отец стал рассказывать нам о событиях этого дня. В деревне был человек, который знал, как изготавливать подводы и как их ремонтировать. В его небольшой кузнице нашлись и инструменты для ремонта колес, но он не знал, как ими работать. «У меня уже был опыт ремонта колес раньше, и я показал ему, как это делать, так что мы вместе смогли отремонтировать наше колесо. Он даже дал мне с собой смазку для оси, чтобы колесам было легче катиться и не ломаться». Улыбнувшись, отец добавил: «Я дал ему две наши расчески, и он был очень доволен. У его жены и троих дочерей длинные черные волосы, и им нечем их расчесывать. Поэтому эти расчески очень даже пригодятся в его семье. Он также дал отцу немного еды и воды, чтобы мы могли взять с собой в дорогу. Человек этот был очень рад, что смог помочь отцу отремонтировать колесо». На следующее утро все встали на рассвете и принялись за работу. Как только все было сделано, мы встали в круг, сняли наши шапки и помолились, благодаря Бога за то, что колесо отремонтировано, что мы снова все вместе и готовы продолжить наше путешествие.
Когда мы медленно поднимались по извилистой дороге вверх, она становилась более узкой, каменистой и крутой. Мы уже не могли идти так, как раньше. Приходилось часто останавливаться для отдыха. Лошади тоже очень быстро уставали и нуждались в отдыхе. Когда дорога продолжала подниматься вверх более круто, нам приходилось класть под колеса камни, чтобы тележка не катилась назад или не съезжала в глубокие овраги. Это было слишком тяжело для лошадей, чтобы удерживать тележку от сползания назад. Сначала мы не слишком часто останавливались, чтобы подложить камни под колеса, а потом нам приходилось делать это все чаще, давая лошадям отдохнуть. Заодно и себе мы делали передышку. Мы с трудом продолжали подниматься по этой дороге. Теперь стало так круто, что нам пришлось самим толкать телегу, чтобы помочь лошадям двигаться вперед. И для лошадей, и для нас стало так трудно идти вверх,

Отец понимал, что если колесо попадет на мягкий склон, оно будет скользить вбок и потащит телегу и лошадей с дороги. Их утянет в глубокое ущелье на сотни метров вниз. Отец дал Тони и Бенни по одной палке каждому и сказал: «Выкапывайте всю мягкую землю с дороги до твердого и скалистого основания. Когда вы упретесь в сплошной камень, больше не копайте. Когда вы упретесь в сплошной

телеги и сказал ей идти за тележкой пешком. Так было бы безопаснее пройти это место. Затем он очень медленно и осторожно повел лошадей через это узкое место, а все дети толкали телегу сзади, внимательно следя, чтобы она не застревала, а плавно проходила эту самодельную часть дороги. Так мы и протащили телегу через это узкое место. Даже отремонтированное колесо вращалось без всяких проблем. Теперь мы продолжали двигаться вокруг по горе все выше. На пути попадалось много больших и малых камней, которые мешали идти лошадям. Тогда отец и двое старших мальчиков, Тони и Бенни, отодвигали их с узкой тропы. Они должны были делать это в течение дня все чаще. Мы заметили, что кое-где тропа расширялась, а потом снова становилась очень узкой и опасной. Эта тропа, обвивающая горы, напоминала нам огромную змею, которая обернулась вокруг великана, пытаясь выжать из него последнее дыхание жизни. Шаг за шагом мы медленно подобрались к более широкому месту на дороге, похожему на небольшую площадку, и отец сказал: «Уже стемнело, и все мы устали. Давайте здесь остановимся. Это неплохое место для нас, чтобы провести ночь. Тут достаточно широко, чтобы мы могли развязать лошадей и свободно ходить вокруг телеги». Тони и Бенни распрягли лошадей и привязали их к телеге. Мы все расположились на земле, тесно прижавшись друг к другу, чтобы согреться и не скатиться на другую сторону дороги. Как всегда, на следующий день мы встали рано. Тони и Бенни опять запрягли лошадей в повозку, и после молитвы мы продолжили путь. Лошади отдохнули и, казалось, тянули телегу с гораздо большей легкостью. Нам не пришлось подталкивать тележку, как раньше, хотя все еще нужно было останавливать лошадей и подкладывать камни под колеса. К полудню, продолжая подниматься по крутой тропе, мы заметили, что стало намного холоднее. Это означало, что мы уже поднялись очень высоко в горы. Каждый из нас был сильно уставшим, так как мы шли с самого утра, да еще иногда приходилось толкать телегу. Мы опять вышли к расширению тропы, которое могло стать прекрасным местом для отдыха. Лошади остановились, и Тони с Бенни зафиксировали колеса тележки большими камнями, распрягли лошадей. Тем временем мать разложила на земле за тележкой одеяло, куда остальные дети сели отдохнуть. Все, кроме Алекса. Он был полон энергии и был похож на маленького горного козленка. Задрав голову, он разглядывал гору, сплошь покрытую камнями и возвышавшуюся над дорогой. Он решил подняться по крутой скалистой горе прямо над тем местом, где мать и дети сидели на одеяле. Цепляясь руками за камни, он на четвереньках полез вверх. Внезапно Алекс закричал, и все подняли головы, чтобы посмотреть, что случилось. Большой валун, набирая скорость, двигался по очень крутому склону горы, переваливаясь и цепляясь за другие камни. Гигантский камень направлялся прямо к нам. Теперь мы поняли, почему закричал Алекс. Все происходило так быстро, что у нас не было времени убежать. Все мы были просто ошеломлены, видя несущийся валун прямо на нас. Он был достаточно большим, чтобы раздавить всех нас вместе с лошадьми и тележкой. Зажмурив глаза, мы молились, потому что это было все, что мы могли сделать. Вдруг мы услышали тяжелый удар, земля содрогнулась, и все было кончено. Рядом с нами была сплошная стена из скалы. Она немного нависала прямо над нами. Гигантский валун, несущийся вниз, явно ударил по этому выступу и пролетел над нами,
продолжая падать прямо в ущелье в реку.

на сотни метров ниже тропы. Отец и мальчики прибежали, чтобы убедиться, что с нами все в порядке. Мы были настолько потрясены, что не могли проронить ни слова, только молча смотрели друг на друга. Отец немедленно созвал нас для молитвы. Мы все благодарили Бога за то, что Он сохранил наши жизни, и никто из нас не пострадал. К этому времени Алекс уже спрыгнул на дорогу, вернувшись с горы. Он плакал, размазывая слезы по лицу пыльными руками. Мама подбежала к нему и крепко его обняла. А он, всхлипывая, сказал: «Я не знал, что этот большой валун покатится. Когда я наступил на него, он начал двигаться, и я закричал, потому что очень сильно испугался, что он упадет на кого-то из вас». Отец, как следует, отругал Алекса за то, что он полез прямо над нами и чуть не сделал катастрофу. Слава Господу, что хотя все испугались, но никто не пострадал. Дорогие друзья, продолжение чтения книги слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

«Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицем моим». Исход, 20 глава, 2 и 3 стихи. Дорогие друзья, так звучит первая из 10 заповедей, которые Бог дал израильскому народу через Моисея. К сожалению, эта заповедь постоянно нарушалась израильским народом. Нарушается она и ныне. И не только израильским народом, но и многими христианами. Сегодня миллионы людей верят в существование единого Бога. Но отвлеченная вера, вера без проявления ее в повседневной жизни, без истинного поклонения Ему, ничего человеку не давала и дать не может. Она равнозначна безбожию. Самый страшный вид безбожия описан апостолом Павлом в первой главе послания к римлянам. Люди, отвергнув единого живого Бога, создали себе других богов в образе тленного человека, в образе четвероногих и пресмыкающихся, предались распутству. Характеризуя это состояние, апостол Павел пишет: «Они заменили истину Божию ложью, потому предал их Бог постыдным страстям». Но благодарение Богу, что истинные христиане не причастны к этому греху. Итак, Бог запрещает иметь других богов, потому что Он является единственным, который силой жизни сотворил человека и все, что существует. Все другие боги сотворены человеком, они всего лишь человеческая выдумка. Человек творит их, когда следует своим желаниям, своим прихотям, своим представлениям. Все, что отделяет его от Бога, что занимает в сердце человека место, принадлежащее Богу, становится его Богом. Спорт, музыка, машины, компьютеры, одежда — это боги наших дней. Иметь власть, деньги, развивать мускулы, быть красивым, популярным — это цель номер один для людей 21 века. Как тень человека, эти боги сотворены по образу человека и его страстей. И в конечном итоге все эти боги — это сам человек. Сегодня часто можно услышать от людей гордое заявление: «У меня свой Бог». «Свой» — это значит «удобный для меня». Сегодня человек подобен самонадеянному ребенку, который не желает признать, что он принадлежит своим родителям, и заявляет: «Я свой собственный, я сам по себе». Но независимо от этого есть Бог, который является всем и дает нам жизнь. Давид в своих псалмах пишет: «Вот Ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто пред Тобою». Подлинно совершенная суета всякий человек живущий. Псалом 38. Только присутствие Бога в жизни человека делает его тем, кем он должен быть по замыслу Создателя. Сегодня мы имеем еще одно доказательство того, что Бог имеет право занимать первое место в нашей жизни. Сегодня мы знаем не только о любви, дающей жизнь, но и о любви, дарящей своего Сына, чтобы все мы могли спастись. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16. Кто еще может дать своего Сына другим вот так, без ограничений, полностью? Говоря: «Да не будет у тебя других богов», Бог приближает Себя к нам. Он входит в нашу ежедневную жизнь, делает Себя частью нас и помещает каждого из нас в свою силу и власть с благодатью. Зачем же следовать пустоте, облегшейся в форму богов? Неразумнее ли подчинить Себя власти, дающей жизнь и спасение?

Стихотворение «Любовь к животным». Животных с детства не любил, особенно котов. Не раз себе я говорил: не будь ты к ним суров. Однажды кто-то подарил мне маленького пса. Собак я тоже не любил, назвал я пса Оса. Взрослеет нелюбимый пес, но слушает меня. Команды выполнял всерьез, бесстрашен от огня. Однажды на работе я пошел на перерыв. В то время новости всегда я посмотреть любил. И вот сижу, смотрю и ем, а диктор говорил. И вдруг сказал: спасибо тем собаку, кто учил. Не понял я, еду убрал, и вижу вдруг пожар. И тут я дом в огне узнал, меня окутал жар. Жена же дома и дитя, вдруг вижу ее лик. Она как будто вне себя, я слышу ее крик. Она кричит: ребенок там, на кухне в кресле спит. И тут я вижу, как оса в среду огня бежит. Пожарки, камеры, народ, большой переполох. Тут диктор голос подает: он спас ребенка, смог. Осу мою на весь экран наш телек показал. В моих глазах от слез туман, домой я побежал. Я обнимал жену, дитя и всех благодарил. С тех пор, признаюсь вам, друзья, собак я полюбил.

Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день буду прославлять Тебя и восхвалять имя Твое на веки и веки. Псалом 144, 1-2.

0: Мир вам, братья и сестры. Слава Господу. Я буду читать из Слова Божьего то место с Писания, которое является сегодня девизом нашего служения и темой нашего служения. Послание святого апостола Иакова, 5 глава. Я читаю 16 стиха. «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Или я был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев». И опять помолился, и не было дало дождь, и земля произрастила плод свой. Так заканчивал свое послание этот великий муж Божий Иаков, который пользовался непререкаемым авторитетом в церкви первоапостольской. Это был брат Господень, предстоятель Иерусалимской церкви. Решения, которые принимались на соборных собраниях в Иерусалиме, распространялись по всей земле, ко всем христианам, во все церквя. И на этих соборах последнее слово говорил Иаков. Этот Иаков, который написал послание, одно только в Библии, но оно пользовалась огромным спросом в первоапостольской церкви. И когда мы смотрим на тему этого послания, как он описывает жизнь христианина, как потихоньку, плавно он подходит к самому основному, к самому важному, он говорит об искушениях. Он говорит, что жизнь христианская, Иаков писал, полна разных трудностей, разных испытаний. Он говорил, что вера в Бога – это не просто исповедовать, что ты знаешь Бога, но надо делами показать, кто ты на самом деле. Иаков говорил, чтобы не было лицемерия или лицеприятия, чтобы не было лукавства, чтобы не судили просто по взгляду очей. Иаков говорил, что надо смотреть за устами своими. Много человек согрешает через уста. Человек совершенный в устах своих, в словах своих. Перед Богом он имеет особое значение. Итак, раз за разом, шаг за шагом, ступень за ступенью, Иаков подходил к самому главному в своем послании, к праведной жизни, к служению Богу в чистоте, в святости и как результат этого всего. Иаков заканчивает послание и говорит: «Молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Много может молитва человека, который праведно ходит перед Богом, когда жизнь святая, когда жизнь чистая, когда жизнь направляется по Слову Божьему, и когда это служение Богу подходит к молитве. Библия говорит нам, что, вставя в пример, Иаков писал о пророке Илии, который небо открывал и закрывал. Много может усиленная молитва праведного. Сегодня против молитвы дьявол направил все свое оружие. Дьявол не жалеет ни денег, ни средств на то, чтобы разрушить молитвенную жизнь верующих людей. Все эти продвижения, технологии, для чего они? Кто-то скажет, чтобы сделать жизнь человека легче, наверное, чтобы было времени, но вопрос, это делает больше времени у человека или ворует время у тех, которые пользуются этим? Искусственный интеллект. В наше время одна из самых дорогостоящих компаний мира занимается именно этим. Направлено ли это на облегчение жизни человека, или же это уловка сатаны, чтобы человек проводил часы, дни, недели, месяца в этом, что отвлекает его от служения Господу. Для чего все, что изобретается сегодня? Кто-то говорит, наверное, чтобы мы имели общение друг с другом лучше, поэтому есть и телефоны, есть прямая связь, можно даже лицом к лицу говорить с человеком. Но, наблюдая, как это все происходит, мы видим, как дьявол обкрадывает, как у человека становится меньше и меньше времени для молитвы. И самая большая зависимость современного общества – это средства массового общения. Это то, что отвлекает человека от служения Богу. Кто-то скажет, это что-то новое. Братья и сестры, это не новое, это забытое старое. Вспомните Эдемский сад, где человек общался с Богом. В прохладе дня Бог приходил к человеку, Бог говорил к человеку. И дьявол нанес удар в самое сердце человека, в общение с Богом. Была прервана эта связь. Когда выходил человек из Эдемского сада, был поставлен херувим с вращающимся мечом. Не может грешный человек приступить к древу жизни, не может человек иметь общение со святым Богом, находясь в грехе. И как следствие греха, Библия говорит нам, родился Каин и Авель. И как следствие греха, мы видим, что Каин восстал на Авеля и убил его. Я думаю, горько плакала Ева. Наверное, это было большим ударом для Адама, раз за разом прокручивая в своем разуме тот момент, когда человек вкушал от древа познания добра и зла, сожалевал человек, но было поздно. И Библия говорит нам, познал Адам жену свою, и зачала она и родила сына, и назвала его Сив. Сказала, Бог дал мне другое племя вместо Авеля. Наверное, это было сделано в большом переживании. Нету Авеля, но вот родился тот, который, наверное, также будет любить Бога. Ева не ошиблась. И Библия говорит, родился сын у Сифа, назвали его Енос, и в то время начали призывать Бога. Начали люди молиться. Первые молитвенные собрания были тогда, когда родился Енос. Люди начали собираться семьями, а может быть, какими-то небольшими общинами. Начали молиться, к Богу взывать. Персонально начали обращаться к Богу. А почему это начали делать? Бог дал это средство. И люди видели, в этом есть большой результат. Много может усиленная молитва праведного. Усиленная молитва праведного может вырвать из дна греха. Усиленная молитва праведного может исцелить, может сохранить семью. Усиленная молитва праведника может спасти сына или дочь. Усиленная молитва праведного может дать устройство в судьбе. Усиленная молитва праведного. Я это пережил в самом раннем возрасте своей жизни. Одно из первых таких, что я могу вспомнить, когда я был еще совсем маленьким, это, наверное, может, даже первое, что так всплывает у меня в памяти, когда я был совсем маленький. Родился вторым в семье. Был немного болезненным ребенком. Часто цеплялись разные болезни. То одно, то другое. И однажды у меня началась течь кровь носом. Это было на протяжении нескольких месяцев. Родители переживали, пройдет день-два, кровь идет носом. Уже и доктора смотрели, молились родители. Однажды открылось кровотечение, которое они не могли остановить. Меняли тряпку за тряпкой, полотенце подставляли, а кровь текла и текла, и не останавливалась. И тогда отец мой поехал в дом моего дедушки, привез его, своего отца позвал, служителя, И я помню это в своем детстве. Это первое, что я помню с детства своего, когда я лежал на диване в зале, и он зашел. Зашел, начали молиться, а потом он склонился надо мною и тихо начал молиться. А потом была пауза, он положил свою руку и запретил течению крови, и кровь остановилась, и больше не текла. Много может усиленная молитва праведного. Когда мне говорят, когда ты покаялся, когда ты примирился с Богом, наверное, это тот момент, где я соприкоснулся с силой Божьей, и оно оставило впечатление до сего дня. Есть Бог живой, есть Бог слышащий. Аллилуйя! Есть Бог живой и в этом месте пребывающий. У меня нет цели, может, тематической, проповедь какую-то говорить, но я хотел бы молиться с вами. Может, много усиленная молитва праведного. И в этом служении нам напоминалось, здесь не один праведник сидит, братья и сестры, здесь церковь Иисуса Христа, омытые кровью Иисуса, у которых есть доступ к престолу благодати. Я бы хотел напомнить о человеке, который когда-то имел доступ к престолу благодати. Вестник идет, Иаков, возвращаясь в родную страну, может, у тебя свои чувства, свои переживания. Приду на знакомую землю, встречусь с близкими и родными. Но вестник говорит то, что сразило Иакова. Вот идет Исав, и с ним 400 человек вооруженных. Нам напоминалось сегодня, как переживал этот муж Божий в то время, когда трепетала внутренность его, но Бог усмотрел жизнь для Иакова. Бог усмотрел жизнь для его потомства, и остался Иаков один, и боролся с ним некто. Пророк Осия говорит, как боролся, плакал и умолял. Может быть, стоны, вопли доносились с этого холма Пенуэл. Плакал и умолял. Плакал. Господи, сохрани Рувима, Симеона, Левия, Иссахара, Завулона, жен моих, детей моих, внуков моих. Сбереги, сохрани. Писание говорит, зашла заря, хромал этот муж Божий. Но шел Богом благословенный. Бог дал новое имя ему, Израиль. И там было дано обетование, ты боролся с Богом, человеков одолевать будешь. Новое имя, Израиль. Дорогие мои, мог ли до конца понять Иаков, что происходило в тот момент? Молитва праведного мужа Божьего утвердила нацию Израиль на тысячелетия вперед. Иаков, пройдет немного времени, встреча с Исавом обойдется без кровопролития, пройдет еще время. Дорогие мои, и во дворец самого могущественного монарха того времени, фараона, будет входить хромой пастух, опираясь на свой посох, старец, лет 130. И Писание говорит, и благословил Иаков фараона. Не наоборот, потому что больше от небесного царства, а не от земного. Аллилуйя! Пройдет еще время, будет стоять потомок этого Иакова перед морем, и воздвигший жезл к морю, Библия говорит, будут расходиться эти воды вправо и влево. По суше будут идти дети твои, Иаков, молитва праведного. Молился, чтобы Бог сохранил, чтобы Бог милость свою явил. Дорогие мои, посмотрите, что происходит сейчас, когда весь мир ополчился против одной нации, Израиль. Когда требуют уничтожения этой страны, современный исламский мир грозится выбросить Израиль в Средиземное море. Современные европейские страны отказывают в поддержке Израилю. Говорят, что еще совсем немного, и с этим проблемой, как они называют это, мозоль на Ближнем Востоке, все будет решено. Но до сегодня Израиль стоит по той причине, что когда-то там, на месте Пинуэл, была молитва праведного Иакова. Аллилуйя! Будет дальше еще события развиваться намного быстрее и намного сильнее. Библия говорит нам о грядущем царстве Антихриста, которое охватит весь мир. Люди объединятся в одно направление – экономическое, политическое, военное. Пройдет немножко времени, и на долине Иосафата, которая называется Армагеддон, будет собрана самая современная техника. Самые сильные и умные правители этого мира соберутся с одной целью – уничтожить полностью государство Израиль. И тогда, когда все будет готово, по ихним планам, по ихним часам, время будет подходить к тому, чтобы решить этот вопрос. Но не будут знать те люди, что в это время на небе будет идти тоже подготовка. Будет собираться воинство небесное, и со своего престола встанет Сын Божий Иисус Христос. И когда будет решающий день, Писание говорит, когда будут собраны все эти силы тьмы, силы Антихриста, вдруг откроется небо, и на коне белом с воинством небесным будет спускаться Сын Божий, Иисус Христос, чтобы заступиться за детей Иакова, за детей того, который молился и просил: «Помилуй, сохрани и спаси». Как действует эта молитва? На тысячелетия вперед есть сила в молитве праведного. Есть сила, когда Церковь Божья начинает молиться. Узлы развязываются, решения приходят. Месяцев пять назад в моем доме был один человек. И когда мы беседовали, сидя за столом, он начал рассказывать мне. Сам он с верующей семьи, рос в верующей семье. И он рассказывал, говорит, пришел в возраст такой подростковый и боролся с определенным искушением. Говорит, мне приходил какой-то непонятный, такой вражеский страх. Я начинал бояться. Это было в определенное время суток, когда вдруг приходил этот страх, я даже чувствовал его физически. Я переживал, я боролся, это было изо дня в день. Утомленный этой борьбой и не в силах уже совладать с этим, я пришел, говорит, к нашему служителю. Этот служитель Иван Гурин, бывший узник, говорит, на то время он еще был живой, был пастором церкви. Я попросил у него помощи: «Помогите, подскажите, что делать?» Выслушав меня, он дал ответ только в одном предложении. «Иди, Иван, а я буду за тебя молиться». И в ту ночь, говорит, в это время, когда обычно приходил этот страх, я почувствовал его влияние опять. Но вдруг у меня внутри появилась сила. Я начал молиться, молиться духом, а потом поднялся с кровати и начал делать шаг за шагом к двери в комнате, говоря: «Страх, во имя Иисуса Христа отступи». И он говорит, я чувствовал, как этот страх потихоньку начал отступать. Он начал отступать от моей комнаты. Я шел дальше по коридору, а потом кухня, а потом входная дверь. И открывши эту дверь в снежную темную ночь, я говорил: «Страх, во имя Иисуса Христа, уходи и больше не возвращайся». И он говорит, этот страх никогда больше не вернулся. Есть сила в молитве праведника, который может помолиться, который может предстать пред Богом. Мы будем молиться сейчас, в этот час. Дорогие мои, может быть, кто-то на этом месте нуждается в примирении с Богом. Может быть, где-то нарушена твоя молитвенная жизнь. Ведь для этого эти собрания, где ты можешь прийти, склонить свои колени. Ты будешь молиться не где-то среди чужих. Здесь братья и сестры твои во Христе Иисусе, омытые кровью Иисуса Христа. Здесь Дух Святой, от которого мы, каждый из нас, напоены. Господь может дать тебе победу. Господь может дать тебе свободу. Аллилуйя! Есть Бог на этом месте. Давайте мы поднимемся для молитвы. А кто имеет желание примириться с Богом, кто имеет желание иметь эту встречу с Богом, обновить завет свой пред Господом, Господь ожидает тебя. Ты можешь пройти, решить свой вопрос. Ты можешь прийти и развязать этот узел греха, поможет тебе Господь. Есть те, которые будут молиться, поддерживать тебя, и Бог даст свободу. Аллилуйя! Молимся!
1: Якщо я замкну небеса, і не буде дощу, але впокоряться люди мої, що над ними кличеться ім'я моє, і помоляться, і будуть шукати ім'я мого, і повернуть за злих своїх доріг, то я вислухаю з небес, і прощу їхній гріх, та й вилікую.

Материнские слезы – жемчужины. Мамы часто роняют тайком от того, что сердце простужено равнодушием или грубым словцом. Мамы часто роняют жемчужины, когда сердце терзает боль, когда детям порой ненужная, когда стынет сыновья любовь, когда туча бедой свинцовою, и ребенок страдает ее. Мама, вынести все готовое, став в проломе за чадо свое. Мама сильная, мама выдержит, ободрит и подставит плечо. Но бывает от слез сердце выжжено, только видит их редко кто. Мама плачет и к Богу молится о заблудших сынах, дочерях, и до смерти не успокоится, их несет на молитвы руках. Материнские слезы – жемчужины, мамы часто роняют тайком. Нет, не людям, но Господу нужные, собирает Он жемчуг в ладонь. Перед Богом слезинки – жемчужины, из сердечной текут глубины. О, Господь, пусть же будут услышаны драгоценные мамы земли.

Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день буду прославлять Тебя и восхвалять имя Твое на веки и веки. Псалом 144, 1-2.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Хотя в моей душе Христос, не уберечь меня от слез. Пока я жизни не видал, я плачу, потому что мал. Но Бог меня хранит в пути, Он помогает мне расти. Мне хочется хорошим быть, больших и маленьких любить. Поможет мне во всем Христос, утрет мои глаза от слез.

Дорогие дети, мы еще не окончили нашу историю о Данииле и его друзьях, пленных евреях, живущих при дворце царя Вавилона Навуходоносора. После Навуходоносора царем стал Валтасар. Однажды царь Валтасар устроил великий пир и пригласил всех знатных людей страны. Весь город веселился, и во дворце стоял оживленный шум, говор, смех и пение. Когда начали подавать вино, Валтасар вспомнил о прекрасных золотых бокалах, которые Навуходоносор захватил в Иерусалимском храме. Он велел слугам принести эти бокалы, чтобы его знатные гости могли пить из них. Гости пили и прославляли своих золотых, серебряных, деревянных и каменных богов. Валтасар был весел, он любил пиры и гостей. Но вдруг смех застрял у него в горле, и он ужасно побледнел. Страх охватил его, колени затряслись под ним. На стене зала показались слова, которые писала чья-то рука. Слова были непонятными, и царь не мог их прочитать. В зале воцарилась гробовая тишина. Все были в страхе, и никто не мог прочитать непонятные слова на стене. Тогда царь воззвал громким голосом: «Позовите немедленно мудрецов!» Царь обещал большое вознаграждение тому, кто сможет прочитать и растолковать написанное на стене. Но и мудрецы не могли сделать этого. Все во дворце говорили о странных словах на стене, и царица услыхала о них тоже и была сильно встревожена. Она пришла в зал, где пировал царь со своими вельможами, и нашла всех, включая и царя, в большом страхе и трепете. Она подошла к царю и сказала: «Царь, да не смущают тебя мысли твои, и пусть не изменяется вид лица твоего. В твоем царстве есть человек, в котором явно действует Дух Божий. И когда еще отец твой был царем, в этом человеке были найдены свет, разум и мудрость, так что царь Навуходоносор поставил его главою над всеми мудрецами Вавилона. В этом человеке Данииле оказался высокий дух, ведение и разум, способный изъяснять сны, толковать загадочное и распутывать запутанное». Царь обрадовался, когда услышал эти слова царицы, и велел позвать Даниила. Когда Даниил вошел, царь спросил его, он ли тот, о котором говорила ему царица. «Я о тебе слышал, что ты можешь объяснять значение тайн и снов, и если ты сможешь прочитать то, что написано вон на той стене, то я одену тебя в царскую одежду, и золотая цепь будет на шее твоей, и ты будешь третьим властелином в царстве». Даниил выслушал все это и сказал царю: «Дары твои пусть останутся у тебя, и почести отдай другому, а написанное я прочитаю царю и значение его объясню». «Царь, — сказал Даниил, — Всевышний Бог даровал отцу твоему Навуходоносору царство, величие и славу. Перед его величием трепетали все народы и племена его времени. Кого хотел, он убивал, а кого хотел, оставлял в живых. Кого хотел, возвышал, кого хотел, унижал. Но когда он возгордился, и дух его ожесточился так, что он стал диким, он был свержен с царского престола и лишен своей славы, и даже не мог жить больше среди людей, но был как зверь и жил в поле с дикими ослами, ел траву, как вол, и тело его орошалось росою, до тех пор, пока он не познал, что над царствами людей царствует Всевышний Бог и поставляет на власть, кого хочет. И ты, сын его, Валтасар, не смирил сердце своего, хотя знал все это, но вознесся против Господа небес, и вот теперь пьешь вино из сосудов храма его, а ты славил богов серебряных, золотых, медных и каменных, которые не видят и не слышат и не понимают ничего, а Бога, в руке которого дыхание твое и у которого все пути твои ты не прославил. Вот за это и послана сегодня тебе кисть руки, начертавшая написанное на стене, и вот что написано: «Мене, мене, текел, упарсин». Вот значение написанного: «Мене исчислил Бог царство твое и положил конец ему». «Текел» — ты взвешен на весах и найден очень легким. «Упарсин» или «перес» означает, что разделено царство твое и отдано медянам и персам. Когда Даниил окончил слова эти, царь велел надеть на него багряницу, то есть царскую одежду и золотую цепь ему на шею, и его превозгласили третьим по власти в царстве. В ту же ночь Валтасар, царь халдейский, был убит, и Дарий, медянин, принял царство, будучи 62 лет. Дети, вот и вся наша история на сегодня. Интересная история, не правда ли? Я же вам говорила, что все истории о Данииле не только интересны, но поучительны. В следующий раз мы окончим его историю и пойдем дальше. Какой же урок можем мы извлечь из преподанного нам сегодня урока?
Апостол Павел сказал, что все Писание богодухновенно и полезно для наставления и поучения и назидания. Богодухновенно, значит, продиктовано Божиим Духом. А раз говорит Бог, значит, есть что слушать. Проходя прошлые уроки, мы говорили о пророках. И я сказала вам, что часто они сами не знали, что говорили, потому что не могли себе представить будущего. Но Дух Божий давал им мысли и мудрость, и они передавали то, что Он им давал, и потом все это исполнялось. Если бы они просто гадали, надежды на исполнение было бы весьма мало. Они бы подвергали свою жизнь опасности. Но все, что они предсказывали, исполнилось. И вы уже знаете, что слова Даниила о Навуходоносоре исполнились в точности, а теперь и слова о Валтасаре. Я могу привести вам еще много примеров исполнившихся пророчеств. Например, в древности был богатый город Петра, который лежал на север от Иерусалима. Через него проходили караваны, которые везли сокровища в Египет и на Дальний Восток, и этот город был очень богатым. Он лежал в ущелье между скал, и жители высекли себе из скал прекрасные дворцы, гробницы и храмы. У них был высечен из скалы амфитеатр, в котором они ставили пьесы и смотрели другие интересные зрелища. Но, как и Навуходоносору, их богатство и слава, как говорится, ударили им в голову, и они воображали себя важными и великими и сильно возгордились. Народ возвратился к поклонению идолам. Они полагались на свое богатство и не боялись врагов, потому что доступ к городу был трудным. Туда вела дорога через скалы по узенькой дороге с отвесными стенами по обе стороны. Но вот Бог сказал, что слава Петры будет разрушена, и что город опустошится и станет местом жительства шакалов и филинов. Пророк произнес страшные слова. «О, ты, живущий в расселинах скал и занимающий вершины холмов, хотя бы ты, как орел, свил гнездо свое, и оттуда низрину тебя, говорит Господь». Сам пророк не знал, что говорит, и не мог представить себе всего этого. А тем более петряне не представляли себе такого разрушения. Пророчество не исполнилось сразу. И жители Петры думали, что укоренились навеки. Но все случилось совсем неожиданно и просто. Открылся новый торговый путь, который обходил Петру и шел прямо на Пальмиру, город на север от Петры. Это происшествие поразило город в самое сердце, и жизнь Петры пошла на убыль. Люди начали покидать насиженные места, которые с таким трудом построили на скалах. Они растаскали по камешку свои сооружения и амфитеатр, и все ущелье стало местом жительства диких коз и шакалов и филинов. Так просто исполнилось пророчество Божие. Город был разрушен без сильных армий и битв, но сами жители растаскали его и убежали из него. Точно так же исполнилось пророчество о Вавилоне, и слова, написанные на стене, оказались роковыми для него. Около 2000 лет руины Вавилона без слов говорят о безошибочности библейских пророчеств. В следующий раз я расскажу вам об исполнении пророчества о Тире, и вы сами убедитесь, что не верить Библии трудно. Все, что она говорит, верная истина, хотя и не все нам понятно. Какая-то чудесная книга, и то, что она до наших дней еще не только существует, но очень популярна, тоже само по себе великое чудо. Бог сам сохранил ее до наших дней, потому что она Его вечное Слово. Это один урок, который мы можем извлечь из нашей сегодняшней истории, но есть еще и другие. Обратили ли вы внимание на скромность Даниила? Как он отказывался от предложенных ему почестей и подарков и объяснил слова на стене охотно и честно? Это тоже хорошее качество характера, которому мы можем подражать, хотя мы и не так велики и знамениты, как Даниил. В нем сочетались смелость и скромность. Ведь можно быть скромным и трусливым, бояться говорить правду, чтобы не обидеть ею. Мы часто именно так и поступаем. Знаем, что человек делает плохое, а боимся сказать ему об этом, чтобы не обидеть его. А лучше было бы сказать ему о вреде, который принесет ему его плохое поведение. Будем учиться на примерах мужей Божиих и на их ошибках, потому что Бог показывает и ошибки нам для того, чтобы мы видели их последствия и не повторяли их.

Тропинка святая, по ней я иду, и твердо я верю, что буду в раю. Все прелести мира, как сор для меня, горит, не сгорая, надежды свеча. Тропинка святая, где узок мой путь, прошу тебя, Боже, со мною прибудь. Я часто слабею, нет силы порой, но ближе и ближе страна, где покой. Я знаю, что там мой небесный Отец за все поругание мне ручит венец. Своей рукою слезу мне отрет, и ангел небесный мне песню споет.

0: Рома трудился над школьным сочинением «Мой лучший друг». Дело не шло, и Рома, покусывая шариковую ручку, размышлял. «Написать, что такое дружба и почему надо дружить, не проблема», – думал Рома. «Пара пустяков. Вопрос в другом. О ком писать? Кто мой лучший друг?» Этот вопрос не давал Роме покоя. Он никак не мог выбрать себе лучшего друга, ведь он дружил со всеми, на всякий случай. Даника, например, родители частенько водили в кафе. Рома уже 2 раза был с ним там. 1 раз был в музее. Это было очень удобно. Нужно было только в пятницу вечером позвонить Данику и сказать, что он, Рома, очень хочет провести с ним всю субботу, ведь они же друзья. А вот Алена помогала Роме с английским, и дружить с ней было очень и очень важно, потому что Ромин папа сказал: «Либо ты усердно будешь заниматься английским, либо в субботу про кафе с Даником придется забыть». Так что Алена тоже вполне могла быть самым важным другом. Витя был удивительно нежадный мальчик, поэтому сами понимаете, зачем Рома дружил с ним. К тому же Витя был очень умным, и Рома любил приходить к нему домой и затевать разные научные опыты. 1 раз они изучили статическое электричество, начесывая Витиному коту шерсть так, что она наэлектризовалась и встала дыбом. 2 раз сделали красивую модель парашютика и спустили его с балкона. В общем, с Витей было чем заняться, если сам он не занимался на своей скрипке. Роме было очень трудно сделать выбор, потому что он никак не мог определить, кто из приятелей ему нужнее. На следующий день Рома на уроках вместо того, чтобы слушать учителя, сидел и разглядывал своих приятелей, раздумывая, кто из них лучше. Он обнаружил, что у Даника очки с толстыми стеклами, а у Ленки уши торчат. Рому взяла досада. «Ну какой же настоящий друг может быть с такими ушами? Остается только Витя», – подумал Рома. На переменке он подошел к Вите и торжественно объявил ему. «Витя, ты будешь мой лучший друг. Пойдем после школы в футбол играть». «Твой лучший друг? Здорово!» Витя просиял от счастья. «Только вот в футбол я больше играть не буду. Мама сказала, что так можно пальцы повредить, а у меня скоро экзамен, я там на скрипке играю».
1: «Ты что?» – удивился Рома. «Как же так можно? И ты согласился?»
0: «Конечно, согласился». Витя пожал плечами. «Недельку потерпеть можно». Для Ромы, который очень-очень любил футбол, это было большое разочарование.
2: «Ну, значит, Витя, ты мне не подходишь», – сказал Рома. «Значит, звание лучшего друга достанется Данику, несмотря на его очки».
0: Даник, конечно, был очень рад тому, что Рома выбрал его лучшим другом.
2: «А что полагается делать лучшему другу?» – поинтересовался Даник.
0: «Пустяки», – Рома махнул рукой.
2: «Так по субботам на каток сходить или в кафе».
0: «А давай в зоопарк пойдем», – сказал Даник. «Мы с папой как раз собираемся в зоопарк в эти выходные, а?»
2: «Я не люблю зоопарк», – поморщился Рома. «Я лучше в энциклопедии на диких кабанов посмотрю».
1: «Там не только дикие кабаны», – настаивал Даник. «Ну давай, давай сходим в зоопарк».
2: «Не хочу», – возмутился вдруг Рома. «Иди сам в свой зоопарк, только без меня».
1: Рома очень рассердился. «Вот ведь как! Он их в друзья выбирает, а они еще и спорят!»
0: Оставался только один вариант – Алена. Конечно, Роме вариант не очень нравился, потому что она девочка, да еще и эти уши.

0: но делать было нечего. Когда Рома подошел к Алене, он был мрачнее тучи.
1: «Что случилось?» – деловито спросила Алена. «Чего такой мрачный? Опять с английским что-то?»
0: «Ты ушами шевелить умеешь?» – очень серьезно спросил Рома.
1: «Что?» – удивилась Алена. «При чем тут уши?»
0: «У тебя уши такие, что просто ой-ой-ой, торчат в растопырку. К тому же, похоже, одно больше другого. Так, может, ты хоть шевелить ими умеешь? А то как я буду с тобой дружить?»
1: Рома вопросительно смотрел на Алену.
0: Девочка густо покраснела, а потом вздернула носик и сказала:
1: «Зато слух отменный. А если тебе не нравятся мои уши, так поищи другие». Вот так Рома остался ни с чем, вернее, ни с кем. Он пришел домой без всякого настроения. Дома была только бабушка, но она сразу заметила, что с мальчиком что-то не так.
0: «Рома, что случилось?» – ласково спросила она. «Живот болит или голова?» «Эх, бабушка!» – вздохнул Рома. «Я думал, у меня много друзей, а оказалось, ни одного!»
1: Бабушка, выслушав все по порядку, посмотрела внимательно на Рому и сказала:
0: «Эх, Рома, друзья – это же не товар в магазине. Друзей нельзя по ушам выбирать. Друзья делят с нами наши радости и помогают нам в беде. В Библии написано: «Друг любит во всякое время». В притче 17 глава 17 стих. И запомни самое главное: если хочешь иметь настоящего друга, сам будь настоящим другом, не ищи своей выгоды. Ведь твои друзья много для тебя делают, а ты для них что?»
1: Рома повесил голову. Он вспомнил и про английский, и про зоопарк, и про Витиного кота.
0: «Что же мне теперь делать?» – жалобно спросил Рома.
1: «А знаешь, Рома, извинись перед ребятами за то, что их обидел. Признайся, что не прав был. Постарайся быть дружелюбным. И пригласи их в гости на чай. Я как раз пирожков напекла».
2: «С моим любимым повидлом!» – обрадовался Рома.
0: «С повидлом!» – улыбнулась бабушка. «Сейчас же ребятам позвоню, они обрадуются», – сказал Рома и побежал звать друзей. Настоящих друзей.

Учи меня, Спаситель, всегда Тебе служить, за все быть благодарной, обидчиков любить. Учи меня, Спаситель, закон святой хранить, за всех врагов молиться и доброту дарить. Учи меня, Спаситель, идти и не роптать, а на пути тернистом спасение возвещать.

ночь. Тёма спит нервно и возбужденно. Неясный полусвет ночника слабо освещает четыре детские кроватки и пятую большую, на которой сидит теперь няня в одной рубахе с выпущенной косой. Сидит и сонно качает маленькую Аню. «Няня, где жучка?» – спрашивает Тёма. «И-и-и-и-и-и», отвечает няня. «Жучку в старый колодец бросил какой-то ирод». И, помолчав, прибавляет. «Хоть бы убил сперва, а то так, живьем. Весь день, говорят, визжала сердечная». Тёма живо представляет старый, заброшенный колодец в углу сада, давно превращенный в свал всяких нечистот, представляет скользящее жидкое дно его, которое иногда с Оськой они любили освещать, бросая туда зажженную бумагу. «Кто бросил?» — спрашивает Тёма. «Да ведь кто? Разве скажет?» Тёма с ужасом вслушивается в слова няни. Мысли роем теснятся в его голове. У него мелькает масса планов, как спасти жучку. Он переходит от одного невероятного проекта к другому и незаметно для себя снова засыпает. Он просыпается опять от какого-то толчка среди прерванного сна, в котором он все вытаскивал жучку какой-то длинной петлей. Но жучка все обрывалась, пока он не решил сам лезть за нею. Тёма совершенно явственно помнит, как он привязал веревку к столбу и, держась за эту веревку, начал осторожно спускаться по срубу вниз. Он уже добрался до половины, когда ноги его вдруг соскользнули, и он стремглав полетел на дно вонючего колодца. Он проснулся от этого падения и опять вздрогнул, когда вспомнил впечатление падения. Сон с поразительной ясностью стоял перед ним. Через ставни слабо брезжил начинающийся рассвет. Тёма чувствовал во всем теле какую-то болезненную стому, но, преодолев слабость, решил немедля выполнить первую половину сна. Он начал быстро одеваться. Одевшись, Тёма подошел к няниной постели, поднял лежавшую на полу коробочку с серыми спичками, взял горсть их себе в карман, на цыпочках прошел через детскую и вышел в столовую. Благодаря стеклянной двери на террасу здесь было уже порядочно светло. В столовой царил обычный утренний беспорядок. На столе стоял холодный самовар, грязные стаканы, чашки, валялись на скатерти куски хлеба, стояло холодное блюдо жаркого с застывшим белым жиром. Тёма подошел к отдельному столику, на котором лежала кипа газет, осторожно выдернул из середины несколько номеров, на цыпочках подошел к стеклянной двери и тихо, чтобы не произвести шума, повернул ключ, нажал ручку и вышел на террасу. Его обдало свежей сыростью рассвета. День только начинался. По бледному голубому небу, там и сям, точно клочьями повисли мохнатые пушистые облака. Над садом легкой дымкой стоял туман. На террасе было пусто, и только платок матери одиноко валялся, забытый на скамейке. Он спустился по ступенькам террасы в сад. В саду царил такой же беспорядок вчерашнего дня, как и в столовой. Цветы с лепившимися перевернутыми листьями, каких прибил вчера дождь, пригнулись к грязной земле. Мокрые желтые дорожки говорили о силе вчерашних потоков. Деревья, сопрокинутые ветром листвой, так и остались наклоненными, точно забившись в сладком предрассветном сне. Тёма пошел по главной аллее, потому что в каретнике надо было взять для петли вожжи. Что касается до жердей, то он решил выдернуть их из беседки. Каретник оказался запертым, но Тёма знал и без замка ход в него. Он пригнулся к земле и подлез в подрытую собаками подворотню. Очутившись в сарае, он взял двое вожей и захватил на всякий случай длинную веревку, служившую для просушки белья. При взгляде на фонарь он подумал,
что будет удобнее осветить колодец фонарем, чем бумагой, потому что горящая бумага может упасть на жучку, обжечь ее. Выбравшись из сарая, Тёма избрал кратчайший путь к беседке, перелез прямо через стену, отделявшую черный двор от сада. Он взял в зубы фонарь, намотал на шею вожжи, подвязался веревкой и полез на стену. Он мастер был лазить, но сегодня трудно было взбираться. В голову точно стучали два молотка, и он едва не упал. Забравшись наверх, он на мгновение присел, тяжело дыша. Потом свесил ноги и наклонился, чтобы выбрать место, куда прыгнуть. Он увидел под собой сплошные виноградные кусты и только теперь спохватился, что его всего забрызгает, когда он попадет в свеженамоченную листву. Он оглянулся было назад, но, дорожа временем, решил прыгать. Он все-таки наметил глазами более редкое место и спрыгнул прямо на черневший кусок земли. Тем не менее, это его не спасло от брызг, так как надо было пробираться между сплошными кустами виноградника. И он вышел на дорожку совершенно мокрый. Эта холодная ванна мгновенно освежила его, и он почувствовал себя настолько бодрым и здоровым, что пустился рысью к беседке. Взобрался проворно на горку, выдернул несколько самых длинных прутьев и большими шагами по откосу горы спустился вниз. Подбежав к отверстию старого заброшенного колодца, пустынно торчавшего среди глухой, поросшей только высокой травой местности, Тёма полголоса позвал. «Жучка! Жучка!» Тёма замер в ожидании ответа. Сперва он ничего, кроме биения своего сердца да ударов молотков в голове, не слышал. Но вот откуда-то издалека, снизу, донесся до него жалобный, протяжный стон. От этого стона сердце Тёмы мучительно сжалось, и у него каким-то воплем вырвался новый громкий оклик. «Жучка! Жучка!» На этот раз жучка, узнав голос хозяина, радостно и жалобно завизжала. Тёму до слез тронуло, что жучка его узнала. «Милая жучка! Милая, милая, я сейчас тебя вытащу!» — кричал он ей. Точно она понимала его. Жучка ответила новым радостным визгом, и Тёме казалось, что она просила его поторопиться с исполнением обещания. «Сейчас, жучка, сейчас!» — ответил ей Тёма и принялся с сознанием всей ответственности принятого на себя обязательства перед жучкой выполнять свой сон. Прежде всего, он решил выяснить положение дела. Он почувствовал себя бодрым и напряженным, как всегда. Болезнь куда-то исчезла. Привязать фонарь, зажечь его и опустить в яму было делом одной минуты. Тёма, наклонившись, стал вглядываться. Фонарь тускло освещал потемневший сруб колодца, теряясь все глубже и глубже в охватившем его мраке. И, наконец, на трехсаженной глубине осветил дно. Тонкой глубокой щелью какой-то далекой панорамы мягко сверкнула перед Тёмой в бесконечной глубине мрака неподвижная, прозрачная, точно зеркальная гладь вонючей поверхности, тесно обросшая со всех сторон слизистыми стенками полусгнившего сруба. Каким-то ужасом смерти пахнуло на него со дна этой далекой, нежно светившейся страшной глади. Он точно почувствовал на себе ее прикосновение и содрогнулся за свою жучку. Замиранием сердца заметил он в углу черную, шевелившуюся точку и едва узнал, вернее, угадал в этой беспомощной фигурке свою некогда резвую, веселую жучку, держащуюся теперь на выступе сруба. Терять времени было нельзя. От страха, хватит ли у жучки силы дождаться, пока он все приготовит, у Тёмы удвоилась энергия. Он быстро вытащил назад фонарь. А чтобы жучка не подумала, очутившись опять в темноте, что он ее бросил, Тёма все время приготовления кричал: «Жучка! Жучка, я здесь!» И радовался, что жучка отвечает ему постоянно тем же радостным визгом. Наконец, все было готово. При помощи вожей фонарь
и два шеста с перекладиной внизу, на которой лежала петля, начали медленно спускаться в колодец. Но этот так обстоятельно обдуманный план потерпел неожиданное и непредвиденное фиаско, благодаря стремительности жучки, испортившей все. Жучка, очевидно, поняла только одну сторону идеи, а именно, что спустившийся снаряд имел целью ее спасения. И поэтому, как только он достиг ее, она сделала попытку схватиться за него лапами. Это прикосновение было достаточно, чтобы петля бесполезно соскочила, а жучка, потеряв равновесие, свалилась в грязь. Она стала барахтаться, отчаянно визжа и тщетно отыскивая оставленный ею выступ. Мысль, что он ухудшил положение дела, что жучку можно было бы еще спасти, и теперь он сам виноват в том, что она погибнет, что он сам устроил гибель своей любимицы, заставляют Тему, не думая, благо план готов, решиться на выполнение второй части сна, самому спуститься в колодец. Он привязывает вожжи к одной из стоек, поддерживающих перекладину, и лезет в колодец. Он сознает только одно, что времени терять нельзя ни секунды. Его обдает вонью и смрадом. На мгновение в душу закрадывается страх, как бы не задохнуться, но он вспоминает, что жучка сидит там уже целые сутки. Это успокаивает его, и он спускается дальше. Он осторожно ощупывает спускающейся ногой новую для себя опору и, найдя ее, сначала пробует, потом твердо упирается и спускает следующую ногу. Добравшись до того места, где застряли брошенные жерсть и фонарь, он укрепляет покрепче фонарь, отвязывает конец вожжи и спускается дальше. Вонь все-таки дает себя чувствовать и снова беспокоит и пугает его. Тема начинает дышать ртом. Результат получается блестящий. Вони нет, страх окончательно улетучивается. Снизу тоже благополучные вести. Жучка, опять уже усевшаяся на прежнее место, успокоилась и веселым попискиванием выражает сочувствие безумному предприятию. Это спокойствие и твердая уверенность жучки передаются мальчику, и он благополучно достигает дна. Между ними и жучкой происходит трогательное свидание друзей, не чаявших уже больше свидеться в этом мире. Он наклоняется, гладит ее, она лижет его пальцы, и так как опыт заставляет ее быть благоразумной, она не трогается с места, но зато так трогательно, так нежно визжит, что Тёма готов заплакать. Не теряя времени, он, осторожно держась зубами за изглаженную вожжу, обвязывает свободным ее концом жучку. Затем поспешно карабкается наверх. Жучка, видя такую измену, поднимает отчаянный визг, но этот визг только побуждает Тёму быстрее подниматься. Но подниматься труднее, чем спускаться. Нужен воздух, нужны силы. А того и другого у Тёмы уже мало. Он судорожно ловит в себя всеми легкими воздух колодца, рвется вперед, и чем больше торопится, тем скорее оставляют его силы. Тёма поднимает голову, смотрит вверх, в далекое ясное небо, видит где-то высоко над собой маленькую веселую птичку, беззаботно скачущую по краю колодца. И сердце его сжимается тоской. Он чувствует, что не долезет. Страх охватывает его. Он растерянно останавливается, не зная, что делать. Кричать, плакать, звать маму. Чувство одиночества, бессилия, сознание гибели закрадываются в его душу. «Не надо бояться, не надо бояться», — говорит он дрожащим от ужаса голосом. «Стыдно бояться». Трусы только боятся. Папа на войне был. Там страшно. А здесь разве страшно? Здесь ни капельки не страшно. Вот отдохну и полезу дальше. Потом опять. Опять отдохну и опять полезу. Так и вылезу. Потом и жучку вытащу. Жучка рада будет. Все будут удивляться, как я ее вытащил.
Сёма говорит громко, у него голос крепнет, звучит энергичнее, твёрже. И, наконец, успокоенный, он продолжает взбираться дальше. Когда он снова чувствует, что начинает уставать, он опять громко говорит себе: «Теперь опять отдохну и опять полезу. А когда я вылезу и расскажу, как я смешно кричал сам на себе, все будут смеяться, и я тоже». Сёма улыбается и снова спокойно ждет прилива сил. Таким образом, незаметно его голова высовывается, наконец, над верхним срубом колодца. Он делает последние усилия, вылезает сам и вытаскивает жучку. Теперь, когда дело сделано, силы быстро оставляют его. Почувствовав себя на твердой почве, жучка энергично встряхивается, бешено бросается на грудь Сёмы и лижет его в самые губы. Но этого мало, слишком мало для того, чтобы выразить всю ее благодарность. Она кидается еще и еще. Сёма бессильно, слабеющими руками, отмахивается от нее, поворачивается к ней спиной, надеясь этим маневром спасти хоть лицо от липкой вонючей грязи. Занятый одной мыслью не испачкать об жучку лицо, Тёма ничего не замечает. Но вдруг его глаза случайно падают на кладбищенскую стену, и Тёма замирает на месте. Он видит, как из-за стены медленно поднимается чья-то черная страшная голова. Напряженные нервы Тёмы не выдерживают. Он испускает неистовый крик и без сознания валится на траву, к великой радости жучки, которая теперь уже свободно, без препятствий выражает ему свою горячую любовь и признательность за спасение. Еремей — это был он, подымавшийся со свеженакошенной травой со старого кладбища, увидев Тёму, сообразил, что надо спешить к нему на помощь. Через час Тёма, лежа на своей кроватке с ледяными компрессами на голове, пришел.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.
3: Божьих благословений!

Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов слушайте свидетельства. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа – чтение книги. В 3 часа – проповедь. В 4 часа – детский час. В 5 часов – проповедь Дэвида Вилкерсона. В 6 часов – свидетельства. В 7 часов – чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пести.

Откровение, глава 19. «После сего я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил: „Аллилуйя! Спасение и слава, и честь, и сила Господу нашему! Ибо истинны и праведны суды Его, потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодеянием Своим, и взыскал кровь рабов Своих от руки ее, и вторично сказали: „Аллилуйя!“, и дым ее восходил во веки веков. Тогда 24 старца и 4 животных пали и поклонились

0: Молились Богу, сидящему на престоле, говоря «Аминь! Аллилуйя!» И голос от престола исшел, говорящий «Хвалите Бога нашего, все рабы Его, и боящиеся Его малые и великие». И слышал я, как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!» Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель». Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел, напиши, блаженны званные на брачную вечерю Агнца, и сказал мне, сии суть истинные слова Божьи. Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне, смотри, не делай сего. Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему — Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон, белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей» и Господь господствующих. И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба, «Летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сил».
1: Вы слушаете христианское радио МВ.

Наши самые искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Дэвида Вилкерсона. 6 часов – свидетельство. В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, создателя сети реабилитационных центров для наркоманов, автора книги «Крест и нож».

Сегодня мы поговорим на тему «Божий народ не будет постыжен». Когда я начал работать над этим посланием, Wall Street Journal написал, что весь мир накрыло облако страха. Люди во всех странах сейчас в шоке от происходящих во всем мире событий. И тут же мои мысли переключились на прихожан нашей церкви на Таймс-сквер.